просят. Расточи их во гневе, расточи, чтобы их не было. И да познают, что Бог владычествует над Иаковом до пределов земли. Пусть возвращаются вечером, воют, как псы, и ходят вокруг города. Пусть бродят, чтобы найти пищу, и несытые проводят ночи. А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего. Сила моя, Тебя буду воспевать я, ибо Бог – заступник мой, Бог мой, милующий меня».

Псалом 59. Начальнику хора на музыкальном орудии Шушан Эдув. Писание Давида для изучения, когда он воевал с Сирией Месопотамскую и Сирией Цаванскую, и когда Иоав, возвращаясь, поразил 12 000 идумеев в долине Соляной. Боже, Ты отринул нас, Ты сокрушил нас, Ты прогневался, обратись к нам. Ты потряс землю, разбил ее, исцели повреждение ее, ибо она колеблется. Ты дал испытать народу Твоему жестокое, напоил нас вином изумления. Даруй боящимся Тебя знамя, чтобы они подняли его ради истины, чтобы избавились возлюбленные Твои. Спаси десницею Твоею и услышь меня. Бог сказал во святилище Своем: «Восторжествую, разделю Сихем и долину Сакхов размерю, мой Галаад, мой Манасия, Ефрем, крепость главы моей, Иуда, скипетр мой, Маав, умывальная чаша моя, на Эдома простру сапог мой. Восклицай мне, земля филистимская, кто введет меня в укрепленный город, кто доведет меня до Эдома? Не Ты ли, Боже, который отринул нас, и не выходишь, Боже, с войсками нашими? Подай нам помощь в тесноте, ибо защита человеческая суетна. С Богом мы окажем силу, Он низложит врагов наших».

Псалом 60. Начальнику хора на струнном орудии. Псалом Давида. Услышь, Боже, вопль мой, внемли молитве моей. От конца земли взываю к Тебе в унынии сердца моего. Возведи меня на скалу, для меня недосягаемую, ибо Ты — прибежище мое, Ты — крепкая защита от врага. Доживу я вечно в жилище Твоем и покоюсь под кровом крыл Твоих. Ибо Ты, Боже, услышал обеты мои и дал мне наследие боящихся имени Твоего. Приложи дни ко дням царя, лета его продли в род и род. Да пребудет он вечно пред Богом. Заповедуй милости и истине охранять его, и я буду петь имени Твоему вовек, исполняя обеты мои всякий день».

Твоей на облаках. Второзаконие 33:26. У микрофона Элизабет Завадский. Грехи евреев. Эту статью написал Ричард Вормбрандт. Во время войны Международный Красный Крест организовал эмиграцию евреев в Палестину. Когда стал вопрос об отправке группы евреев-христиан, один из сионистских лидеров решительно воспротивился этому: «Нам не нужны изменники, мы сбросим их в море». Мы столкнулись с такой враждебностью во время наших встреч с сионистами. Мы могли понять их точку зрения, но и у нас ведь тоже были национальные чувства. В Евангелиях Галилею называют родиной Иисуса, а Назарет – его родным городом. И Иисус не считал себя гражданином мира, как стоики, он чувствовал себя евреем и любил свой народ. Как можно любить другие народы, если ты не любишь свой собственный? Евреи-христиане, каждый в своей профессиональной области, выполняют долг перед своим народом. Они делают это и в Израиле, принимая активное участие в развитии и защите своей страны. Евреи-христиане служат своему народу, борясь с антисемитизмом, средствами, недоступными другим евреям. Во время фашистского режима в Румынии мне как-то пришлось ехать поездом из Галаца. В одном купе со мной ехали евреи-коммерсанты. Я попытался заговорить с ними об Иисусе, но они отнеслись к этому с полным равнодушием. В Плоеште в купе вошел толстый немец. Он нюхом учуял, что мы евреи. Не успел он сесть, как начал оскорблять нас, обзывая пейсайтами и другими обидными словами. Мои попутчики сносили оскорбления молча. Я же выждал какое-то время, а затем открыл Библию и зачитал ему целый ряд мест, из которых явствует, что Иисус был евреем. Я сообщил ему также, что в Библии упоминается о том, что Иисус был обрезан. Христиане считают, что Соломонова «Песнь песней» пророчествует об Иисусе. Там написано: «Голова моя вся покрыта росою, кудри пейсы мои ночною влагою». 5:2. Так что у Иисуса тоже должно быть были пейсы. «Когда вы смеетесь над евреями, — заключил я, — вы смеетесь над Иисусом». Потом продолжил: «Думаю, что, как всякий христианин, вы тоже верите во второе пришествие Христа. В свой первый приход он явился в Палестине в облаке еврея с пейсами. А что, если во второй раз он явится в Румынии в том же образе еврея с пейсами, вы тоже станете смеяться над ним и бить его? Какой же вы тогда христианин?» Он извинился и признался, что никогда раньше ни от кого об этом не слышал. И таким образом мы служим своему народу. Но мы понимаем, что у нас есть и другой долг. Недостаточно просто указывать антисемитам на то, что они совершают грех. Евреи тоже не без греха, и нужно, чтобы они это понимали. Многим и не только еврейским историкам свойственна предвзятость в отношении собственного народа, но это неправильно. Я не буду говорить о тех, кто утверждает, что негры или белые, американцы или русские всегда правы. Каждый народ и любая социальная группа имеет свои недостатки, и мы, евреи, тоже не безгрешны. Нельзя утверждать, что все евреи – жертвы незаслуженной ненависти. Есть в нас что-то, что вызывает враждебность других людей. Так, по сравнению с другими народами, евреи обладают значительным интеллектуальным превосходством. Более 60% лауреатов Нобелевской премии – евреи. А ядерная физика, являющаяся величайшим достижением XX века, в значительной степени представлена еврейскими учеными. Ари Абрамович Штернфельд был председателем Координационного комитета России по астронавтике. Евреи занимают ключевые позиции в политической, в экономической и культурной жизни различных стран. Если бы все эти преимущества использовались евреями для установления Царства Божия на земле, Царства справедливости, мира и радости, то человечество знало бы меньше страданий. Как сказал апостол Павел: «Если отвержение их примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых?» Римлянам 11:15. Другие народы чувствуют, что

Евреи могли бы сделать для них очень многое, но не делают этого. В тюрьме мне довелось встретиться с членом одной антисемитской организации, приговоренным к 20 годам тюремного заключения. Он был в отчаянии. Однажды, схватив меня за руки, он воскликнул: «Сделайте же что-нибудь для спасения мира, евреи! Только вы можете это сделать!» Что проку от ножа, который не режет, от пера, которое не пишет, и от часов, которые не идут? Что проку от еврейского народа, если он никогда с полной отдачей и от всего сердца не выполнял и не выполняет свою роль народа, избранного нести свет другим народам и направлять их к Господу? Ведь именно евреям Иисус сказал: «Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попирание людям?» Матфея 5:13. И это мы уже испытали на себе. Подтверждение тому – антисемитизм. Против нашего народа были совершены преступления, которых нельзя оправдать. Но безгрешны ли мы сами? О себе я такого утверждать не могу.

А сейчас я прочитаю несколько свидетельств или истории жизни в память тем, кто погиб во время Холокоста. Из вагонов выгружалась очередная партия узников, которых ждали газовые камеры. Воспользовавшись царившей вокруг неразберихой, какой-то старик-еврей втолкнул девочку в строй, возвращавшийся с работ женщин, умоляя спасти ее от смерти. То ли конвоировавший женщин-надзиратель отвлекся, то ли сделал вид, что ничего не заметил. Так или иначе, но удалось провести ребенка в блок, в котором жили 240 узниц 5 национальностей. Ильзи Ханзин, крупная и грубая, как портовый грузчик, в свои 30 лет была признана неисправимой уголовницей и проституткой и уже 3 года на правах постоянного обитателя лагеря исполняла обязанности старосты блока. Увидев среди узниц девочку, чей тонкий с горбинкой нос и большие черные миндалевидные глаза сразу же выдавали ее происхождение, она уперлась кулаками в бока и закричала голосом, которому позавидовал бы командир полка. «Вы что, тупое бабье, захотели в газовую камеру? Чтобы духу этого жидовского чучела не было! Ну, живо!» Но тут вдруг бледная, испуганная девочка подбежала к ней, обхватила худенькими ручками за ноги, подняла личико и, доверчиво глядя Ильзе в глаза, спросила: «Ты теперь моя новая мама?» В воздухе повисла мертвая тишина. Все женщины замерли и с ужасом смотрели на старосту. Но произошло невероятное. Грубое лицо Ханзин осветилось нежной материнской улыбкой, и она ответила тихим и неуверенным голосом: «Да, малышка, с этого дня я твоя новая мама». Она погладила черную кудрявую головку, взяла девочку на руки, прижала к себе и сказала привыкшим командовать голосом: «Держите язык за зубами, понятно?» Но это было излишне. В тот момент любая из узниц, не раздумывая, бросилась бы в огонь за ненавистную до сих пор старосту. Ханзин спрятала ребенка под своей кроватью, стоявшей отдельно в оконной нише, и строго-настрого запретила девочке вылезать оттуда без разрешения, пока все не вернутся с работ. Все дни Руф проводила в полумраке под кроватью, лежа на 2 одеялах. Это были долгие часы, полные томительного ожидания. И только ночью она оказывалась в объятиях своей новой мамы, окруженная добрыми тетями и осыпаемая бесконечными ласками. Из разноцветных лоскутов, наворованных тетями где только можно было, Ильзе сшила девочке куклу, волосы у которой были из джутовых ниток, надерганных из мешка, а блестящие глаза из пуговиц от немецкого мундира. Руф любила свою некрасивую куклу нежной любовью, на которую способны только дети и матери, и не расставалась с ней ни на секунду. Видя это, Ханзин ежедневно напоминала девочке, что та должна сидеть под кроватью тихо, как мышка, потому что злые дяди, асэсовцы, хотят отнять ее куклу. Это было понятно девочке, и она лежала в своем укрытии, стараясь не шевелиться. В то роковое майское утро на голубом небе ярко сияло солнце, и воздух был наполнен громким пением птиц. Женщины, как всегда, ушли на работу, а Эльзи отправилась по делам в комендантский блок. Завороженная птичьим пением, Руф тихонечко выглянула из-под кровати. При виде солнечных лучей, наполнявших блок темным светом, в ее маленькой груди проснулась такая сильная тоска по волшебному светлому миру, что, забыв все предупреждения, она вылезла из-под кровати, медленно пересекла пустой блок, открыла дверь и уселась снаружи на каменном пороге. Сияющими глазами девочка смотрела на голубое весеннее небо, по которому, словно парусники, плыли белые облака, и, прижимая к груди любимую куклу, ласково говорила ей: «Бедный ребеночек, все время сидишь в темноте, тебе нужно посмотреть на солнышко и послушать, как поют птички». Проходивший мимо эсэсовец заметил ребенка.
и, ласково улыбаясь, позвал. «Пойдем, малышка, я отведу тебя к одному хорошему дяде». Руф любила всех и вся в этом волшебном солнечном мире. Она доверчиво ухватилась за руку человека в черном мундире и ушла с ним, чтобы уже никогда не вернуться. Последнее знакомый уборщик рассказал растерянной, обыскавшей весь барак в надежде найти ребенка, Ильзи Ханзин, что видел, как один эсэсовец привел в медицинский блок маленькую девочку и передал врачу со словами: «Вот вам новый подопытный кролик». Ребенок обиженно ответил, что он никакой не кролик и что хочет обратно к своей маме. Доктор пообещал Руфи конфетку, если она будет послушной. Он только сделает ей маленький укольчик, это будет совсем не больно. Затем фашист положил девочку на стол смерти. Прежде чем игла вонзилась в едва заметную вену, Руфи успела спросить: «Дядя, у тебя тоже есть дети? Они тоже послушные?» И уже с угасающим взглядом прошептала: «Смотри хорошенько за моей куклой, дядя». Да, у дяди тоже было четверо детей, но это не мешало изверку убивать чужих детей. Пепел маленькой еврейской девочки Руфи, как и пепел 4 миллионов других людей, уничтоженных в Освенциме, осел на дно небольшого, окруженного соснами и заросшего камышом пруда, родник которого иссяк навсегда.

Также были и другие случаи, когда детей спасали, прятали, и они выросли и умерли своей смертью. По воспоминаниям Аркадия Ивановича Нужденко. Родился он в 1932 году, а умер в 2004 году. Город Курган. Аркаша бежал от злополучного поезда, что было сил. Страх был такой, что волосы шевелились на голове. Аркаша бежал от смерти. Последние несколько дней проносились перед глазами нескончаемым кошмаром. Аркаша ясно помнил, какой объял его ужас, когда попался он на глаза фашисту. Как тот, изловив мальца, потащил его куда-то, осыпая ударами. Как почти двое суток их, пойманных на улице ребятишек, держали на холоде за какой-то оградой без крыши. Попался ли он как сын еврейки, Аркаша не знал. Но вряд ли это имело значение. Там таких, как он, беспризорников, всех национальностей было море. И самые последние события виделись Аркаше страшным сном. Их начали грузить в вагоны-телятники с руганью и проклятием, не обращая внимания на плач детей. В вагоне было очень душно и так тесно, что невозможно было сесть. Куда они едут, никто им не говорил, хоть и открывали изредка двери, чтобы дать им воды.

из села или какого-то большого хутора. Аркаша постучал в крайнюю хату, попросил есть. Сердобольная старушка вынесла ему глиняную кружку молока да корку хлебную. Это было как царский подарок для Аркаши. Он принял все с благодарностью. Старуха со слезой глядела на замерзшего мальца, пока тот ел, но в хату не пустила, мол, тесно у самих. Только сказала: «А ты иди к баптистам, через две улицы у них молельный дом, там люди добрые, может, чем и помогут». И пошел Аркаша, куда указали, прямо на огонек молельной хаты. Вошел Аркаша в просторную избу через незапертые двери и прямо в зале очутился, светлом, теплом, с большими деревянными скамьями. Все стояли и пели общий гимн. «Ликуй, ликуй, спасенный, ты безопасен под крылом его. Вихрь бури разъяренной отнять не может мира твоего». Аркаша подошел и встал у последней лавки. А гимн все звучал и звучал, и все торжественной становилось к концу. «Ликуй, ликуй, спасенный, спеши войти в собрание святых, и сердцем восхищенный воспой всерадостный спасенья стих». Пение кончилось. Возле алтаря встали с колен мужчина и какая-то женщина, вся в слезах, но глаза ее светились радостью. Вышел пресвитер, не старый еще мужчина, и призвал к общей молитве. И такой теплотой повеяло от его слов на Аркашу, что он не смог не подумать про себя. Хорошие же здесь люди. И проникся доверием к этому пресвитеру, и страхи его куда улетучились. Собрание начало тихо расходиться. Но на пацаненка те, кто замечал его, смотрели как-то опасливо, и никто к нему не подходил. Видно, надорвала что-то война, даже в душах верующих всяк боялся за свою жизнь. Ведь один за другим следовали строгие приказы комендатуры. За укрывательство неизвестных, партизан и жидов, а хоть бы и детей, одна кара – расстрел всей семьи. А мальчик на задней лавке явно не русский и не украинец, по лицу видать. Разошлись все верующие, лишь посреди большой комнаты остался стоять пресвитер Николай. Хотел помолиться еще наедине, да вдруг заметил в углу притихшего мальчонку. «Ты кто такой?» – строго спросил он, глядя мальчику прямо в глаза. От его строгого взгляда Аркаша чуть не разрыдался. «Я от фашистов сбежал!» – выдавил он и глянул волчонком. «Так-так!» – смягчился пастор, подходя к Аркаше. «Ну-ка расскажи мне, откуда ты? Да что?» Аркаша на миг смутился, но вдруг проникся необъяснимым доверием к этому человеку. И тогда начал рассказывать. «Сами мы с Житомирщины, с Новоград-Волынского района. Мы с моей мамой Августиной Вильнер бежали от фашистов, но они нас опередили и в Киев не пустили. Под Киевом согнали нас в гетто, ведь мы евреи, и звезды желтые нам приказали нацепить. А потом сделали облаву и убивали наших. Мама в щель в заборе меня вытолкнула и велела бежать, спрятаться. Сказала, что найдет потом». Аркаша осекся и всхлипнул. «А потом за мной пришли чужие люди и сказали, что мою маму расстреляли проклятые фашисты». Аркаша разрыдался. Пресвитер Николай придвинулся к нему ближе и приобнял мальчика. Когда тот немного успокоился, сказал ему тихо-тихо: «Вот про то, что ты еврей, и про маму своей помни всегда. Но никому никогда больше об этом не рассказывай. В этом твоя жизнь». И потом добавил строже: «Молчи и помни, понял?» Аркаша испуганно кивнул. «А теперь собирайся, пойдем ко мне». И прибавил с печалью в голосе: «У меня ведь трое своих, четвертым будешь». Хата у пресвитера Николая оказалась добротная, теплая, и жена его Мария, добрая хозяйка в платочке, тут же принялась за Аркашей ухаживать. Помыли его, одели как могли. Он познакомился и с детьми Николая. И так как уже поздно было, они с молитвой все вместе поужинали,
С молитвой уже

детей уложили. Засыпая, Аркаша все слушал, как толковали между собой пресвитер Николай и жена его об обетованиях Божьих еврейскому народу, и как из того народа Бог воздвиг для всех людей Спасителя, и как в будущем еще понесут миру благую весть спасенные евреи. Оттого и ополчились на них так сатанинское племя. «Помощь и защита Господня да будет нам, чтобы парнишку сберечь», — услышал Аркаша уже сквозь дремоту последние слова пресвитера Николая и спокойно, сладко заснул. Написал эту статью Олег Колесников по воспоминаниям Аркаши. В ноябре 2003 года Израильским мемориальным институтом Яд Вашем пресвитеру Баптистской церкви села Трилесы Пастовского района Киевской области Николаю Миновичу Кирилко и его жене Марии Мефодиевне за спасение в годы войны еврейского мальчика Аркадия было посмертно присвоено почетное звание «Праведники мира».

Просите мира Иерусалиму, да благоденствуют любящие Тебя. Да будет мир в стенах Твоих, благоденствие в чертогах Твоих. Ради братьев моих и ближних моих говорю я, мир Тебе. Ради дома Господа, Бога нашего, желаю блага Тебе. Псалом 121, 6 по 9 стихи. Вы слушали радио Зегенсвелле, программа «Слушай, Израиль». Да сохранит и благословит вас Бог Израиля. Шалом!

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение чтения рассказа
1: «Белый лотос» Тамара Резникова. «Ты взвешен на весах и найден очень легким». Даниила 5:27. Даниил беспокойно бросал на него взгляды, ожидая услышать слова ободрения и успокоения. Его нога нервно отбивала дробь по темно-бежевому ковровому покрытию. Со стороны он был похож на обиженного ребенка, жаждущего утешения. «Я никогда не отдыхаю!» — убеждал Даниил старого человека. «Я все время тружусь и тружусь! Езжу проповедовать в Россию, готовлю новые назидательные проповеди для своей церкви!» Прошла еще одна долгая минута, прежде чем пожилой служитель начал говорить. Ученики никогда не просили Иисуса, чтобы Он научил их проповедовать. Они никогда не просили научить их ходить по воде. Они просили Господа научить их молиться. «Скажи мне, Даниил, когда люди слышат твою молитву, слышат ли они того, кто знает Бога? Или они слышат ритмы религии, форму и интеллект? Слышат ли люди того, кто проводит много времени в присутствии Бога?» «Не знаю», — ответил Даниил чуть слышно. Ему стало душно в прохладной квартире Тимоти. В сердце поселилось дурное предчувствие. Сейчас ему трудно было думать о Господе. В его душе клубились гнев, растерянность и страх. «Дело в том, мой друг», — с любовью продолжал седовласый мужчина, «что ты можешь проповедовать по разным причинам. Но молиться – это значит исполнять волю Божью. Все, что нам нужно, это стремиться быть похожими на Иисуса».
2: «Но я стараюсь, Тимоти! Я выучил наизусть Евангелие от Иоанна. Я читаю десятки современных книг об Иисусе. Я, наконец, лидер миссионерского служения в нашей церкви!» Встал Даниил на свою защиту. Разные эмоции отражались на его лице.
1: «Видишь ли, Библия говорит, чтобы мы не учили наизусть Священное Писание, а вникали в него. А с книгами советую быть осторожным. Во многих из них личность Иисуса истолкована разными программами и методами, и может стать тем, что изучают, но не тем, кого нужно любить». Морщинистые губы Тимоти тронула грустная улыбка. Он протянул руку и похлопал Даниила по плечу. «Еще мое частное мнение. Не люблю слово «лидер», не библейское. С запахом мира и честолюбия отдает оно. Это слово пришло к нам из мира и укоренилось сегодня в церкви. В Писании есть слова «служитель», «раб». Христос никогда не называл учеников лидерами».
2: «Понятно!» – нетерпеливо воскликнул Даниил. «Но я хочу знать, что не так именно со мной! Этот сон сбил меня с ног. Может ли он содержать в себе послание от Бога?»
1: «Думаю, да, мой друг».
2: «Но как же так?» Сбитый с толку, воскликнул Даниил. Сильно застучало сердце. Каждое биение было похоже на удар в грудь.
1: «Твой сон, — мягко сказал Тимоти, — проявление Божьей любви к тебе. Это огромная милость от Господа. Он дает тебе шанс покаяться и изменить свое отношение ко многим вещам. «Мне?» Даниил вскочил с дивана. Вся его внешность выражала его негодование. «Покаяться? Вы случайно не шутите, Тимоти? Я люблю церковь, в ней вся моя жизнь. Я сотни людей привел к Богу!»
2: «Сядь, Даниил, и постарайся спокойно выслушать меня. Просто сиди и думай о том, о чем я буду тебе говорить».
1: Даниил снова сел. Ему потребовались усилия, чтобы приготовиться выслушать то, что собирался сказать друг его покойного отца. Несколько секунд Тимоти сидел молча с закрытыми глазами и просил Бога дать ему те слова, которые смогут проникнуть в сердце Даниила. Когда он открыл их опять и обратился к своему собеседнику, его взгляд был наполнен любовью. «Даниил, друг мой, вникая в мои слова, загляни в самую глубь своего существа. Договорились?»
2: «Договорились», —
1: тихо прозвучало в ответ. «Может быть, ты любишь свое служение больше, чем Иисуса? Может быть, ты уделяешь слишком много внимания миссионерским поездкам в ущерб собственным детям? Может быть, твоя жена слишком одинока рядом с тобой, а ты, наслаждаясь плодами собственного труда, забываешь свое настоящее предназначение? Может быть, ты стараешься понравиться людям, вместо того, чтобы дать им полюбить Христа? А может быть, в виде старательно подготовленных блестящих проповедей выпячивается твоя гордость, закрывая собой Господа? А может, ты сделал веру в Христа своей профессией? Прости, Даниил, но со стороны это заметно. Скорее всего, у тебя, мой друг, сдвинут радиус правильного понимания своего состояния перед Богом. Я часто посещаю вашу церковь во время вечерних служений, так как в моей общине мы собираемся по воскресеньям только утром. Помнишь, я пытался поговорить с тобой года полтора назад, а потом звонил пару раз. Но ты тогда был слишком занят, чтобы выслушать мнение старика». Даниил был ошеломлен. Слова Тимоти эхом звучали у него в ушах. Он вдруг почувствовал себя сильно уставшим, заросшим грязью, одетым в одежду двухнедельной свежести. Сбитый с толку, он не мог вымолвить ни слова в свою защиту. Неужели в его жизни никогда не находилось времени, чтобы разобраться, какие требования Христос предъявляет именно ему? В его глазах плескалось отчаяние. Никак не получалось избавиться от кома в горле и легкой дрожи в голосе. «Я всегда предполагал, — еле промолвил он, — что застрахован, так как Библия говорит, что если веришь в Христа, тебе уготована вечная жизнь. Я думал, что живу правильно и все делаю верно. Понимаешь, Даниил, снова заговорил Тимоти. Если человек думает, что он совершенный, его может просто раздуть от гордыни. Как мне кажется, ты очень доволен собой и носишь свое самодовольство как корону. Прости старика за откровенность, но знаешь, я молился о тебе каждый день. Тимоти улыбнулся, и его грустный взгляд утонул в паутине морщинок. Если Господь сына своего не пощадил, любимого, единственного, безгрешного, то как ты думаешь, он поступит с грешниками? Даниил чувствовал шок, как при сильной травме. Он молча смотрел прямо перед собой, куда-то в пространство, отделяющее кофейный столик от кресла, в котором сидел его собеседник. Казалось, он едва сдерживает слезы. Тимоти снова протянул руку и дотронулся до него. Сколько людей пытается доказать свою собственную значимость, отдавая все силы на то, чтобы достичь успеха в служении Богу. Но в Евангелии от Луки, в 10 главе, написано, чтобы мы не радовались успехам в служении, а радовались тому, что имена наши записаны на небесах. Нам всем доступно то единственное, в чем мы действительно нуждаемся. Это любовь Иисуса Христа. Только Его мнение имеет вес. Сами мы не в состоянии внести изменения в свою жизнь. Это не наша работа. Это действие Святого Духа. Наше дело – верить и доверять, а Его дело – менять нас и нашу жизнь. Тимоти снова улыбнулся, с трудом вставая с кресла. «Думаю, по чашке кофе нам не помешает». Даниил тоже поднялся и пошел следом за ним на кухню. Он безучастно смотрел, как старик включил электрическую кофеварку, поставил на стол пару чашек, сахар, сливки, шоколадное печенье. «А как дела в твоей семье?» Отхлебывая ароматный напиток, поинтересовался Тимоти. Даниил опустил голову, пожимая плечами. «Что вы имеете в виду? Дома ты часто срываешься на жену?» Даниилу очень хотелось сказать «нет», но он решил быть с Тимоти предельно честным, ведь на самом деле он повышал голос на Дину довольно часто. Просто она имела золотую способность внешне не показывать обиду и скрывать слезы. А когда жена что-то и высказывала ему, давая советы, он всегда отмахивался от ее мнения, как от назойливой мухи. «Бывает», — опустил голову Даниил. «А вчера забыл поздравить Дину с днем рождения». «Но иногда я покупаю ей хорошие подарки. Соковыжималку, например, в прошлом году». «Ну, это нельзя назвать подарком, так как ты, скорее всего, тоже любишь свежевыжатый сок по утрам. Знаешь, чаще всего женщине не важно, что ты ей подарил. Для нее главное знать, что ты вложил туда что-то, кроме денег. Моя Маргарет очень любила, когда я дарил ей всякие безделушки. Это было доказательством того, что я помнил о ней, где бы ни был». Пожилой человек снова грустно улыбнулся своим воспоминаниям. «А сыновья? Снова задал он вопрос. «Как часто ты бываешь в школе? Какие у вас отношения? Они любят тебя?» «Насчет любви не знаю», – тяжело вздохнул Даниил. «А вот в школе не был ни разу». Он опять опустил голову, прикрывая ладонями лицо, которое выдавало разочарование в самом себе. Словно издалека доносились до него слова Тимоти. «Любви не хватает тогда, когда нет связи с Господом. Тебе, дорогой Даниил, придется теперь очень плотно сотрудничать с Богом, чтобы обрести полное исцеление». «Что?» Даниилу вдруг стало тоскливо и непрекаянно. «Чистота и святость сокрыты в человеке где-то очень глубоко, и своими силами их оттуда не достать. Это под силу только Духу Святому, обитающему в нас». «Что мне делать, Тимоти? У вас случайно не припасено никакого доброго совета? Тебе нужно расширить свой духовный горизонт и очень крепко полюбить свою семью. Мы должны не только принять любовь Иисуса, но и ответить на нее взаимностью. Жить в Божьем присутствии – это так прекрасно! Бог может запечатлеть свое имя в сердце любого человека, даже в сердце блудницы, как, например, в Раав». Старик улыбнулся, и его улыбка разрядила зависшую между ними напряженность. Каким-то непонятным для Даниила образом этому пожилому человеку удалось увидеть то, чего не замечали другие. Разве только одна Дина, мнение которой интересовало его до сегодняшнего дня меньше всего. Внезапно в разум Даниила пришло прозрение, и разговор с Тимоти прогнал страх из метущегося сердца. Только сейчас он понял, что не был таким зрелым, духовным и благочестивым, как о нем думали и говорили многие. Люди сами возводили его на пьедестал, и ему это нравилось. Более того, он привык к такому поклонению со стороны верующих. А иногда он просто купался в лучах их восхищения его проповедями. Легкое чувство победы после разных служений и чувство самодовольства шли вразрез с его словами с кафедры. Будучи глубоко вовлеченным в служение Христу, он думал, что все делает для его славы. Но как много было в этом его «я», какое обилие самодовольства, самоудовлетворения и желания возвысить себя в глазах христиан. Чувство превосходства его духовного состояния над другими, которое грело сердце долгие годы, разрушалось сейчас искренним раскаянием. Бог показал Даниилу его собственную гордость как грех. В одно мгновение все, что раньше казалось ему чрезвычайно важным, утратило всякую ценность. Осознавая до конца всю серьезность этого момента, Даниил опустился на колени.

0: прости меня!»
1: Его голос дрожал от волнения.
0: «Во всех своих действиях я полагался не на тебя, а на похвалу людей. Пусть твоя сила и твоя любовь изменят меня. Помоги мне освободиться от своего «я». Научи меня жить победоносной христианской жизнью. Дай мне радость общения с тобой. Пробуди любовь к тебе, к моей замечательной жене и сыновьям, которых ты мне дал. Божий свет, коснись меня своим лучом. Нет во мне ничего доброго. Только твой дух и твоя благодать дают мне надежду. Отче, я так желаю жить, чтобы угождать тебе. Это не только слова, Господи. Впиши мою мольбу в мое сердце, в мою жизнь. Коснись и вдохнови меня твоим живым духом. Произношу эту молитву раскаяния с верой, в ожидании результатов, которые радикально изменят меня. Веди меня, грешного, Господь! Благодарю Тебя за Тимоти. Дай нам единение в духе. Я так много сегодня понял. Прости меня, Боже, прости!

Даниил не замечал, как по его лицу текли слезы. Сокрушение было настолько сильным, насколько сильной была уверенность в собственной праведности до сегодняшнего вечера. Он встал с колен, чувствуя необыкновенную легкость, словно после долгого пути сбросил с себя тяжелый, набитый камнями рюкзак. Только теперь он заметил Тимоти, который со счастливой улыбкой стоял рядом и, воздев руки к небу, благодарил Бога. После этого старик обнял Даниила как сына, возвратившегося из далекой страны, который пропадал и нашелся. Теперь их разговор принял совсем другой оборот. С замиранием сердца и нервной дрожью подъехал Даниил к своему дому поздним вечером. На заднем сиденье его машины лежали купленные для жены цветы. Он думал о Дине. Сколько боли принес он в ее жизнь! Сколько равнодушия, грубости и постоянные тоски по семейному счастью сопровождали эту прекрасную женщину с золотым сердцем в нелегкие годы замужества. Скорее всего, мысли о муже всегда приносили ей боль. Ведь он всегда был настолько занят, что почти никогда не разговаривал с ней. Дина понимала, что ей ни за что не убедить его в том, что он идет неправильным путем. Даниил глубоко вздохнул. Раскаяние все еще наполняло его сердце, разум и душу. Молитва рвалась из его существа, как поток живой воды. «Боже милосердный, Ты знаешь, кто я есть. Ты видишь меня насквозь. Ужас заслуженного наказания уничтожил бы меня, если бы не Христос и Твоя милость. Благодарю Тебя за великое терпение и за все добро, которое Ты являешь мне и моей семье. За крест Твоего драгоценного Сына Иисуса. Ты дал мне уверенность в спасении, так как самый грешный, гордый и слабый, и я становлюсь сильнее и чище только с Тобой». Даниил знал, что с сегодняшнего вечера все в его жизни пойдет по-другому. Он открыл двери и осторожно прошел в дом. На кухне горел приглушенный свет. Из комнат сыновей не доносились обычные звуки. Даниил догадался, что они уже спят. Школьный автобус приходит за ними в 7:10 утра. Мальчики вставали в 6, чтобы успеть собраться в школу и позавтракать. Дверь в спальню была немного приоткрыта. Открытая Библия лежала на тумбочке. Ночная лампа слабо освещала комнату. Даниил подошел к кровати и положил возле спящей жены розы. Дина открыла глаза и сразу спросила: «Даник, ты голодный?» И вдруг женщина почувствовала аромат любимых цветов. Розы благоухали рядом с ней. Она недоуменно посмотрела на мужа и вдруг заметила его взгляд, обращенный на нее с такой любовью, что это привело ее в полное замешательство. Весь день Дина волновалась, не зная, куда поехал муж,
не решаясь звонить, чтобы не вызвать у него волну раздражения. И его сон не давал ей покоя. Весь день она молилась о муже, прося Бога открыть ему ночной сон. И вот теперь он смотрит на нее так, как не смотрел уже много лет. Даниил подошел к ней и осторожно, словно жена была сделана из тонкого стекла, обнял за хрупкие плечи. «Прости меня, Дина. Я так виноват перед тобой. И так много понял. Господь во сне показал мне, кто я есть на самом деле. Дух Святой через Тимоти обличил меня сегодня. И я принес в твою жизнь столько боли. Прости ради Господа меня, глупого. И я так долго заставлял тебя страдать. Прости меня. Хочу жить так и совершать только те поступки, которые будут угодны Богу. Прости меня, Дина». Ее большие синие глаза наполнились слезами. Пытаясь справиться с ними, она прошептала: «Нет смысла ворошить прошлое, Даник. Грехи исправить невозможно. Их можно только простить». Он сел рядом, взял руку жены в свою и стал рассказывать, как Тимоти снимал с него сегодня стружку гордости. Дина, перебирая пальцами благоухающие розы, чувствовала, как сильно бьется ее взволнованное сердце. Слез она не скрывала и почти физически ощущала, как Господь словами ее мужа, с осторожностью любящего и нежного отца, извлекал занозы из ее сердца. Она так долго ждала этого дня.

Дорогой радиослушатель, сегодня ты много слышал о величии и милости нашего Господа Иисуса Христа, который хочет, чтобы каждый человек, живущий на этой земле, не погиб, но имел жизнь вечную. И неважно, кто ты, преуспевающий бизнесмен, имеющий власть, или обыкновенный рабочий. Может быть, ты служитель в церкви или просто прихожанин в какой-то из церквей. Сегодня Бог в своем величии и милосердии обращается к тебе и хочет, чтобы ты проверил свое отношение к Нему, к Богу. Ходишь ли ты перед Богом в чистоте и искренности? Совершаешь ли ты твое служение в благоговении перед Ним? Или, может быть, твое служение Богу давно стало профессией, формальностью? В Евангелии от Матфея написано: «Приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня». Матфея 15:8. Сегодня Господь призывает каждого из нас, включая и меня, остановиться и проверить себя. Как в это последнее время я и ты, дорогой слушатель, относимся к Иисусу Христу? Каковы наши отношения в семье? Что говорят о тебе твои сотрудники на работе? Не препятствует ли тебе твое духовное состояние воздевать чистые руки к небу, без гнева и сомнения? Как пишет апостол Павел в послании к Тимофею: «Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения». 1 Тимофею 2:8. Не подрезаны ли твои молитвенные крылья сегодня? Можешь ли ты, дорогой слушатель, в неподдельном, глубоком благоговении стоять сегодня в молитве перед величием святого Бога и нести на руках молитвы свою семью? Где сегодня твои дети? Каково твое отношение с твоей женой, твоими родителями, братьями, сестрами? Где сегодня твоя семья? Где они? Служат ли они Богу? С радостью ли и желанием твои дети возвращаются в твой родительский дом после школы или работы? Не говорят ли они сегодня: «Папа, давай будем жить в церкви». «А почему, сынок?» – спросите вы. «Да потому что ты в церкви такой хороший, а дома ты совсем не такой». Сегодня мы так заняты, что не хватает времени для своей семьи. Работа одна, вторая, служение в церкви, на миссии. Что сегодня для тебя является приоритетом? Что самое главное? Как часто ты думаешь о своей семье? Да, ведь мы должны других спасать, мы должны проповедовать грешникам, проводить евангелизации. А о своих детях? О своей семье, к сожалению, вспоминаем только вскользь. Являемся ли мы добрым светом в своей семье? Считают ли тебя, твоя жена и дети авторитетом в семье? Является ли Иисус Христос твоим авторитетом? Являемся ли мы добрым светом среди окружающих нас людей? Видят ли в нас Иисуса? Ведь это самая лучшая проповедь без слов. Готов ли ты сегодня к встрече с Иисусом Христом? Может ли каждый из нас сегодня вместе с апостолом Павлом сказать: «Для меня жизнь Христос и смерть приобретение»? Дорогие друзья, радиослушатели, все, кто слушает эту радиопрограмму сегодня, давайте проверим, что стоит на первом месте у нас сегодня. Работа, служение в церкви, поездка на миссию, семья или Христос? Какие наши отношения непосредственно с

Иисусом Христом. Если мои и ваши отношения с Иисусом Христом будут на должном уровне, то у нас и в семье будет порядок, и в церкви будет благословение, и миссионерское служение будет совершаться не в ущерб своей семье. Будем же просить у Бога мудрости, чтобы наши глаза не были слепы, и мы видели себя во свете Слова Божьего. Пусть сам Бог благословит каждого из нас и даст мудрости и ведение в это последнее время, чтобы нам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором мы должны сиять, как светило в мире, в пришествии Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его. А Ему, Богу нашему возлюбившему нас, да будет слава во веки веков, как Он этого один достоин.

пространством бесконечным, живое в движенье вещества, течением времени предвечный, без лиц, в трех лицах божества, дух всюду сущий и единый, кому нет места и причины, кого никто постичь не мог, кто все собою наполняет, объемлет, зыждет, сохраняет, кого мы называем Бог. Измерить океан глубокий, сочесть пески, лучи планет, хотя и мог бы ум высокий, тебе числа и меры нет. Не могут духи просвещенные от света твоего рожденные исследовать судеб твоих. Лишь мысль к тебе взнестись дерзает, в твоем величии исчезает, как в вечности прошедший миг. Хаоса бытность довременно из бездны ты вечности возвал, а вечность прежде век рожденную в себе самом ты основал, себя собою составляя, собою и себя сияя, ты свет, откуда свет истек, создавший все единым словом, в творенье простираясь новым, ты был, ты есть, ты будешь век. Ты цепь существ в себе вмещаешь, ее скрепляешь и живишь, конец с началом сопрягаешь и смертью живот даришь. Как искры сыплются, стремятся, так солнце от тебя родятся, как в мразный ясный день зимой пылинки иния сверкают, вратятся, зыблются, сияют, так звезды в безднах под тобой. Светил вожженных миллионы в неизмеримости текут, твои они творят законы, лучи животворящие льют. Но огненный сии лампады, или рдянных кристаллей громады, или волн золотых кипящий сон, или горящие эфиры, или вкупе все светящие миры, перед тобой, как ночь пред днем. Как капля в море опущенна, так твердь перед тобой сия, но что мной зримая вселенна, и что перед тобою я? В воздушном океане он нам миры умножи миллионам, стократ других миров, и то, когда дерзну сравнить с тобою, лишь будет точкою одною, а я перед тобой ничто, ничто. Но ты во мне сияешь величием твоих доброт, во мне себя изображаешь, как солнце в малой капле вод. Ничто. Но жизнь я ощущаю, не сытым некаким летаю, всегда парением высоты. Тебе душа моя быть чает, вникает, мыслит, рассуждает. Я есть, конечно, есть и ты. Ты есть, природы чин вещает, гласит мое мне сердце то. Меня мой разум уверяет, ты есть, и я уж не ничто. Частица целая вселенная, поставлен мниться мне в почтенной средине естества я той, где кончил тварей ты телесных, где начал ты духов небесных и цепь существ связал всех мною. Я связь миров повсюду сущих, я крайняя степень вещества, я средоточие живущих, черта начально божества. Я телом в прахе столеваю, умом громам повелеваю. Я царь, я раб, я червь, я бог. Но будучи я столь чудесен, отколи произшел, безвестен, а сам собой я быть не мог. Твое создание я создатель, твоей премудрости я тварь,
источник жизни, благ податель, душа души моей и царь. Твое веленье положило, чтоб смертну бездну приходило мое бессмертно бытие, чтоб дух мой смертность облачился, и чтоб через смерть я возвратился, Отец, в бессмертие твое. Неизъяснимый, непостижный, я знаю, что души моей воображение бессильны и тени начертать твоей. Но если славословить должно, то слабым, смертным невозможно тебя ничем иным почтить, как им к тебе лишь возвышаться, в безмерной разности теряться и благодарные слезы лить.

Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. Если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Здравствуйте, мои маленькие друзья! Сегодня я продолжу вам рассказывать библейскую историю. Последняя вечеря с 12 апостолами. «Где велишь нам приготовить пасхальный ужин?» — спросили ученики Иисуса. «Пойдите в город», — сказал Иисус Петру и Иоанну. «Там встретите человека, несущего кувшин с водой. Последуйте за ним. Когда он будет входить в свой дом, скажите ему. Учитель спрашивает, где ему приготовить Пасху». Двое апостолов отправились в путь. Все произошло точно по слову Иисуса. Войдя в дом, хозяин проводил их в большую комнату. Вероятно, человек этот знал Иисуса и был рад принять его в своем доме. Когда наступил вечер, Иисус и остальные 10 учеников присоединились к Петру и Иоанну. Все опечалились, когда Иисус сказал, что это его последняя вечеря с ним. Неужели Иисуса не будет с ними? Мысль, что его могут лишить жизни, казалась невероятной. Но, сидя за праздничным столом, они отвлеклись и заговорили на другие темы. Некоторые даже спорили, кто из них будет первым в Царстве Небесном. Они все еще не понимали, чему учил их Иисус. Он же знал, о чем они думали, и захотел объяснить им, чему подобно его царство. Он снял с себя верхнюю одежду, опоясался полотенцем и, взяв умывальницу, принялся омывать им ноги. Ученики в недоумении переглянулись, почему Иисусу понадобилось делать это. «Господи, тебе ли омывать ноги мои?» — сказал Петр, когда Иисус подошел к нему. «Не омоешь ног моих вовек!» «Если не омою, ты не будешь иметь участия в Царстве Моем», — сказал Иисус. «Господи!» — воскликнул тогда Петр. «Не только ноги, но и руки, и голову!» Закончив омывать ноги ученикам, Иисус снова надел одежду свою, возлег и сказал апостолам: «Вы называете меня учителем и Господом, и это правильно. Итак, если я, Господь и Учитель, омыл вам ноги, то вы должны это делать друг другу, ибо я дал вам пример, как поступать. Слуга не больше своего господина, и блаженны вы, если исполните мои слова. Это принесет вам радость». Иисус возмутился духом и сказал: «Один из вас предаст меня». Ученики очень опечалились и начали спрашивать Иисуса: «Господи, не я ли?» «Тот, кому я, обмакнув, подам кусок хлеба», — сказал Иисус. И, обмакнув хлеб, он протянул его Иуде Искариоту и сказал: «Что делаешь, делай скорее». Иуда тотчас встал и вышел. Остальные ученики не поняли, что произошло. У Иуды был ящик с деньгами, и ученики подумали, что Иисус просит Иуду что-либо купить для праздника. После ужина Иисус взял хлеб, благословил его, преломил и, раздавая ученикам, сказал: «Примите и ешьте. Сие есть тело мое, которое за вас предается. Сие творите в память обо мне». Потом Иисус взял чашу с вином и, воздав благодарение, передал ее апостолам, сказав: «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя, проливаемая во искупление грехов. Отныне не буду более пить с вами вина,
до того дня, когда приду в царство Отца моего». И сказал Иисус своим ученикам, что уже недолго ему быть с ними. Его ожидает смерть, но это не должно страшить их. «По воскресении я буду ждать вас в Галилее». Петр воскликнул: «Господи, я тебя никогда не оставлю!» Иисус сказал ему: «В эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». Воспевая псалмы, Иисус и ученики покинули гостеприимный дом и направились в Гефсиманский сад.

Иуда Искариот, придя к первосвященникам, спросил: «Что вы дадите мне, если я предам вам Иисуса?» Они пообещали ему 30 серебряников. Иисус и 11 учеников вошли в Гефсиманский сад. Ученики стали располагаться на ночлег. Иисус же, взяв Петра, Иакова и Иоанна, удалился вглубь сада помолиться. И сказал Иисус троим ученикам своим: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мной». И, отойдя немного, пал на землю и стал молиться. Усталые ученики скоро заснули. Они не могли понять, почему их учитель так скорбит, и не могли утешить его. Иисусу в те часы очень хотелось, чтобы они были рядом и молились вместе с ним. Дважды Иисус будил их: «Неужели не можете и часа пободрствовать со мной?» — спросил он Петра и отошел снова молиться. Возвратившись, опять нашел их спящими. Иисус знал, что его ждет распятие и смерть на кресте. Чтобы спасти род человеческий, он взял на себя грехи всего мира. Так же, как все люди, он страшился боли и страдания, переживал одиночество. «Отец мой», — молился он, — «если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». И в третий раз разбудил Иисус спящих учеников, сказав: «Вы все еще спите? Вставайте, пойдем, приблизился предающий меня». Ученики встали и последовали за ним. Внезапно сад осветился горящими факелами и наполнился стражей, вооруженной копьями и мечами. От толпы отделился предатель Иуда. Он подошел к Иисусу и сказал: «Здравствуй, учитель!» и поцеловал его. Иисус печально взглянул на своего ученика и сказал: «Иуда, целованием ли предаешь Сына Человеческого?» Солдаты, предупрежденные Иудой, что забрать следует того, кого он поцелует, схватили Иисуса. Стоящий рядом Петр схватил меч, ударил им одного из слуг первосвященника и отсек ему ухо. Иисус сказал Петру: «Вложи меч в ножны, ибо все, взявшие меч, от меча погибнут». Иисус исцелил ухо пострадавшего. Петр и остальные ученики разбежались. Солдаты взяли Иисуса и повели его к дому первосвященника, где их ожидали. Петр же шел далеко позади, размышляя, что же ему теперь делать. Он боялся, что солдаты могут арестовать и его. Иисуса привели к Анне, тестью первосвященника Каиафы, и там началось позорное судилище. Петр же вошел во двор дома Анны, и вскоре одна из служанок, присмотревшись к нему, спросила: «Не из учеников ли ты этого человека?» Петр, испугавшись, сказал: «Нет». Отошел и стал среди греющихся вокруг костра солдат и слуг. Вскоре один из них, взглянув на него, тоже спросил: «Не из его ли ты последователей?» И снова Петром овладел страх, и он сказал: «Нет». Тем временем первосвященник и его люди допрашивали Иисуса. Прошло час времени, и один из солдат, видевший, как Петр выхватил меч, сказал: «Не тебя ли я видел вместе с ним в саду?» Петр принялся клясться, что это был не он, и в третий раз, отрекаясь, сказал: «Я совсем не знаю этого человека!» И увидел,
что Иисус печально смотрит на него. И вдруг запел петух. Петр вспомнил слова учителя. «Прежде чем пропоет петух, трижды отречешься от меня». И, выйдя оттуда, горько заплакал. Вот такая печальная история была у нас сегодня.

0: Прощай, мухомор.
1: Ну вот, на этой полянке мы отдохнем, сказал дедушка и поставил свою корзинку на траву возле березки. Алеша, Лиза и Валера расположились рядом с ним.
2: Показывайте ваш улов, грибники, улыбнулся дедушка. Поганок не насобирали?
3: Да нет, мы грибы знаем, засмеялись дети.
2: Вижу, что знаете. Моя наука не прошла даром. Сейчас отдохнем немного и пойдем домой. Я думаю, бабушка обрадуется, когда увидит ваши лукошки.
1: Дедушка достал из корзинки несколько яблок.
2: Угощайтесь, а я вам пока сказочку расскажу.
0: Но мы уже большие, деда, возмутился Алеша.
2: Эта сказка не простая, а с секретом. Слушайте. Жил-был еж, и было у него 4 сына. Старший – Тишка, средний – Кешка и малыши-близнецы – Мишка да Гришка. Вот подросли они, и пришла пора идти им в лес и запасы делать на зиму. Дала мама каждому по лукошку, а папе ежу большую корзину. И отправились они по грибы. Мишка с Гришкой так и бросились на перегонки, чтобы побольше грибов набрать. Но папа еж остановил их и говорит: «Прежде чем в лес идти, я вам кое-что покажу». И повел их папа на полянку, где на одном дубе висел огромный плакат. На нем были нарисованы разные грибы с названиями, а сверху надпись «Съедобные грибы». На другом дубе тоже висел плакат, на котором сверху было написано «Ядовитые грибы». «Посмотрите хорошенько на эти плакаты и потом идите собирайте. Когда наполните свои лукошки, возвращайтесь сюда, на эту полянку». Распорядился папа еж и пошел со своей корзинкой вглубь леса. Гришка глянул на первый плакат, глянул на второй и фыркнул: «Съедобные, ядовитые. Пойду пособираю, а там разберемся». И побежал Гришка в лес. Мишка посмотрел на первый плакат, посмотрел на второй и ахнул. «Ах, какой грибочек красивый, красненький, в горошек! Мухоморов называется. Вот я такие и буду собирать. Не может быть, чтобы такой красивый грибочек был ядовитым. Это, наверное, художник ошибся, когда плакат рисовал». И потопал Мишка в лес. Кешка посмотрел на первый плакат, прочитал все названия грибов. Посмотрел на второй, прочитал тоже все названия. Разве все запомнишь? Вздохнул он и пошел в лес.
1: А Тишка несколько раз внимательно посмотрел на оба плаката, все прочитал, все запомнил и пошел следом за братьями. Папа еж вернулся со своей корзиной на поляну и стал ждать сыновей. Первым вернулся Гришка, потом Мишка, потом Кешка и, наконец, из лесу вышел Тишка. «Ну, показывайте, дети, что вы насобирали», – сказал папа еж. Он взял Гришкино лукошко и высыпал грибы на траву.
3: «Ай-яй-яй-яй-яй, Гришка, ты принес 4 мухомора, 3 бледные поганки и 2 десятка ложных опят.
2: Это все ядовитые грибы. Да разве ты не видел, что было нарисовано на плакатах?»
1: Потом папа еж взял Мишкино лукошко. «А там одни мухоморы.
2: Ай-яй-яй, Мишка, да разве ты не видел, что мухомор был нарисован на плакате под названием «Ядовитые грибы»? Ну, Кешка, показывай, что там у тебя. Так, всего 3 грибочка, но зато все съедобные. Подосиновик, подберезовик и масленок. Ну почему так мало?
3: Да я каждый раз, когда находил грибок, возвращался к плакатам и проверял, съедобный он или ядовитый, ответил Кешка.
2: А что в Тишкином лукошке? Смотрите, дети, какие замечательные грибы нашел ваш брат. Белые, подосиновики, лисички, опята, сыроежки. Молодец, Тишка. Как это тебе удалось? Спросил папа еж сына.
3: Я все внимательно прочитал на плакатах и запомнил. Я хорошо знал, какие грибы мне нужны, а какие нет. Я теперь умею различать съедобные и ядовитые.
2: И папа еж очень похвалил Тишку, закончил свой рассказ дедушка.
0: «А где же секрет?» – спросил Алёша.
2: «Будет тебе секрет сейчас», – улыбнулся дедушка. «Валера, видишь, там под елочкой растет мухомор. Принеси-ка мне его сюда». Дедушка достал из своей корзины большой красивый белый гриб. «Смотрите, вот у меня 2 гриба. Буровик и мухомор. Какой из них съедобный, а какой ядовитый?»
3: «Ну, это все знают. Разве это секрет?» – разочарованно сказал Алёша.
2: «А откуда ты узнал, что это так?»
0: «Ты, деда, нас научил».
2: «А почему вы мне поверили?»
3: «Ты никогда не говоришь неправду», – сказала Лиза.
2: «И ты, наверное, не хотел бы, чтобы мы отравились», – добавил Алёша. «Но ведь в моей сказке папа еж тоже не обманывал своих ежат. Однако только Тишка и Кешка собрались съедобные грибы. Что им помогло? Алёша, как ты думаешь?»
3: «Тишке помогло то, что он знал, как отличить хороший гриб от плохого. А Кешке помогло то, что он все время возвращался и сверял свои грибы с нарисованными на плакатах».
2: Дедушка одобрительно кивнул и сказал: «Молодец, правильно. Ты только что сказал, хороший гриб и плохой. А как ты различаешь хорошее и плохое?»
0: Тут вмешался Валера. «Хорошее – это когда хорошо». Все дружно засмеялись. Дедушка вытер глаза платком и спросил еще раз:
2: «Все-таки, как можно научиться различать добро и зло?»
0: Дети замолчали. Лиза вдруг взяла дедушку за руку и сказала:
3: «Я разгадала твой секрет. Ты говоришь о Библии. Мимо нее можно пробежать, как это сделал Гришка. Ей можно не поверить, как не поверил Мишка. С ней можно познакомиться и все время возвращаться к ней, как возвращался Кешка. А можно читать ее, изучать и знать, как знал Тишка».
0: Дедушка обнял Лизу. «Молодец, внучка!»
3: «А разве в Библии написано про грибы?» – спросил Валера.
0: «Нет, внучок», – засмеялся дедушка.
2: «Но представь себе, что мы совершаем в нашей жизни хорошие дела и поступки, и плохие. Первые приносят нам пользу, а вторые отравляют нас. Вот посмотри, белый гриб. На что он похож? Он такой чистый, крепкий, надежный».
3: «Мне кажется, это вера», – тихо сказала Лиза. «А подосиновик – это любовь».
0: «Почему?» – спросил Алёша.
3: «Он очень красивый, прямой, высокий».
0: «А подберёзовик?»
3: «Хм, это надежда, подумав, сказала Лиза.
2: Алёша не унимался. А шампиньон?
3: Это правда и истина. Он чистый, белый. Он остается чистым, пройдя через землю. Он даже может пробить асфальт. Это правда, которая побеждает.
2: Дедушка кивнул головой. Правильно, внучка.
4: А есть еще один гриб, который очень похож на шампиньон. Только он не такой белый, а чуть зеленцой, и юбочка на нем такая, красивенькая. Этот гриб очень ядовитый. Я рассказывал вам о нем.
3: Бледная поганка, догадался Алеша.
2: Она похожа на правду, но это ложь.
3: Как интересно, сказал Валера.
2: Я бы никогда не додумался. Давайте еще.
4: А опята? Хитро подмигнул дедушка.
3: Это дружба! Хором закричали дети.
4: А ложные опята?
3: Это компания, с которой лучше не водиться.
2: Алеша задумался.
4: А сыроежки?
2: Лиза, помолчав, сказала.
3: Я думаю, что... «Вежливость!»
2: «Вежливость? Почему?» – удивился Алёша.
3: «Понимаешь, они все разные. Желтые, розовые, фиолетовые, зеленые. Все очень красивые, простые и не прячутся. Но они очень хрупкие и не переносят грубого обращения».
4: «Да», – протянул Алёша. «Моя вежливость от грубого обращения моментально рассыпается».
2: Дедушка успокоил Алёшу.
4: «Не грусти. Вот посмотри на лисички. Что они тебе напоминают?»
2: «Улыбку, смех, юмор, радость».
3: «Да», — поддержал Алёшу Валера. «На них просто приятно посмотреть».
2: Дедушка потрепал его по рыжим вихрам.
4: «А знаешь, что есть и ложные лисички? Это, наверное, пустой смех». «Злой юмор, глупые шутки».
3: Лиза улыбнулась. «Как хорошо, что в наших корзинках только дружба, любовь, надежда и вежливость».
2: Дедушка скомандовал.
4: «А теперь домой! Обрадуем бабушку такими находками».
2: Дети подхватили свои лукошки и направились по тропинке домой. Валера... обернулся и сказал мухомору, который остался лежать на полянке.
3: «Ты думаешь, что ты самый красивый, самый главный, самый важный? А на самом деле ты просто глупость, и ты нам не нужен. Прощай, мухомор!»

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментарий доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей прошлой лекции мы завершили изучение первого послания апостола Павла к фессалоникийцам. Сегодня мы начнем разговор о втором послании апостола к тем же самым верующим в Фессалониках. Можно назвать несколько причин, почему для нас будет вполне естественно проводить изучение этих произведений вместе. Во-первых, оба послания появились практически в одно и то же время. Насколько нам известно, первое послание к фессалоникийцам было написано апостолом Павлом приблизительно в 52 или 53 году нашей эры. Хотя в нашем Новом Завете это произведение следует после нескольких других произведений Павла, на самом деле оно явилось первым посланием апостола. Второе послание к фессалоникийцам было написано вскоре после первого, то есть приблизительно в том же 52 или 53 году. Во-вторых, оба этих произведения отличает общность тематики, поскольку данное послание является частью того учения, которое апостол Павел преподал фессалоникийским христианам. Хотя Павел провел в Фессалониках менее одного месяца, наставляя этих новообращенных верующих, ему удалось коснуться многих великих доктрин христианства. Очевидно, что апостол уделял особое внимание второму пришествию Христа за своими верующими и говорил о приближающемся возвращении Господа. Интересно, что сам Павел не считал данный вопрос чем-то недоступным для понимания в среде новообращенных христиан. Однако за время, прошедшее после ухода Павла из Фессалоник, некоторые фессалоникийцы, узнавшие и принявшие Иисуса Христа, ушли из жизни. И это заставило многих верующих задаваться естественным вопросом. Станут ли эти усопшие христиане участниками восхищения? В первом послании к фессалоникийцам Павел представляет учение о втором пришествии Христа за своими верующими в качестве вести утешения. Именно эта тема является доминирующей во всем послании. При его написании апостол Павел преследовал три основных цели. Во-первых,

большое любопытство. Однако апостол Иоанн говорит нам в 3 стихе 3 главы своего первого послания: «И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя, так как он чист». То есть упование на возвращение Христа должно оказывать на нашу жизнь очищающее и освящающее действие. Не так уж важно, насколько волнующими и захватывающими являются для нас эти пророчества о восхищении Церкви. Гораздо важнее то, как именно мы живем здесь. Влияет ли все то, что мы знаем о грядущем восхищении, на нашу жизнь в этом мире уже сейчас? Итак, в первом послании к фессалоникийцам основное внимание обращено на восхищение верующих, то есть на приход Христа, когда Он заберет свою церковь из этого мира. Но во втором послании Павла все внимание сосредоточено на возвращении Христа на землю во второй раз, когда Он придет, чтобы судить мир и основать свое царство на этой земле. Павел писал свое второе послание вскоре после написания первого, а значит, эти христиане в Фессалониках все еще оставались младенцами во Христе. Первое письмо апостола породило среди них дальнейшие вопросы и сомнения, и в своем втором послании Павел пытается ответить на эти вопросы. Кроме того, среди верующих в Фессалоникийской церкви имело хождение какое-то письмо или какие-то письменные наставления, которые якобы принадлежали самому апостолу Павлу. На самом же деле, имевшийся документ был предназначен для того, чтобы смутить этих христиан. В этом приписываемом Павлу письме утверждалось, что Христос уже пришел. Более того, говорилось, что Иисус не только пришел, но и уже собрал свою церковь к себе. А стало быть, весь этот мир уже вступил в период суда, который, как мы выяснили ранее, называется термином «День Господень». День Господень — это период времени, который начинается с началом великой скорби и продолжается в течение всего тысячелетнего правления Христа на земле. Есть много отрывков Писания, которые рассказывают нам об этом времени, когда Бог обрушит свой суд на правителей и простых людей этого мира, сокрушая военные и экономические силы, все великое и неизменное, все религиозное и безбожное. И весь мир окажется ввергнутым в хаос и смятение. Верующие в Фессалониках испытывали гонения, как мы с вами узнали, изучая первое послание Павла. Также мы помним, что и самому апостолу довелось пострадать, когда его евангельская проповедь в Фессалониках встретила серьезное противостояние. Фактически Павел был вынужден убежать из Фессалоник, спасаясь от своих врагов. Христиане в городе Фессалоники тоже страдали за Евангелие. Так что у них были все основания верить, что они уже вступили в период великой скорби. Однако, согласно учению Павла, наступление периода великой скорби означало, что все эти верующие, а не только их мертвые близкие, лишились возможности участвовать в восхищении. Своим вторым посланием Павел старается развеять подобные страхи, ясно говоря, что наша встреча с Иисусом все еще предстоит в будущем. Для этого Павел объясняет, что, хотя наступление Дня Господнего и случится внезапно, его приход будут предварять определенные предвестники. То есть сначала должны будут произойти определенные события, предвещающие скорый конец. Этими событиями станут всеобщее отступление людей от веры и появление человека греха, который должен будет прийти прежде. В этом послании апостол Павел говорит, что формальная церковь, как внешняя организация, полностью отступит и отвернется от Бога. В Евангелии от Луки, в 8 стихе 18 главы, Господь задает вопрос: «Сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» С точки зрения грамматики греческого языка, формулировка этого вопроса подразумевает отрицательный ответ –

То есть, фактически, Господь говорит, что когда Он придет вновь, Он не найдет на земле веры, ибо организованная церковь погрязнет в безбожном отступничестве. Это же утверждается и в книге Откровения. В 4 главе 1 послания к Фессалоникийцам мы читаем о том, как церковь будет удалена из этого мира. И в этом мире не останется ничего, кроме формальной организации, которая, подобно пустой скорлупе, имеет вид благочестия, но отрицает его силу. Эта самая организация представлена в 17 главе книги Откровения в виде образа великой блудницы, являя нам одну из самых отвратительных картин в Священном Писании. Иными словами, Павел аргументированно убеждает христиан, что период великой скорби еще не наступил. Мы должны согласиться, что фессалоникийские братья имели все основания полагать, что они уже вступили в период великой скорби. Надо сказать, что с тех самых пор многие отдельные верующие целой церкви, которым доводилось испытывать гонения и невзгоды, приходили к заключению, что они живут в великой скорби. Например, в годы Второй мировой войны среди некоторых весьма консервативных британских служителей было широко распространено мнение, что человечество уже вступило в период скорби, и что церковь должна пройти через все эти испытания. Спустя несколько лет после окончания Второй мировой войны в Америке проходила большая богословская конференция. И однажды группа участников этой конференции, среди которых был один служитель из Англии, обедала вместе после каких-то мероприятий. Этот англичанин был сторонником идеи, что церковь все-таки должна пройти через период скорби. Более того, он принадлежал к числу теологов, считающих, что церковь живет в скорби уже сейчас. И вот в ходе беседы между присутствующими служителями зашел разговор о богословии великой скорби. Этот англичанин начал излагать свою позицию, подтверждая ее такими словами. «Если бы вы, коллеги, жили в Лондоне во время войны, когда каждую ночь жителям приходилось спускаться в подземку, чтобы укрыться от ужасных бомбежек, когда каждый день вы были бы вынуждены наблюдать за страданиями и горем своих близких и друзей, вы бы, несомненно, начали разделять мои взгляды». На это один из присутствующих ответил: «Если бы мы жили в Лондоне во время войны, и если бы мы пережили все, что довелось пережить вам, мы бы, несомненно, признали сейчас, что это действительно великая скорбь. Но если бы мы сидели за столом, в отменном ресторане, в кругу своих хороших друзей и наслаждались искусством повара, как мы делаем сейчас, я бы задал себе вопрос, а точно ли это великая скорбь? А если это скорбь, тогда я согласился бы пожить в такой скорби подольше». Описание периода великой скорби в Библии гораздо страшнее всего того, что происходило в годы Второй мировой войны. Причем этот период был настолько ясно и подробно описан Христом, что нет никаких оснований предаваться панике или сомнениям. Христос сказал, что в будущем грядет непродолжительный промежуток времени, ознаменованный такими событиями, которых не было от начала мира до ныне и не будет. Ничего подобного не происходило прежде, и ничего подобного не будет происходить и в будущем. Следует сказать еще несколько слов о содержании второго послания к Фессалоникийцам. В то время как в первом послании основной акцент сделан на возвращение Христа за Своей Церковью, то есть на восхищение Церкви, второе послание к Фессалоникийцам обращает основное внимание на возвращение Христа на эту землю во второй раз, когда Он начнет Свой суд и установит Свое Царство здесь, на земле. В теологии это событие называется «откровением». Дело в том, что в событиях восхищения главным действием является вовсе не его пришествие на землю, потому что Господь не придет на эту землю.
Писание ясно говорит, что это мы, верующие, восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе. Термин «восхищение», который используется здесь, означает, что мы будем подняты и встретимся с Господом на облаках. Греческое слово «гарпадзо», переведенное у нас как «восхищены», буквально означает «внезапно схвачены», «подняты» или «перенесены», чтобы встретиться со Христом в воздухе. Однако откровение Христа — это когда Он явит Себя миру, возвратившись на саму землю, чтобы основать Свое Царство. А в промежутке между этими двумя событиями будет происходить то, что мы называем великой скорбью. Как мы видели, изучая первое послание к Фессалоникийцам, восхищение не являлось темой Ветхого Завета. Это учение не было отражено в ветхозаветных писаниях. Надеждой и упованием святых Ветхого Завета была земная надежда. Они ожидали своего Мессию, который должен был прийти, чтобы основать царство здесь, на этой земле. И это было бы истинное небесное царство. Само выражение «Царство небесное» означает власть и воцарение небесных законов на всей земле. Едва ли можно объяснить эту концепцию проще. Хотя некоторые теологи изрядно потрудились, чтобы усложнить все это, стараясь выдумать какую-то сложную и замысловатую теорию. Царство небесное, о котором говорил Иисус, это правление небес на этой земле. Потому что, когда Он будет здесь, наша земля воистину станет небесами. Ну а теперь давайте обратим внимание на первые стихи этого послания. Его открывает обычное дружеское приветствие Павла, которое апостол обращал ко всем духовно и теологически здоровым церквям. «Павел и Силуан и Тимофей в Фессалоникийской церкви, в Боге Отце нашем и Господе Иисусе Христе». Павел упоминает в своем приветствии Силуана, а иначе Силу, а также Тимофея. Этим троим довелось много выстрадать ради Евангелия. Мы с вами знаем, что Павлу и Силе пришлось вместе томиться в темнице в Филиппах. Затем Павел, Сила и Тимофей отправились в Фессалоники, но позднее Павлу пришлось оставить их. Апостол ожидал их в Афинах, а когда стало ясно, что они не появятся, он отправился в Коринф, где и продолжал ждать прихода друзей. Именно в это время, как мы уже говорили, Павел написал свое первое послание к Фессалоникийцам, чтобы ответить на некоторые вопросы, которые возникли у фессалоникийцев после его ухода. Когда Павел пишет свое послание, он называет двух своих сотрудников, которые являлись для него самыми близкими друзьями. Павлу было свойственно упоминать в своих письмах близких ему людей, которые были бы абсолютно неизвестны нам, если бы апостол не упомянул их в своих произведениях. Это демонстрирует нам кое-что в характере апостола Павла. Этот человек, который некогда являлся гордым молодым фарисеем, стал смиренным последователем Господа Иисуса Христа, его служителем и апостолом. Павел обращался к поместной церкви в Фессалониках, ибо верил в поместные церкви, и главным для него было, чтобы эта церковь в Фессалониках пребывала в Боге Отце нашем и Господе Иисусе Христе. Возможно, что апостол не упомянул Святого Духа, потому что Дух Божий уже присутствовал в Фессалониках, живя в сердцах верующих. И присутствие Божьего Духа позволяло этим людям демонстрировать жизнь Христа и поступать достойно своего высокого звания. В Евангелии от Иоанна, в 10 главе, Господь Иисус сказал: «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего».
В этом стихе мы читаем о том, что истинная церковь пребывает в руках Господа Иисуса и Бога Отца. Фессалоникийская церковь находилась именно там. И я надеюсь, что там находится и ваша церковь. Самое важное — это вовсе не название вашей церкви. Самое важное — это чтобы вы и другие истинные верующие пребывали во Христе Иисусе. И именно это делает поместную церковь чем-то поистине уникальным. Святой Дух обитает в истинных верующих, и Его силой они могут демонстрировать Христа людям, живущим вокруг них, являя пример жизни для Бога. Именно это Павел говорит, обращаясь к фессалоникийским верующим во вступительных словах своего послания. Далее апостол продолжает свое приветствие. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Благодать и мир — это два важных евангельских понятия. Благодать упоминается первой. Если вы испытали Божью благодать, это означает, что вы были спасены. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, пишет Павел во второй главе послания к Ефесянам в 8 и 9 стихах. Только когда вы приходите к Богу, как погибший грешник, ничего не принося Ему, но принимая у Него все, только тогда вы можете испытать Божью благодать. Он предлагает вам спасение, жизнь вечную, как Божий дар. Вы не можете заработать чей-то подарок. Стоит вам сделать что-то для получения этого дара, как подарок перестанет быть подарком. Он станет вашим вознаграждением. Бог смотрит на нас, как на своих детей, вовсе не потому, что мы были или являемся такими уж замечательными. Спасение — это когда Бог предлагает нам, погибшим и осужденным на преисподнюю грешникам, вечную жизнь, если мы доверимся Христу. Это и есть Его благодать. А мир следует уже после благодати. Если вы испытали Божью благодать, тогда вы знаете кое-что о Его мире. Мир — это самая мягкая подушка, на которой вам доводилось спать ночью. И этот мир приходит к нам, когда мы узнаем, что наши грехи прощены. Мир в сердце человека воцаряется не из-за каких-то психологических приемов или душепопечительских увещеваний, но приходит из сверхъестественного источника — от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Это сверхъестественный мир. А если вы не имеете такого мира, вы можете обрести его, потому что это дар Божий, который дается грешникам, обратившимся ко Христу. Вы можете сделать это сегодня, вы можете сделать это сейчас. Вам нужно прийти со смиренным сердцем и склониться перед Его жертвой и получить эту благодать и мир в свое сердце. Этим я хочу закончить наш сегодняшний разговор. Наша передача подошла к концу. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 5 часов.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 4 за 2018 год. Слово редактора. Вальдемар Цорн.
2: Напряженное ожидание. У меня 3 сестры, которые младше меня. Мне было лет 14, когда родители в очередной раз поехали в соседнее село на богослужение, а меня оставили за старшего. Есть у меня старший брат, но за малышами смотреть должен был я. Они играли во дворе, а затем в доме. Я под навесом делал заготовку финки. Это нож такой. Не буду писать, с какой целью я его изготовлял. Слышу, в доме сестренка Фрида плачет. Засунул я заготовку в карман и пошел посмотреть, в чем дело. Средняя из моих сестер забралась на стул, а теперь боится упасть. Высоко ей и страшно. Подхватил я ее подмышки и спустил на пол. А соскользнула она животом по моему карману, из которого торчал кончик финки. В общем, вспорол я ей таким образом живот снизу доверху. Все не буду описывать. Скажу только, что соседи отвезли ее в больницу. Представляете, с каким чувством я ожидал возвращения родителей? Мобильников тогда еще не было, а телефоны стояли только в избранных домах и конторах. До сих пор помню, как страшно мне было смотреть в глаза отцу и матери. Все обошлось. Она жива, замужем, у нее дети и внуки есть. А я все помню. Еще помню, как родители однажды ушли на вечернее служение, а нас с братом дома оставили. У меня ангина была. Температура. Брат читает какую-то приключенческую книгу, а я смотрю на дверь и жду, когда же она откроется, и я увижу маму. И она положит мне прохладную руку на лоб и тихо так скажет: «Сынок, все будет хорошо». И я знаю, теперь все будет хорошо. Иисус Христос много раз говорил своим ученикам, чтобы они жили в ожидании Его возвращения. Он говорил, что его последователи будут ожидать гонения и скорби, страдания и лишения, болезни и даже смерть за его имя. Говоря это, он не уставал повторять: «Радуйтесь, близко, при дверях уже». Жизнь в ожидании второго пришествия Христа, о котором в Библии говорится так много и часто, тема нашего журнала, который вы сейчас держите в руках. Уважаемый читатель, с каким чувством вы ожидаете пришествия Христа? Благословенного вам чтения!
3: Михаил Бурчак. Вознесение. Гора святая Елеон стоит близ Иерусалима. Отсюда в небо вознесен Спаситель силою незримой. Ни буря в небе, ни гроза в тот ясный день не бушевала. Христос поднялся в их глазах, и на земле Его не стало. Оставь сомнение и страх, душа, тебе теперь известно, Господь придет на облаках за церковью своей невестой. Того, кто ждал, любил Его, восхитит от земли Спаситель, Его возьмет на торжество в свою небесную обитель.
2: Притча о нас. Заскрежетали зубами, зашумели, перешептываться стали: «Убить! Убить его!» Притчу им Иисус рассказал о виноградарях, о злых виноградарях. Тех, которым хозяин, насадив виноградник и обнеся его оградой, поручил уход, когда отправился по своим делам в дальнюю страну. А когда пришло время сбора урожая, он решил воспользоваться плодами своего виноградника. Да не тут-то было, не пускают слуг его, избивают и одного, и другого, и третьего. Решил послать к ним сына. А виноградари, выведя сына за стены виноградника, убили его. И поняли священники, фарисеи, саддукеи, коим верено было служение словом для народа, что речь идет о них, и что Бог с них спросит. Спросит обязательно. Ведь не их это виноградник, а Божий. Потому и возмутились, что поняли. О них самих Иисус эту притчу рассказал. Обычно мы говорим, что злые виноградари о себе думали, а не о том, что им хозяин поручил. Чем история с ними закончилась, мы знаем. Перебил их всех хозяин, а виноградник отдал другим, которые честно трудились и не считали виноградник своим, а отдавали урожай хозяину. Нет, думаем мы, не о нас речь идет, ведь о фарисеях, о законниках и священниках мы не такие. Согласен, мы не наемники, мы дети. Так на то эти притчи и сказывались, чтобы извлекать нам из них уроки. А для нас урок какой? Задумались? И рассказал Иисус еще одну притчу о Царстве Божьем. То есть о нас, не так ли? Отправляясь в дальнюю страну, чтобы получить царство, один влиятельный и богатый человек поручил своим слугам все свое богатство, чтобы приумножалось оно. Чтобы слуги не были без дела, чтобы польза была для его будущего царства. Получил тот человек царское достоинство свое и вернулся домой. Призывает слуг. Одного хвалит. «Хорошо, отлично, ты был в малом верен, поставлю тебя над многим. Возьми во владение 10 городов». И второго хвалит. «Царь доволен». И власть в его руке, и сила на его стороне, и богатство его приумножилось. И слуги его довольны. Но не все. Один из слуг ничего толкового с веренным ему богатством не сделал. Он его в землю закопал, чтобы не пропало, чтобы никто не украл. «Вот, возьми твое», — говорит он своему господину. Конец и этой притчи нам известен. Выбросить этого труса и лентяя в тьму внешнюю. Тоже не о нас речь идет? Не знаю, не знаю. Что-то у меня от этой притчи не совсем спокойно на душе. Мы же понимаем, что Иисус имеет в виду, рассказывая своим ученикам эту притчу. Она ведь о Царстве Божьем, то есть о нас с вами. Есть у нас поручение, самое главное. Его так богословы и назвали «великое поручение» – идти и проповедовать Евангелие до края земли, всем людям, всем народам. Иисус, одесную Отца, в Его руках власть и сила. Возвращаясь к смыслу притчи, можно сказать, что под Вознесением надо понимать. Он ушел получить царство. А что же Он поручил своим слугам? И, приблизившись, Иисус сказал им, «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. И вот Я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Евангелие от Матфея, 28 глава, стихи с 18 по 20. Повеление ясное и понятное. Непростое, но понятное. Дело важное, самое важное. Не по силам нам. И это понятно. И не только нам. Иисусу это тоже понятно. Знает Он, что мы сами по себе ни на что хорошее не годны. «Без Меня не можете делать ничего», — сказал Иисус. Именно потому и говорит Он, «И вот Я с вами». Он не только с нами, но более того, Он в нас. Это Он живет в сердце каждого верующего в Него человека. Это Его Святой Дух делает нас новым творением и участниками нового небесного человечества. Живя в нас, Он преображает верующего в Свой образ. Именно поэтому Он поручил нам, слабым людям, нести этому миру самую главную весть, благую весть, Его Евангелие. Это Его силой преображаются люди, и из робких становятся героями, из слабых – побеждающими мир, из грешных – святыми, из ненужных – употребляемыми для славы Божьей. Нам вручил Он свое богатство – Евангелие. Он примирил с собою весь мир, не вменяя людям согрешений их, и вручил нам служение примирения. Примирение грешника с Богом – цель прихода Иисуса Христа в этот мир. Он сам сказал: «Я пришел взыскать и спасти погибшее». Совершил Он это на кресте. Но как узнать миру об этом сокровище? Кто им поделится, если не мы, рабы Господа? Вот тут и становится очевидной вся серьезность и важность рассказанной нашим Господом притчи о слугах, отправившихся за царством хозяина. Когда мы говорим о миссии, то нам на ум сразу приходит Африка или Китай. И проповедники, переводчики Библии, евангелисты. А мы кто? Что можем мы? Миссионеры, посылаемые Господом в дальние страны к забытым народам, к язычникам, не знающим истинного Бога, исключение. Они, как послы Царства Божьего, служат Ему. А великое поручение Господь дал всем, всей Церкви. Каждый верующий в Иисуса Христа – Его свидетель. Иисус сказал: «Будете Мне свидетелями». А дело свидетеля простое. Расскажи, когда нужно и возможно, что ты видел, слышал, пережил. Сам. Не со слов другого. Не заученное наизусть. Такие свидетели доверия не вызывают. У Господа нашего принцип благовествования очень простой. Апостол Павел сформулировал его так: «Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание, познание о себе распространяет нами во всяком месте. Ибо мы – Христово благоухание Богу в спасаемых и погибающих. Для одних – запах смертоносный на смерть, а для других – запах живительный на жизнь». Второе послание Коринфянам, 2 глава, стихи с 14 по 16. Это Он Сам распространяет через нас Свое благоухание. Он Сам Свое, не наше, но через нас. Потому что мы во Христе торжествуем. Мы в Нем, а Он в нас. Мы спасены, мы в пути, а Он через нас благословляет всех, кого мы встречаем. С кем работаем, учимся, в поезде едем, в автобусе говорим. Кому трактат дали, Новый Завет подарили, на собрание пригласили. Или кому после служения в церкви подошли и спросили: «Я вас еще ни разу не видел у нас. Вы с кем-то пришли? Не хотите ли к нам на обед пойти?» У меня есть родственник. Сейчас он родственник. А раньше, когда он еще был совсем молодым человеком, родители его приглашали в церковь. Ходил он туда неохотно. Все чужие. Молодежь не от мира сего. В общем, посидит на собрании, а потом быстренько домой. Никто к нему не подходил, никто с ним не говорил. Однажды он решил: «Если сегодня ко мне никто не подойдет и не заговорит, уйду и уеду к себе на родину. Хватит экспериментов». Только он так решил, а дело к концу собрания было, поворачивается к нему одна молодая сестра и говорит: «Ты бы не хотел сегодня с нами остаться? Мы с молодежью хотим провести встречу». Его аж в жар бросило. Остался. Потом он в этой церкви пресвитером стал. Или вот недавно мне случай рассказали. Есть в наших церквах люди, которые встречают приходящих, приветствуют их, помогают старичкам найти место, если кто запоздал. Так вот, один из них рассказывает: «Приехал я как-то в город Н. В больницу, собственно. Ищу место, чтобы машину поставить. Вижу, возле церкви есть место. Поставил. Тут выходит человек, который в церкви за порядком следит. Я уже было напугался, что ругаться будет. А он мне говорит: «Да-да, здесь вы можете машину оставить. А в церковь не хотите зайти?» Я зашел и остался навсегда. Теперь я в церкви отвечаю за это служение. Слуга, добрый, хороший, наш Господин сказал: «Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. Блажен тот раб, которого Господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его». Аминь.
1: Духовная статья. Эйден Уильям Тоза. Божественные атрибуты. Некоторые истины о Боге. «О величие! Невыразимое словами, моя душа желает увидеть Тебя. Я взываю к Тебе из праха, спрашиваю, как имя Твое, но Ты не отвечаешь. Имя Твое остается для меня тайной. Ты скрыт во свете, к которому ни один человек не может приблизиться. Ты тот, кого нельзя описать ни мыслями, ни словами, ибо слава Твоя неописуема. И все же пророки и авторы псалмов, апостолы и святые пробуждают во мне веру в то, что я смогу хотя бы отчасти узнать Тебя. Поэтому я умоляю, помоги мне искать то, что Ты сам сочтешь нужным открыть мне как сокровище, которое драгоценнее рубинов или чистого золота. С Тобой я буду жив, даже когда не будут больше в сумерках появляться звезды на небе, и даже когда исчезнут небеса. Только Ты пребудешь вечно. Аминь». Изучение Божьих атрибутов вовсе не является скучным или трудным занятием. Этот духовный опыт может стать желанной и захватывающей практикой для просвещенных христиан. Для души, жаждущей Бога, нет большего удовольствия, чем сидеть и думать о Боге. Это настоящая радость. Размышлять о Нем, шепотом произносить Его имя – это истинное блаженство. Фредерик Фабер. Однако, прежде чем углубиться в эту тему, необходимо определить значение слова «атрибут», которое используется в данном тексте. Слово употребляется не в философском смысле и не в строго богословском значении. Смысловое наполнение его гораздо шире. Божьи атрибуты, все, что может быть безошибочно присуще его божественной природе, что он тем или иным способом явил или открыл о самом себе. Мнения различных религиозных мыслителей разнятся в вопросе количества атрибутов. Некоторые настаивают на том, что их семь, но Фабер, например, воспевал Бога, обладающего тысячей атрибутов, а Чарльз Уэсли восклицал: «Мы с радостью превозносим Твои атрибуты, славные и бесчисленные». Конечно, эти люди были Божьими служителями, и считать Его атрибуты не являлось их самоцелью. В этом вопросе стоит довериться интуиции нашего восторженного сердца, а не разуму и осторожным рассуждениям богословов. Если атрибуты раскрывают истину о Боге, то, возможно, нам незачем подсчитывать их количество. Более того, это не имеет значения, когда мы рассуждаем о Божьей сущности, иначе количество атрибутов, присущих Богу, будет ограничиваться нашим пониманием. Если атрибут раскрывает истину о Боге, то нам просто необходимо принимать это за истину о Боге. Бесконечный Бог может обладать атрибутами, нам неизвестными. Атрибут в известном нам представлении – сформулированное разумом понятие, стремление объяснить проявление Бога в этом мире. Сам Бог открывает Себя нам и отвечает на наши вопросы и поиски. Каков Бог? Каким Он является? Как много Он может сделать для нас и для всех людей, им сотворенных? Эти вопросы нельзя относить только к сфере богословия. Они затрагивают душу, и ответы на них влияют на жизнь, характер и судьбы людей. Когда вопросы задаются с благоговением и ответы на них даются в смирении, тогда это приятно нашему Небесному Отцу. Ибо Он желает, чтобы мы знали и любили Его до того, как попадем на небеса. Ибо созерцание Творца и любовь к Нему сильнее всего умаляют нашу душу в ее собственных глазах и наполняют благоговейным трепетом и истинным смирением, а также великим милосердием по отношению к другим христианам, писала леди Юлиана Норвичская. Бог подготовил ответы на наши вопросы. Конечно, не на все вопросы, но на такое количество, которого будет достаточно для удовлетворения требований нашего разума и для приведения нашего сердца в восторженное состояние. Бог отвечает нам, являя себя в природе, в Священном Писании и в лице своего Сына. Мысль о том, что Бог открывает себя в творении, неохотно воспринимается современными христианами. Однако она ясно выражена в Слове Божьем, в особенности в словах Давида и Исаии в Ветхом Завете, а также в послании апостола Павла к римлянам в Новом Завете. «Небеса возвещают о Твоей славе, Господь, в каждой звезде сияет Твоя мудрость, и когда наши глаза видят Твое Слово, мы читаем Твое имя яснее всего» — Исаак Уотс. И наиболее полно и явно, словно при ярком солнечном свете, Бог явил Себя людям, когда Вечное Слово стало плотью и обитало среди них. Это откровение — особая и неотъемлемая часть Благой Вести. Хотя Бог уже и ответил нам, не всегда легко это увидеть. Ответы необходимо искать с молитвой, упорно и систематически размышляя над Священным Писанием, как бы ярко ни сиял этот свет, способны его увидеть лишь духовно подготовленные. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» — Матфея 5:8. Если мы всерьез собираемся размышлять об атрибутах, присущих Богу, нам необходимо отказаться от употребления слов, сходных по своему значению со словом «атрибут», таких как особенность, характеристика, качество. Эти слова используются там, где речь идет о Божьих творениях, но не о Боге. Мы не можем думать о Создателе таким же образом, каким мы думаем о Его творении. Возможно, человек не может думать без слов, но если он станет мыслить, используя неверные слова, то вскоре у него появится ошибочное представление и понимание о Боге, так как слова, данные нам для выражения наших мыслей, имеют обыкновение выходить за пределы определенных им границ и определять содержание наших мыслей. «Нет ничего легче, чем думать», — пишет Томас Траерн, «и нет ничего труднее, чем хорошо думать». Думая о Боге, мы должны думать о Нем хорошо. Человек состоит из частей тела, а его характер — из совокупности определенных черт. У людей черты характера бывают разными, а иногда даже у одного человека на протяжении жизни они могут меняться. Человеческий характер непостоянен, поскольку его черты изменчивы. Они то приходят, то уходят, проявляются то сильнее, то слабее. Например, человек добрый и тактичный в 30-летнем возрасте может стать жестоким и грубым, когда ему 50 лет. Такая перемена может произойти, поскольку человек сделан. Он является соединением в самом буквальном смысле этого слова. Он — сумма различных черт, составляющих его характер. Абсолютно естественно и правильно думать о человеке как о творении, созданном божественным разумом. Человек был сотворен, но как именно, осталось нераскрытой тайной Бога. История сотворения человека из небытия, из ничего, неизвестна. Она не будет известна никогда и никому, кроме Творца. Однако то, как Бог устроил человека, не является для нас тайной. Хотя нам даны лишь некоторые знания о человеке, но известно, что человек обладает телом, душой и духом. Человеку даны память, рассудок, воля, интеллект и чувства. Человек обладает чудесным даром сознания. Вместе с особенностями своего темперамента он составляет личность. Все эти Божьи дары соединены в человеке с бесконечной мудростью. Человека в его сложности можно приравнять к нотной записи, составляющей партитуру самой возвышенной симфонии, когда-либо созданной, или к нитям, из которых соткан великолепный ковер Вселенной. Все эти сравнения, помогающие нам лучше понять всю сложность мироздания, применимы к творению. Подобный подход будет неверным по отношению к Богу. Отец никем не сотворен, не создан, не рожден. Сын единого Отца не сотворен, не создан, но рожден. Дух Святой не сотворен, не создан, не рожден, но исходит от Отца. Бог существует в самом себе и от самого себя. Он не имеет никаких обязательств ни перед кем. Он находится в основе всего, является неделимой субстанцией. Он неделим, но един в своей сущности. Учение о единстве Бога подразумевает не только то, что есть лишь один Бог. Оно также означает, что Бог цельный, не состоящий из частей. Он один в самом себе. Гармония Его существа — это результат отсутствия составных частей. Не может быть никакого противоречия между его атрибутами. Все его атрибуты – одно целое. Он не разделяет себя на части, чтобы сделать что-то. Он действует в полном единстве своей сущности. Следовательно, атрибут не является частью Бога. Это то, как он себя проявляет. О том, как Бог видит себя, знает только он. Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. 1 Коринфянам 2:11. Только равному себе Бог мог бы поведать тайну своей божественной сущности, поэтому думать, что кто-то может быть равным Богу, абсурдно. Божественные атрибуты – это истина, которую мы знаем о Боге. Они присущи Богу не как его качество, они то, как Бог открывает себя своему творению. Например, любовь. Божья любовь – это неизменяющееся чувство, которое может усиливаться, ослабевать или вовсе перестать ощущаться. Божья любовь – это его сущность. То же самое можно сказать и о других его атрибутах.

Малая кафедра. Петр Луничкин. Скажи нам, когда это будет? Бывает лед сильнее огня. Зима порой длиннее лета. Бывает ночь длиннее дня, и тьма вдвойне сильнее света. Иосиф Бродский. Люди будут нечестивы, бесчувственны, недружелюбны. 2 Тимофею, глава 3, стих 2. По велению Святого Духа апостол Павел открывает не просто общую картину духовно-нравственного разложения людей последнего времени, но указывает на каждый порок человека в отдельности. Делает он это для того, чтобы христиане в свете Священного Писания могли проверять себя, свою духовную жизнь. При общем разложении нравов для церкви наступят опасные времена. Приближаются дни, когда христиане, поступающие по собственным похотям, перестанут не только говорить, но и думать о пришествии Иисуса Христа. 2 Петра, глава 3, стихи 3-4. Эти люди полюбят земную жизнь всем сердцем, разумением и крепостью. Проповедь живого слова заменит интеллектуальная лекция. В церквах будут говорить о духовном, но жить христиане будут по-мирски, как все. Павел говорит, что христиане последнего времени станут людьми нечестивыми. Нечестие – это непочтительное, неуважительное и даже недоброе отношение ко всему святому, высшему. Порочность – развращенность. Библейская энциклопедия Никифора. Нечестие можно охарактеризовать как потерю страха и благоговения перед Богом. В последние дни нечестие примет массовый характер. Данный порок крайне чужд Божьему народу. Об этом мы должны знать. Слово «нечестивые» в Библии встречается около 50 раз. Прежде всего, нечестие враждебно по отношению к Богу. Нечестивые люди – лживы. Псалом 7, стих 15. Им чуждо милосердие. Псалом 9, стих 23. Они пропитаны похотью. Псалом 9, стих 24. Враждуют с праведниками. Псалом 36, стих 12. Дерзкие. Притчи. Глава 21, стих 29. Берут деньги взаймы, но отдавать не спешат. Псалом 36, стих 21. На нечестивых людей невозможно положиться. Притчи, глава 11, стих 18. Они любят подарки и осознанно извращают правосудие. Притчи, глава 17, стих 23. Нечестивые живут в постоянном беспокойстве. Притчи, глава 28, стих 1. Им недоступен Божий мир. Исаии, глава 48, стих 22. Они не озабочены вопросами спасения. 1 Петра, глава 4, стих 18. Им чужд Божий страх. Псалом 35, стих 2. Они попирают Божий закон. Псалом 118, стих 53. И при этом не стыдятся проповедовать Божьи уставы. Псалом 49, стихи 16-17. И все же, по милости Божией, пока действует его благодать, нечестивый человек может быть помилован, если, конечно же, осознанно примет решение оставить нечестивый путь и обратиться всем сердцем к Господу. Исаии, глава 55, стих 7. Бог не желает смерти грешника, но хочет, чтобы грешник был жив. И Иезекииль, глава 33, стих 11. Христианин,
обязан знать о том, что нечестие пагубно влияет на духовную жизнь, и должен приложить максимум усилий, чтобы данный порок не имел над ним господства. Еще Павел говорит, что нечестивому человеку чужды принципы дружбы и братства, ведь бесчувственный человек лишен способности как сопереживать, так и поддерживать. Он равнодушен ко всему и всем и не чувствует, что ранит кого-то, причиняя боль своими нечестивыми поступками или недобрыми словами. Бесчувственные люди думают о том, чтобы хорошо было бы только им. Их волнует лишь собственная персона. Дух Святой демонстрирует нам ужасную картину состояния порочности людей последнего времени. Люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны. Многие христиане убеждены, что находятся в преддверии последнего времени, видя, как нечестие становится нормой жизни, а бесчувственность – состоянием души. Они понимают, что времени до пришествия Христа осталось не так уж много, и потому, зная о предупреждении Павла, подчиняют свою жизнь Богу и Его Слову, ежедневно преображаясь в образ Христов. Вера и жизнь. Петр Петренко. У меня это было сложно. Я очень рад обращению человека к Господу через искреннее покаяние. Оно происходит по-разному. Вообще, я восхищаюсь явным Божьим действием, происходящим в момент покаяния. Слава Господу! У меня лично это было сложно. Родители мои были верующими. Они меня любили и всегда обо мне молились. Порой наказывали за проделки, свойственные греховной человеческой природе. Мне хотелось со всеми дружить и ни от кого не отставать, да еще в чем-то и перещеголять своих сверстников. Бабушка меня учила молиться, хотя я молиться не любил. Она, смиряя меня своей любовью, учила страху Божьему и наставляла на истинный путь. Долгие молитвы родителей были для меня тогда непонятными. Они меня утомляли. Но однажды со мной произошел случай, заставивший меня задуматься о Боге. Мне было 7 лет, и я любил прогулки. Однажды мне захотелось пройтись по конной дороге, ведущей через лес. Мне было интересно узнать, куда приведет дорога, выходящая из леса. Дело было в конце зимы, и весна была уже на пороге. Пройдя дорогой через лес, я вышел с другой стороны леса. Мне захотелось идти дальше, до перекрестка. Когда я дошел до желанного места, все вокруг вдруг начало покрываться густым туманом.

0: Туман не сойдет, и я не увижу лес. На меня напал страх, что я никогда не смогу вернуться домой. Тут я вспомнил о молитве, о том, что Бог всемогущий. Встав на колени, стал просить всемогущего Бога со страхом и слезами, чтобы он повелел туману исчезнуть. Когда я открыл глаза, произошло чудо. Я увидел кусочек синего неба, клубящийся туман таял прямо на глазах. Я смог рассмотреть лес. Меня наполнила такая радость, а также страх, что Бог такой великий. Я вернулся домой и никому не сказал, что со мной произошло. Все детство меня сопровождала мысль о том, что Бог великий. Пришла юность с ее романтикой, бесконечными, как тогда казалось, возможностями и свободой. Жизнь проходила без Бога. У меня было много вопросов. Больше всего мне хотелось знать, где Бог и как доказать, что Он есть. С этими вопросами я и обратился к чтению Евангелия. Стал читать Новый Завет, но не понимал написанного, пока на одном из подпольных в то время собраний верующих, куда я был приглашен моей тетей, мне через проповедь слова впервые явно открылось Божье присутствие. Это было настолько сильно, что необъяснимая радость наполнила мое сердце, изгоняя всякие сомнения. Я стал посещать церковь, но не понимал, что нуждаюсь в покаянии. Мне казалось, что я ничего плохого не сделал, и мне не нужно просить прощения у Бога. Однажды ночью я присутствовал на встрече приезжих братьев с молодежью, где речь шла о покаянии. Одна сестра толкнула меня в бок и шепнула: «Тебе тоже нужно покаяться». Я переспросил ее: «Мне?» «Да, тебе». «Ну, ладно». И я вышел каяться. Моя молитва была такой же, как и у вышедших передо мной молодых людей. Но после покаяния их лица сияли радостью, а у меня почему-то все померкло. Для меня такой поворот событий стал мучительно непонятным. Я молился и спрашивал Бога, что со мной происходит, пока однажды меня не озарил Его свет. Я не осознавал прежде, что через согрешившего Адама я стал погибающим грешником, хотя по меркам этого мира моя жизнь была праведной. Осознав, что мне нужен Христос, умерший за меня, я исповедал перед Ним свои грехи и, осознав свою нужду в Нем, попросил войти Его в мое сердце. Моя встреча со Христом произошла в уединенном месте, на автобазе, где я в то время работал. Это мой путь. Я очень благодарен Господу за то, что Он проявлял столько терпения ко мне в Своей любви. Письма читателей. Так и пролетел год. Быстро промелькнул год, но я с радостью отмечаю, что провел его с родным журналом «Вера и жизнь». И в наступившем году я также хочу читать полюбившийся мне журнал. Желаю вам Божьих благословений и чтобы журнал процветал и дальше, служа людям, ищущим Бога. Михаил Толмачев.
1: Я с вами. В журнале «Вера и жизнь» много полезных статей. Когда их читаю, то и поплачу, и порадуюсь. Слава Богу за все. Мне 72 года. Муж мой отошел в вечность. Я живу сейчас одна, но когда читаю ваш журнал, как будто и не одна, а с вами. И мне уже не так одиноко. Молю Бога за детей. Их у меня трое, дочь и два сына, а также шестеро внуков. Чтобы они покаялись и пришли в церковь. Молитесь, пожалуйста, и вы за моих неспасенных детей. Нина Ковалик. Журнал не возвращается. Мне нравится все в вашем журнале. и духовно-назидательные статьи, и

0: проповеди и стихи, читаю их в церкви, и рассказы, побуждающие к размышлению, и свидетельства людей, пришедших к Богу. Журнал читаю от корки до корки, а затем отдаю его другим сестрам, которые дают их и тем, кто еще не примирился с Богом и не принял Христа как своего Спасителя и ходатая. Журнал ко мне уже не возвращается. Он благовествует об Иисусе Христе, евангелизирует. Ваша многолетняя подписчица Эмма Тараканова. Спасибо. Благодарю Бога за ваш труд, который помогает христианам расти духовно, а неверующих приводит к Богу. Любовь Мазейна.
1: Ответы на непростые вопросы. Вы делаете очень важную и нужную работу, распространяя благую весть посредством журнала «Вера и жизнь». В нем вы касаетесь злободневных тем, грамотно отвечая на многие вопросы нашей непростой жизни, основываясь на Священном Писании. Юрий Бобков.
0: Открыл уста для молитвы. Удивляюсь Божьей мудрости и Его работе. Когда я жила в общежитии Академгородка, я вела дискуссии с неверующими. Там все такие умные. Мне даже труд Ленина в отдельном издании для изучения принесли. «Материализм и эмпириокритицизм», кажется, назывался. Помню, книга довольно толстая была, в темно-коричневом переплете. Я изучила много трудов Ленина, Маркса, Энгельса за студенческие годы, но к этой книге почему-то не проявила интереса. Может быть, потому что зачет сдавать по ней не надо было. Помню, как моя тетя, мамина сестра, ликовала и благодарила Бога, когда впервые стала свидетелем того, что Господь открыл мои уста для молитвы. Мы коленопреклоненно стояли тогда перед нашим отцом. Я, моя мама и две ее сестры. Как они тогда радовались! В какого Бога мы все-таки верим? Он любящий и милосердный, и долготерпеливый, ожидающий, пока мы не нагуляемся, не накупаемся в грехах, пока мы, наконец, не услышим его призыв и не отзовемся. Спасибо вам! Вы заставили меня пережить в моих воспоминаниях дни приближения к Господу, Спасителю нашему Иисусу Христу. Татьяна Лобанова. Молимся о вашем служении. Большое спасибо вам за журналы и за ваш труд на Ниве Господней. По вашей просьбе мы молимся о вашем служении. Журналы даем читать всем желающим. Благодаря журналам еще два брата уверовали во Христа Иисуса. Я и еще одна сестра в Господе прошли курс «Быть христианином». Учеба принесла нам много радости и благословения. Мы ощутили особую близость с Богом, глубже осознали неприходящую любовь Божью к нам. Слава Богу за жизнь с избытком и за все милости и благости. Мы любим вас и молимся о вас. Любовь Григорьевна, Людмила Михайловна, Роза, Таня, Юрий Владимирович, Владимир Васильевич и я, сестра Люба Антонова. Я счастлива. Я многолетняя читательница ваших журналов «Вера и жизнь» и «Тропинка». Журналы мне нравятся, и я выписываю их не только для себя. В этом году я оформила подписку своим друзьям. Не всем, конечно, их у меня очень много. Мне исполнилось 82 года. Телом постарело, но, как писал Николай Водневский, «стареет хижина моя, но эта хижина не я». Слава Богу за то, что есть немало искренне верующих. Не знаю, сколько я еще проживу на этой земле. Дочь планирует перевести меня к себе в Кировоград. Но я счастлива и всем желаю счастья. Надеюсь, вы знаете гимн «О, как блажен, как счастлив я, Господь Спаситель мой». Мое пожелание всем – всегда радуйтесь, за все благодарите. И еще – при любых обстоятельствах умейте найти зерно радости от Господа. Сара Дунчик.
1: Приходят и другие. Огромное вам спасибо за ваше внимание к нам. Мы очень благодарны вам за бандероли и письма. Когда мы получаем их, то собираемся вместе и с восторгом рассматриваем содержимое посылки. В этот раз делились шоколадным зайчиком, который получил Толик Волощук. Сейчас, после лета, у нас наступило более спокойное время. Мы, благодаря вам, сдружились, вместе читаем Библию и изучаем Слово Божье. Особенная благодарность вам за диски с проповедями Чарльза Сперджена. Пришлите, пожалуйста, еще диски со спектаклями, проповедями и видео. Когда мы смотрим видео или слушаем озвученные книги, к нам приходят и другие, которые еще не уверовали в Бога. В этом году я освобождаюсь условно-досрочно. Помолитесь, пожалуйста, за меня. Андрей Лютый.
0: Научиться любви невозможно. Что значит для нас, верующих в Иисуса Христа, Его предупреждение, а точнее пророчество, «Во многих охладеет любовь»? Возможно, здесь речь идет не о беззаконии в мире, а о беззаконии нашего сердца. Ведь можно очень легко имитировать любовь и веру и поверить в то, что с нами все в порядке. Мы же все в процессе. И это действительно так, мы в процессе, но и привыкание к беззаконию в сердце тоже может быть в процессе. Я думаю, что научиться любви невозможно. Ее можно только обрести. Огромное счастье знать, что есть люди, которые могут отдавать свою жизнь за тебя, если понадобится. И вот я думаю, а смогла бы я это сделать? Отдать жизнь за своих. Помоги нам, Господь, не только называться, но и быть Твоими. Наташа Ермакова.
1: Иисус Христос сказал: «Приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где Я». Иоанна, глава 14, стих 3.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: «Не бойся, ибо я с тобою. Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницей правды моей». Книга пророка Исаии, 41 глава, 10 стих. Несколько лет тому назад один пламенный проповедник Евангелия говорил по Слову Божию в большом богослужении о безопасности уверовавших в Господа Иисуса Христа. Очень убедительно и красочно он нарисовал картину, как дух зла искушает спасенные Христом души. Но они побеждают дьявола именем Иисуса Христа и силой Духа Святого. «Поздно ночью, — сказал он в своей проповеди, — дьявол вошел в комнату, где умирал верный ученик Иисуса Христа. Смертная тень уже коснулась его лица, и приблизилось мгновение, когда дух должен был оставить тело и перейти в вечность. Находящиеся около умирающего ожидали совершения этой тайны в полном безмолвии, и иным из них уже могло казаться, что все было кончено. «Дай-ка я зароню сомнение в сердце этого умирающего христианина, — сказал дьявол, — и наполню последнее мгновение его жизни страхом». В то же мгновение губы больного шевельнулись, и он тихо сказал: «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Псалом 22, 4 по 6 стихи. И в это же мгновение дух верного служителя Божия расстался с телом и вошел в славу Господню. И таким образом дьявол потерпел поражение. «Овцы мои, — говорит Иисус Христос, — слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Детей своих, послушных ему, Господь Иисус Христос держит в своих могучих руках, из его рук их никто не похитит. Он им говорит: «Се я с вами во все дни до скончания века».
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Кто позаботится об одежде? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль ми паче вас, маловеры. Евангелие от Матфея, 6 глава, с 28 по 30 стихи. О, это был замечательный отдых и замечательный обед. Вода в озере была такой приятной и чистой, что казалось, если бы не аромат приготовленной пищи, обостряющий чувство голода, дети ни за что на свете до вечера не вышли бы на берег. После вкусного обеда и беседы с новыми знакомыми все семейство снова отправилось в путь. «Вот это сюрприз вы нам приготовили! Какие вы у нас прекрасные родители!» Обратилась к папе и маме Света, едва лишь домик лесника скрылся за чащей леса. «Давайте мы их расцелуем, ребята!» С этими словами девочка расцеловала родителей. Ее примеру последовали и братья.
2: «Все хорошо, но моя футболка уже запачкалась. И это только за половину первого дня пути. А в рюкзаке у меня, кажется, только одна пара чистого белья, один свитер и плащ. Неужели я буду все время в грязном ходить?»
1: «Антошка, пора тебе поверить, что папа с мамой обо всем позаботились. Мы и не мечтали, что так хорошо отдохнем от жары и так вкусно пообедаем. Да еще и познакомимся с хорошими людьми», произнесла Света, держа плетеную сумочку в руках. «Не огорчаете ли вы, ребята, Иисуса своим недоверием, когда наступают переживания? Ведь в нужное время Он посылает нам то, в чем мы более всего нуждаемся. Главное, не забывайте благодарить Бога и родителей за теплые шубки, чистые рубашки, нарядные повседневные платья, которые с удовольствием надеваете каждое утро. И бережно относитесь к тому, что у вас есть».
3: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

Цветок предведения. Младенец сей будет Назарей Божий. Книга Судей, 13 глава, 5 стих. Представляете ли вы, что ждет ваших детей и внуков? Молитесь ли вы о том, чтобы они были полезны для Бога и для Его народа? Мечтаете ли вы о том, чтобы жизнь ваших возлюбленных отпрысков была выдающейся? Поддерживаете ли вы в них с верой их благочестивый характер и их добродетельные поступки? Кто-то должен представлять их будущее, представлять, несмотря на заметные препятствия, расширять их возможности. Пусть этим кем-то будете вы. В самых поразительных цветочных композициях отдельные цветочные стебли сильно выделяются на фоне остальных. Это большие сильные цветы, придающие композиции высоту и изюминку, усилившие впечатление от букета. Жене Маноя, дальновидной женщины, Бог, предвидевший судьбу ее сына, подарил такой лучезарный цветок предвидения. Как мы говорили в последние дни, Бог был занят предвращением жизни жены Маноя в такой прекрасный шедевр, который может быть сотворен только Его святой рукой. Пустую жизнь, полную угнетения, Господь предал израильтянам в руки филистимлян на 40 лет. И печали эта женщина была бездетна. Бог уже поместил два великолепных цветка своей благодати. Благоухающий Божий цветок смирения и его драгоценный цветок веры заняли свое место в композиции и ожидали, что еще он мудро подберет для этого букета. Сегодня мы видим, как Бог добавил в жизнь жены Маноя яркий цветок предвидения. Когда ангел Господень появился перед бездетной женщиной, любившей Бога, то объявил, что она родит сына, который от самого чрева будет Назарей Божий, и он начнет спасать Израиль от руки филистимлян. Какие чудесные благословения для многострадального сердца будущей матери. Благословение первое. У ее сына было особое призвание. Он должен был стать Назареем с рождения до самой смерти. И благословение второе. У ее сына было особое задание. Он должен был освободить Божий народ из-под власти филистимлян. Божье предвидение судьбы ее сына дало жене Маноя безграничную надежду на будущее. Помолитесь же теперь и молитесь этого дня о таком данном Богом предвидении для вашего отпрыска.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049 5 231 500 59 88.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

0: Дорогие радиослушатели, мы рады приветствовать вас на радио Загенсвелле, «Волна благословения», город Детмольд, Германия. Программа «Брак и семья».
1: Мы продолжаем серию проповедей на тему «Христианская семья». Сегодня вы услышите тему «Как жена должна любить своего мужа», говорит Александр Броницкий.

0: Мы продолжаем, братья и сестры, проповеди на семейную тему. И моя сегодняшняя тема – «Как жена должна любить мужа?» Вот такая у меня задача была – исследовать Писание, найти что-то и предложить вам, больше сестрам, наверное, для размышления. Ну, братья, вам тоже будет слово, не останетесь без внимания. Давайте мы прочитаем из послания к Ефесянам с 5 главы, с 22 стиха. Послание к Ефесянам, 5 глава, с 22 стиха. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». До этого места. Здесь мы прочитали о том, что жена, Павел призывает жен повиноваться мужьям. Тема «Как жена должна любить мужа?» Вот как совместить это? Очень, в общем-то, несложно. Любовь – это, знаете, как бы комплексное такое, комплекс мер. То есть вот спросить у человека, что значит любить? Много будет разных вариантов. Любить – это вот быть друг с другом, как-то находиться друг с другом как можно больше, чаще, что-то хорошее делать друг другу, говорить приятные слова, тоже любить друг друга, заботиться и не допускать каких-то грубостей, тоже можно сказать «любить друг друга». Любить кого-то, кто-то выше, может быть, ну как бы пойдет выше планку, скажет «это жертва», «это чем-то жертвовать или полагать душу свою за кого-то, и это тоже любить». И вот здесь, как мы прочитали, женам, призыв к женам повиноваться мужьям. Апостол Павел в другом месте говорил или писал «все у вас да будет с любовью». И поэтому любое действие, вот чтобы мы не обнаружили или как бы чтобы мы не стали рассматривать в нашей христианской жизни – мотивация – это любовь. Что движет нами? Мы приходим на собрание, мы в чем-то участвуем в служении. Что движет нами? Должна двигать любовь. Даже вера наша, христианская вера, она и то движима любовью. Без любви эта вера становится, знаете, такой вот фатализмом каким-то, фанатизмом. То есть неосмысленным чем-то. Вот таким, ну, угрюмым, мертвым, обрядовым, исполнением каких-то требований, предписаний и так дальше. Но любовь меняет все в корне. Любовь нас просто влечет к послушанию, к уверенности, к доверию Богу, к Его заповедям, к Его путям. Вот что делает любовь. И поэтому, когда апостол Павел пишет женам, что они должны повиноваться своим мужьям как Господу, вот я хотел спроецировать это. А как церковь повинуется Христу? Как сам Христос повинуется Отцу? Что движет ими? Что движет нами? И мы придем к выводу по Писанию и по жизни нашей – это любовь. Это любовь к Господу. Поэтому вот в этом свете повиновение своим мужьям – это и есть проявление любви. Есть такая одна притча еврейская, как один раввин со своим учеником пришли в гости, их позвали в гости на ужин. И вот они приходят, садятся за стол, им ставят угощение, приготовила хозяйка рыбу. Ну и они сели ужинать. И ученик с таким, ну, удовольствием, с рвением за эту рыбу принялся. И ее, значит, ну, кушает с таким удовольствием. А раввин сидит, смотрит на него. И ученик этот заметил взгляд, и как-то ему так неудобно стало. Он говорит: «Рэби, я рыбу люблю». Ну, как бы оправдывается. А он говорит ему: «Ты рыбу любишь? Если бы ты любил рыбу, ты бы ее, ну, хранил, ты бы в аквариуме ее держал, ты бы заботился о ней, кормил бы ее, ну, там, как бы условия ей создавал. А так ты кушать любишь рыбу». Но это же не одно и то же, правда? Любить рыбу или как бы вот это любить, что оно в себя включает, что... или как бы в чем оно выражается. Так действительно рыбу любим или кушать любим рыбу? Вообще, вот текст, чтобы жены любили своих мужей, один раз встречается, по крайней мере, я нашел непосредственно то, что апостол Павел в послании к Титу говорит такие слова, 2 глава, со 2, с 3 стиха, «Чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудрыми, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие». Вот как бы одно такое место, которое непосредственно говорит, что жены должны любить своих мужей. Ну, как я уже сказал, что послушание – это и есть выражение любви. Давайте посмотрим, а как Христос учил учеников своих. В Евангелии от Иоанна, 14 главе, он говорит такие слова. Это 15 стих и 21 стих. Он говорит, «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». И в 21 стихе он говорит, «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим». И я возлюблю его и явлюсь ему сам. Христос сам нам оставил в этом пример, как он любит отца и как отец любит его. В том же Евангелии от Иоанна, в 10 главе, 17 стихом, Христос говорит, «Потому любит меня отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Я отдаю жизнь мою». Вот потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь Ему. А что подвигло Его на этот шаг – отдать жизнь свою? Помните, в послании к евреям апостол Павел говорит, что вот как бы небесный совет, и там вопрос звучит – кого мне послать? Кто пойдет для нас? И Отец говорит, вот я, пошли меня. Сын говорит, вот я, пошли меня. И он говорит, вот иду исполнить волю Твою, Божию. И когда он входит или воплощается, входит в мир, в эту землю, в тело, он говорит, что я иду исполнить волю Твою. Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь свою. Именно по воле Отца Небесного Христос вот делает этот шаг. Он воплощается, и он говорит, что вот эта связь прямая. Отец мой меня любит за это. И он учеников своих учит, что если вы меня любите, вы говорите, что любите меня, соблюдите заповеди мои. То есть любовь вот выражается в этом, в подчинении, в покорности. Когда родители спрашивают детей, маленьких особенно, как ты любишь меня? Или как ты любишь маму с папой? И вот детки так прижимаются, обнимают крепко-крепко. Вот так крепко люблю. Ну, это хорошо. И когда, ну вот, допустим, на день рождения или там на какой-то праздник, там День Отца, День Матери, вот дети делают какие-то подарочки, какие-то поделки и приносят, и вот поздравляют. Это всегда родителям приятно, что, ну, ребенок проявляет внимание. Но все родители, я думаю, вы согласитесь, что когда мы им говорим, детки, это все хорошо, это очень приятно, что вы вот так вот, ну, проявляете как бы заботу, внимание о родителях. Но самое лучшее, самое большее, что хочется родителям от вас, чтобы вы были послушными. Вот это самое большее проявление любви. Может, он не сделает этих подарочков. Может, он не особо там талантливый и не сделает, ну, чего-то особенного такого. Но когда ребенок послушный родителям, для родителей это самое лучшее или самое большее утешение и отрада, что дети послушны. А мы иногда, братья и сестры, подпадаем вот под такое искушение, пытаемся своей активностью заменить послушание, что мы говорим, ну вот мы то сделаем, мы вот это сделаем, мы вот, ну как бы пытаемся в чем-то быть активными, заняться каким-то служением и думаем, что вот это и есть проявление любви. Это все хорошо, но если нет самого послушания, если нет внимания к тому, что а послушный я или нет, то вот эта активность, она сводится к нулю. Помните, когда Самуил говорил Саулу, что послушание, оно дороже жертвы, оно лучше жертвы, повиновение, оно лучше туков агнцев. Поэтому да благословит нас Господь и мужей, или нас как церковь, еще раз пересмотреть вот свое послушание Христу, Его заповедям, и жены, и вам тоже, свое послушание или свою любовь вы вот так выражаете мужу. Вы стараетесь быть покорными ему. К этому Писание призывает. Есть искушение еще не покоряться мужу ввиду того, что, ну, какие-то вот, может быть, муж немножко странный, ну, что-то странное требует, что-то, ну, может быть, даже неприятное. Но даже и в этих случаях жена призвана повиноваться мужу. И помните, когда два примера из Писания мы можем увидеть, прочитать, когда мужья потребовали от своих жен, ну, очень трудного и буквально невыполнимого, когда Авраам и Исаак, они говорили, что «сделай милость, скажи, что ты сестра, не жена, а сестра». И жены вынуждены были идти к чужому человеку буквально, ну, вот в тот гарем или как бы, ну, как на выданье, как будто идут замуж. Они повиновались, и знаете, что удивительно, Бог вступился в таком случае за них. Но повиновение было оказано. Я не думаю, что в наши дни или в наших ситуациях, ну, дойдет до такого, но когда вот такие трудные моменты, когда, ну, непонятно, неприятно, ну, почему я должна повиноваться? Сестры дорогие, послушайтесь. Писание призывает, что жена должна покоряться мужу во всем. Может быть, ну, спросить как бы объяснение чего-то, или чтобы он, ну, как-то истолковал. Но вот это желание повиноваться, это от Бога желание. Бог вступится за вас. Если будет какая-то трудность, если будет действительно какая-то, ну, такая ситуация непростая, Бог вступится. Бог даст вам сил для этой покорности, но вы сохраните этот мир, сохраните покорность и принцип покорности Священному Писанию. Каждая семья, братья и сестры, это свой собственный такой микромир. В каждой семье, в каждой, ну, семейной паре свои устои, свои устройства. Один муж хочет одного, другой другого. Кто-то не обращает внимания, как у других семей. Может быть, жена говорит наоборот, ну вот посмотри там, он говорит, муж говорит, да мне как бы, ну, у меня своя голова, ну, у них свое устройство, у нас свое устройство. И Бог считается со всеми нами. Бог принимает нас со всеми нашими представлениями, со всеми нашими как бы устоями семейными. И то, что мы как бы создаем вот свое такое микроцарство, ну, такой внутренний мир, это показывает на многообразие, различия. Вот знаете, как Бог сотворил разных животных, разных, абсолютно разные среды обитания, и в этом показывает свою мудрость. Но сохраняется один принцип. Мы во всем стремимся к Писанию. А уже детали, они как бы не так важны, и это только показывает вот именно разнообразие, ну, разных взглядов, разных положений или разных представлений человеческих, как можно жить вообще, как семья может устраиваться. Главный принцип – повиновение Писанию, главный принцип – держаться Писания, вот этого пути Божьего, а все остальное – это второстепенные детали. Но тем они и интересны, тем они и приятны, что Бог дает возможность вот проявиться всему. Не всегда это даже бывает правильно, не всегда это даже бывает, ну, разумно и праведно даже. Но во всем этом Бог ведет вот нас такими путями, что мы, размышляя, осмысливая, мы приходим к правильному пониманию. Бог нам на это дает мудрости и мужьям, и женам. И это удивительно, это просто прекрасно, как Господь вот задумал такой институт, как семья, и что там может произойти. Братья, мужья, а что бы вы предложили своим женам, вот как заповеди, чтобы они повиновались вам? Что бы вы потребовали от них? Христос говорит, что если любите меня, соблюдите мои заповеди. Мы что-то предложим своим женам. Чтобы им повиноваться, чтобы им вот эту любовь проявить, естественно, встает вопрос, а в чем? Что ты хочешь от меня, дорогой? И дай нам Бог мудрости, чтобы действительно на основании Писания мы размышляли и строили вот свой путь и семейный мир, семейное устройство к Слову Божьему, к праведности. И чтобы это было, ну, действительно, знаете, ну, не такое, что, ну, я сам не знаю, как-то хочу, чтобы ты была покорной, а в чем покорной? Так просто как-нибудь, вот будь покорной. То есть нет у нас ни каких-то путей, ни мыслей, ни планов, ни целей. Это неправильно. Мы должны тоже размышлять, что мы предложим в семьях своих, женам, детям, в чем должны повиноваться, в чем мы как бы поведем, как лидеры, как главы, что предложим, как заповеди, в чем бы им повиноваться. В притче, 14 глава, 1 стихом написано, что мудрая жена устрояет дом свой. Семья – это все-таки такой институт, где муж – это не несовершенный бог, который вот сказал, и его слова, как закон Медян и Персов, это союз двух людей, у которых есть свои представления, свои понимания. Но Бог устраивает так, что есть иерархия. Есть тот, кто ведет или выступает как глава, есть тот, кто подчиняется. Но это не значит, что жены совершенно, ну, как бы вот только в этом зациклены, что, ну, вот муж сказал, и я буду подчиняться. Женам дано право и мудрость от Бога устроять дом свой в силу своих способностей, в силу своих видений. И муж не устроит, я уверен, что ну, это очень-очень редко, когда именно муж заботится вот о внутреннем устройстве дома, об уюте, о порядке. А вот женам это ну, как бы прилежит. Бог так их создал, так устроил, что вот это попечение они с удовольствием исполняют, с удовольствием делают. Написано, что глупая жена, она разрушит дом своими руками. Мудрая, она устрояет. И поэтому, когда вот идет речь о каких-то вопросах, ну, как бы второстепенных, то можно и это нормально, чтобы советоваться с женой. И если жена что-то говорит, ну, предлагает что-то лучшее, иногда мужу лучше и послушаться, и прислушаться. Совершенно не значит, что муж во всем должен вот только главенствовать, и жена как бы должна все спрашивать, вот любые мелочи, любые как бы второстепенные вопросы. Если мужа конкретно что-то не устраивает, он может сказать ей, что мне вот это не нравится. Жена может поменять, Бог дает ей мудрости, дает сообразительности, как изменить, как ну, просто что-то поменять вот в этих вопросах второстепенных, и будет мир, и будет устройство, и будет порядок. То есть женам, у жен есть вот эта мудрость, эта способность тоже ну, как бы творчеством заниматься, творческой деятельностью. И особенно, когда муж на работе, когда мужа нет дома, а жена, как правило, с детьми дома, посмотрите, заметьте, кто большую часть времени проводит с детьми и вот их наставляет, их научает? Конечно, жены. Они большую часть времени проводят с детьми дома. Поэтому дай Бог вам, жены, мудрости, чтобы вы действительно вот это время использовали с мудростью, использовали так, чтобы оно принесло благословение и устройство, и уют в ваших семьях. Последний момент, братья и сестры, на который я хотел бы обратить внимание вот в этой теме о любви и повиновении. В первом послании Иоанна, 3 глава, 16 стих написано: «Любовь познали мы в том, что Он, Христос, положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев». То есть любовь, проявление любви – это приложить душу, приложить сердце. Помните, в послании, в первом послании к Коринфянам, в известной главе, в 13, Апостол Павел говорит, что если я отдам тело свое на сожжение, все имущество свое раздам, а любви не имею. Я ничто. Я медь звенящая, я кимвал звучащий. Нет никакой пользы. Если просто действовать вот как бы машинально, но без любви, в этом нет пользы. Сестры дорогие, когда вы вот решаете или стоит вопрос повиновения, то это не просто механическое такое, знаете, вот как из-под палки надо, иначе вот что-то проблемы будут, какие-то разборки будут. Приложите сердце, приложите душу. В этом вопросе приложите душу. Апостол Павел говорит, что я тело отдам, душу нет. Тело отдам, а душу оставлю себе. Сердца там не будет. Любовь так не действует. Любовь всегда подразумевает, что это делается с душой. Это делается от сердца. Мы можем увидеть как бы примеры такие. Например, момент покаяния. Когда выходит человек на покаяние, что его движет? Что его влечет к покаянию? Слово призывное, осознание того, что он грешник. Но если он бессердечно будет молиться, это просто будет набор слов. Сердце не поменяется. Возрождение не произойдет. Другой момент, когда человек, например, принимает крещение, и то же самое, он понимает, что это правильно, что вот так учит Писание, что так надо поступить. Но это без сердца, это без души. Тоже пользы никакой не будет. Этот человек формально будет считаться как бы членом церкви, но сердцем, душой он будет там, за пределами церкви. Его не будет сюда влечь, его не будет вот тех живых взаимоскрепляющих связей как внутри между братьями и сестрами, так и с главой, со Христом, если это делать без сердца, бессердечно. И третий момент – участие в вечере Господней. То же самое, если мы участвуем и участвуем бессердечно, оно тоже не приносит нам пользы. Больше того, оно приносит нам осуждение. Если мы не размышляем о жертве Христовой, если мы не размышляем о ломимом теле, о пролитой крови, мы просто формально участвуем, нет благословения. И апостол Павел предупреждает, что тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. И оттого у нас нет ни силы, ни духовного роста, слабость, немощь и, в конце концов, духовная смерть. Поэтому да благословит нас Господь, чтобы, сестры, в первую очередь к вам, чтобы, когда размышляем вот об этом, чтобы любить мужей, это от сердца покоряться им, это прилагать душу, прилагать сердце к этому, проявлять попечение свое о семье, о муже, о доме. То же самое проявлять ради Господа, ради устройства, ради того, чтобы было хорошо, ради того, чтобы было благо. Да благословит Господь нас всех. Аминь. Помолимся.
1: Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com. Продолжение этих тем слушайте в нашей следующей передаче.
2: Вы слушали программу «Брак и семья», подготовленную в студии радио «Загенсвелле», «Волна благословения», город Детмольд, Германия.

Вспоминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божье, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их.

0: В Германии 8 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

Моя тема называется «Свобода выбора и последствия». Давайте мы с вами откроем книгу Рут, прочитаем текст, который уже читали. Книга Рут такая маленькая, что, мне кажется, мы ее несколько раз прочтем за время нашего общения. Первая глава, я прочитаю первые 6 стихов. «В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле, и пошел один человек из Вифлеема Иудейского со своей женою и двумя сыновьями своими жить на полях моавитских. Имя человека того Елимелех, имя жены его Наимень, а имена двух сынов его Махлон и Хелеон. Они были ефрафяне из Вифлеема Иудейского, и пришли они на поля моавитские и остались там. И умер Елимелех, муж Наимени, и осталась она с двумя сыновьями своими. Они взяли себе жен из моавитянок, имя одной Орфа, а имя другой Руфь, и жили там около 10 лет. Но потом и оба сына ее, Махлон и Хелеон, умерли, и осталась та женщина после обоих своих сыновей и после мужа своего. И встала она со снохами своими, и пошла обратно с полей моавитских, ибо услышала на полях моавитских, что Бог посетил народ свой и дал им хлеб». Вот в этом коротком отрывке много развилок, и много раз принимали решения разные люди. Вот есть обстоятельства в нашей жизни, когда мы властны над этими обстоятельствами и принимаем решения, а бывает ситуация, когда мы хотели бы, очень хотели бы что-то изменить, а нам ситуация не подвластна. Это уже последствия нашего выбора. Так вот, наша жизнь состоит из выборов и последствий этого выбора. И очень хороший закон на празднике жатвы мы формулируем, мы убеждаем, стараемся рассказать так об этом законе, чтобы поверили люди, что посеешь, то и пожнешь. И, к большому сожалению, у людей веры не хватает в этот элементарный закон. Когда мы говорим о физическом законе сеяния и жатвы, то это очень понятно, это банально просто. Когда мы с вами посадим кукурузу, мы не сможем пожать овес или пшеницу. И когда мы посадим свеклу, мы с вами не сможем капусту или картошку пожать. Это понятно, это элементарно просто. Но как много людей сегодня предпринимают какие-то шаги, принимают решения в надежде, что все обойдется, все будет хорошо. Есть такое слово «проскочу», да? Пронесет. Но вот знаете, друзья, вот в самый неподходящий момент и не пронесет. Потому что Господь учредил этот закон сеяния и жатвы. И об этом еще написано в книге «Бытие». Интересное начало этой книги. «В те дни, когда управляли судьи». Вот передо мной брат уже цитировал, несколько текстов есть в книге «Судей», которые одинаково описывают поведение людей. Написано: «Каждый делал то, что ему казалось справедливым». Вот такое слово интересное стоит «казалось». То есть не написано, что они делали то, что было справедливо, а то, что им казалось. Почему им казалось? Почему эти люди не знали, что хорошо, что плохо? Я хотел бы совсем немного коснуться вот этого периода судей. Друзья, судьи все были хороши. Посмотрите, Гафаниил, сын, написано, младшего брата Халевого, Кеназа. Затем Аод, Иефай, Девора, Самсон, Гедеон. Ну, кто из них был плохим судьей? Все были замечательны, все были люди Божьи. Они вели войны Господни. Каждый из них был национальным освободителем. Каждый из них народ Божий возвращал к Богу. Народ отступал, Господь посылал какие-то наказания в виде каких-то других народов, какие-то интервенции, какие-то войны или какие-то катаклизмы. А затем возвращался народ при помощи судьи. Но у судьи был период активности и был период пассивности. А потом, когда наступал период пассивности, опять каждый делал то, что ему казалось справедливым. Руководство, друзья мои, это очень важная грань нашей жизни. Но моя тема называется «Свобода выбора». Мы должны осознать, что каждый человек без исключения
он имеет границы. Границы своей свободы. Или же, если можно так сказать, ограничения свободы. Вот как будто бы мы делаем то, что хотим. Есть у американцев такое очень популярное выражение «It's my life». Да? «Это моя жизнь. Ты меня не трогай. Ты на мою территорию не заходи. С какой стати ты будешь мною управлять?» Есть конституция, есть какие-то глобальные законы. Власть пресвитера в церкви все более и более ограничивается личной жизнью человека. И людям не нравится, когда кто-то ими управляет. Но вот наступает такой момент, ну, можно так выразиться, невежество, когда люди не знают, как жить. И вроде руководитель хороший, он как будто бы Божий человек, но его настолько неэффективное управление, что люди делают то, что ему кажется, им кажется справедливым. Это происходит в случае, когда народ не научен. Вот когда неправильно построена система управления. Нам кажется, что самое удобное управление – это когда нас не трогают, когда мы делаем то, что мы хотим. Друзья, это не так. Бог установил очень четкую субординацию. И даже Он начал с того, что сказал, что Христу глава Бог. Но это еще нам зачем? Если бы Он сказал жене глава муж, мужу глава Христос, здесь все понятно, это не оспаривается, это нужно нам знать. Ну а нам-то зачем вот эта информация, что Христу глава Бог? Оказывается, и эта субординация нам должна быть известна. То есть свобода, любая свобода, она ограничивается управлением, и управление должно быть эффективным. И вот когда управление становится неэффективным, то ли в государстве, то ли в церкви, то ли в семье, вот там начинают делать люди то, что им кажется справедливым. И, соответственно, потом появляются последствия вот этого выбора людей. Как это произошло и в самом начале истории книги Руфи. Есть руководители, которые очень талантливо руководят и людей привязывают к себе. Вот ближайшее их окружение принимает правильные решения. Ближайшее их окружение правильно живет, потому что руководитель очень сильный, волевой человек. Ну, это бывает часто культом личности. Иногда хорошим, братья и сестры, я говорю в положительном смысле. Когда руководитель оказывает личное влияние на ближайшее окружение, и люди живут правильно, потому что он является сильным лидером, подчинил людей, которые находятся вокруг него, подчинил своему правильному мышлению, и вокруг выглядит все благополучно. Но когда этого лидера по какой-то причине не стало, чувствуется, что наступает хаос. Наступают проблемы в этом обществе. Почему? Они опять ищут лидера, а такого лидера нет. Так вот, более эффективное руководство – это когда руководитель научит людей правильно принимать решения. Это очень важно. Отцу научить правильно принимать решения детей. Отец не вечный. И пресвитер не вечный. Бывает пресвитер получше, бывает похуже. Есть более эрудированный, есть менее эрудированный. И вот при хорошем пресвитере бывает церковь хорошая, а при слабом пресвитере начинаются проблемы в церкви. Но если пресвитер людей не привязал к себе, а научил их правильно принимать решения, личные решения, вот эта церковь имеет большую перспективу. Каждый человек индивидуально, он тогда становится самостоятельным человеком, личностью, который правильно может жить. И не будет такой ситуации, как в период судей, когда каждый делал то, что ему казалось справедливым. Человек должен знать, что справедливо. Человек должен знать, что правильно. Но не то, что ему кажется. Одному кажется одно, другому кажется другое, третьему кажется третье. И вот люди спорят, люди задают вопросы, люди выясняют, что кажется. Но истина – это понятие не относительное. Истина – это понятие абсолютное. Потому что истина – это Христос. Христос сказал в Евангелии от Иоанна 14:6: «Я – путь, истина и жизнь». Все наши выборы, все наши решения можно разделить, ну, можно сказать, на два формата.
это решение по вертикали и решение по горизонтали. В этой книге ярко просматриваются эти два принципа, и я бы хотел бы начать вначале с оглашения принципа, а затем мы перейдем к каким-то примерам. То есть мы пойдем по индуктивному методу, от общего мы пойдем к частному. Принцип по вертикали. Что это за принцип? Принцип принятия решения, принцип выбора. Это выбор между Божьим и, можно я выражусь так, не Божьим. Если я скажу между Божьим и дьявольским, вы скажете, о, это чересчур. Между Божьим и человеческим, ну а где же тогда дьявол? Я смелюсь сказать, что кроме Божьего, все остальное, вот что вы ни назовете, человеческое, дьявольское, мирское, плотское, душевное, вот какое угодно вы назовете, кроме Божьего, оно все одно. Вот поэтому выбор по вертикали, он осуществляется только между Божьим и небожьим. Это записано в послании к Римлянам, 6 глава. Как я обещал, мы начнем с принципа, а затем перейдем к образам. С 16 стиха я прочитаю до конца главу. «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или послушание к праведности? Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей, как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их – смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная». Вот в этом отрывке ярко показаны два положения. Или рабы послушания к праведности, или рабы греха к смерти. Братья и сестры, вот третьего здесь нет. Не существует в вертикальном выборе третьей позиции. И говоря о вертикальном выборе, то есть выборе по вертикали, ну я смелюсь такое сделать заявление, что у человека нет свободной воли. У него есть только свобода выбора. Потому что человек не свободен в выборе по вертикали. Или же он станет рабом праведности, или будет рабом греха. Вам нравится вообще выражение «раб праведности»? Выражение, которым мы не пользуемся. Раб праведности – это не тот, который, стиснув губы или зубы, до боли, до пота борется с грехом, с задышкой. А это человек, который попал в плен к праведности, по-другому не может жить. Он живет в плену праведности. И когда говорят о верующих людях, что им и то нельзя, и то нельзя, и то нельзя, вот бедные люди, и им и то нельзя. Мы говорим, да нет, совершенно по-другому у нас строится принцип жизни. Мы просто по-другому не можем жить, мы в рабстве. Это уже наш образ жизни, это наш образ мысли. И другое, другая позиция, другое положение – раб греха. Когда человек делает грех, он не хочет его делать, а он его делает. Я был свидетелем такой яркой картины рабства греха. Это было на остановке, это было не в нашем городе. Мне нужно было переехать с одной станции на другую. И я смотрю, группа мужчин оживленно что-то обсуждает, а потом один из них достал бутылку какого-то горячительного напитка и в стаканчик наливает и по кругу угощает этих мужчин. Было около 10 мужчин. Первый взял с улыбкой, с удовольствием выпил. Второй, третий, ну, у них свои там присказки к этим всем мероприятиям. И я обратил внимание на одного мужчину, который взял стакан, заплакал. Потом вот так вытер слезы, выдохнул и выпил. Он знает, чего ему это будет стоить.
Вот сейчас он доплетется домой или же его дотащат домой. Возможно, что его жена скалкой несколько раз огреет. Возможно, что он вообще не будет ночевать дома. Он знает, что это ему очень дорого обойдется, но не может по-другому поступить. Не может. Это раб греха. Но рабы есть разные, разного уровня, и рабы разных страстей. Но, друзья, или же ты раб греха к смерти, или ты раб послушания к праведности. Есть только два положения, и есть у человека только выбор между тем, кому себя подчинить, чтобы стать рабом послушания к праведности или стать рабом греха к смерти. Если человек думает где-то прожить посередине, где-то вот примоститься, простите за это слово, как-то приспособиться вот где-то между, чтобы недалеко отойти от этого мира, ну и чтобы не стать, как говорится, сектантом или фанатиком, еще так говорят, где-то вот пережить серединку, друзья, не получится, не получится. Дело в том, что изменников Бог отторгает. Он говорит, что прелюбодеи и прелюбодейцы, дружба с миром – это вражда против Бога. Богу такие люди неприятны, а дьявол изменников принимает. Понимаете, куда тяготеет тот, кто посередине находится? Он не останется на середине. Бог принимает только верных людей, которые отвернулись от этого мира, которые сделали выбор по вертикали только в его сторону. Но если кто-то старается где-то на двух стульях усидеть, точно, что он вниз будет стянут, точно. Есть интересный текст, Луки 16:15. Написано: «Ибо что высоко у людей, то мерзость перед Богом». Посмотрите, ценности Божьи и человеческие, они абсолютно противоположны, абсолютно. И не получится нам примирить эти две системы ценностей. Нам невозможно в этих двух мирах жить одновременно. Людское правило. Нахальство – второе счастье. Слышали такое, да? Вот говорят, что эти люди очень многого достигают, многого добиваются. А что же Господь на этот счет говорит? Матфея 11:29. «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Это как раз противоположность этому нахальству. Вот люди ценят одно, а для Бога это мерзость. А у Бога совершенно другая система ценностей. Давайте мы перейдем к Елимелеху. Этот человек оставил народ Божий. Друзья, я не готов сегодня провести аналогию Елимелеха с современными переездами. Почему? Ни один современный переезд, в принципе, нельзя сравнить с переездом Елимелеха. Почему? Потому что Елимелех жил в период теократии, когда Бог был только с Израилем, и Бог был только с одним народом. И кто выходил за территорию этого народа, он уходил от Бога. Мы же с вами сегодня живем по принципу всеобщего священства. 1 Петра 2:9 написано: «Вы род избранный, царственное священство». То есть на всяком месте человек может предстоять перед Богом, и на всяком месте есть Господь. Откровение 1:6 написано: «Соделавшему нас царями и священниками». Сегодня Бог не только с Израилем, написано Деяния апостолов 10:35, «во всяком народе, поступающий по правде, приятен ему». Во всяком народе. То есть это не аналог, но проблема Елимелеха была в том, что он осмысленно, разумно принял решение. Вот ему показалось справедливым, показалось лучшим оставить Бога, оставить народ Божий. Да, народ Божий находился в состоянии наказания. Но это не означает, что если родители ребенка наказывают, то этот ребенок должен хлопнуть дверь и уйти с дому, как бы манипулируя родителями. Да, если вы будете меня наказывать, я совсем уйду. Ну, уйдешь. И что от этого будет? Посмотрите на историю блудного сына. Вот как сын захотел по-своему построить жизнь. Вот что ожидает детей, которые не согласны с родительскими правилами, принципами, с родительским наказанием. Но если Бог определил голод в этой земле, переживи этот голод вместе с народом Божьим.
пострадай, перетерпи. Ведь Божья рука, она милующая, Господь любящий. И написано, что если Господь наказывает, Он не вечно негодует, не вечно наказывает. У Него есть милость, у Него есть милосердие. И у Бога есть прощение. И там, где Господь, даже если и наказание, все равно там будет лучше. Вот почему выбор Елимелеха по вертикали был неправильным. В принципе, неправильным. Не то, что он пошел покушать. Проблема не в этом. Или он умирал с голоду. А проблема в том, что выбор по вертикали сделан был неправильным. Он ушел в сторону от Бога. Посмотрите на выбор Наимени, выбор Руфи. Руфь сказала: «Твой народ будет моим народом, и твой Бог станет моим Богом». Вот это был выбор по вертикали. Если наступил бы голод в Вифлееме опять, думаю, что Руфь не ушла бы. Она сделала выбор в пользу Бога. Это был сделан выбор по вертикали, не по горизонтали. Есть положительные примеры, есть отрицательные. Наимень. Был момент, когда она должна была подчиниться власти мужа. Она поступила правильно, как жена. Она подчинилась выбору мужа. Мы не знаем, кто повлиял на это решение, но она пошла за мужем. Но затем, когда она услышала, что Бог посетил народ свой, она вернулась вот туда, туда, где Бог. Не написано, что они стали голодать. Не написано, что они стали тяжело жить. Вот почему-то вот божественные принципы, они здесь вышли на поверхность. Друзья, и Бог не обратил бы внимания на эту семью, если бы эта семья осталась меркантильной, если бы она больше ориентировалась на какие-то материальные ценности. Наступила какая-то переоценка ценностей. И вот выбор по вертикали у них был правильным. Когда эта семья стала тяготеть к чему-то божественному, к чему-то правильному, к чему-то святому. Их стало привлекать то, что Божье. Какое оно есть, это уже не имело значения. Сытое, не очень сытое, благородное, красивое, богатое. Нет, это уже был второй вопрос. Главное, что оно было Божье. Вот это выбор по вертикали. Давайте мы с вами коснемся выбора по горизонтали. Есть в нашей жизни вопросы, которые мы называем жизненно важные. Что это за вопросы? Например, чем дышать? Дышать ли нам кислородом или же нам, допустим, дышать углекислым газом? Это жизненно важный вопрос. Конечно. Вот что пить? Воду, например, или же какую-то отраву? Тоже жизненно важный вопрос. Например, что кушать? Кушать какие грибы? Грузди, опята, вешенки какие, можно перечислять много съедобных грибов, или кушать мухомор. Это жизненно важно. Вот это жизненно важно. Но есть нежизненно важные вопросы. Например, жить в городе или в селе. Это тоже выбор, но это не жизненно важный вопрос. Быть слесарем или доктором. И так можно прожить, и так можно прожить. Это тоже выбор. Но это не жизненно важный выбор. Таких выборов можно перечислять очень много. Например, человек принимает решение быть одиноким или семейным. Это тоже выбор. Но это выбор не по вертикали, это выбор по горизонтали. Так вот, когда речь идет о выборе по вертикали, человек не свободный. Он является рабом, и он выбирает себе господина. И когда он уже выбрал себе господина, либо на Божьей платформе, либо на противоположной платформе. Давайте мы ее назовем так благородно, на человеческой платформе. Человек уже дальше делает выбор по горизонтали. Вот здесь у него появляется право выбора. Здесь он уже вправе выбирать по горизонтали. Несколько примеров. Выбор по горизонтали, он зависит от системы ценностей человека. Есть люди, которые питаются очень скудно, но зато они тратят все деньги на книги. Это выбор людей. И нельзя сказать, что они поступают неправильно. Это их выбор. Вот человек готов не сытно кушать, но у него должно быть много книг. Есть люди, которые дорого одеваются, но готовы жить в кредиты на съемной квартире.
Вот у них есть свои приоритеты, своя система ценностей. Есть люди, которые не могут себе позволить купить личный автомобиль, они готовы ходить пешком, но зато они будут иметь золотые украшения. Вот куда они потратят свои деньги. Это выбор людей. И в зависимости от того, какая у людей система ценностей, вот так они живут. Выбор по горизонтали – это не выбор между плохим и хорошим, а это выбор между хорошим и лучшим. Вот здесь, друзья, уже вступает новое правило. Выбор по горизонтали определяет наше качество жизни. Если выбор по вертикали определяет нашу судьбу, вопрос нашего спасения, то выбор по горизонтали – это наше качество жизни. Во сколько нам вставать? Есть люди, которые рано встают и говорят так, что кто рано встает, тому Бог дает. А есть люди, которые поздно встают, у них другое качество жизни, но они также спасенные. Это также дети Божьи. Они по вертикали сделали правильный выбор, но по горизонтали они сделали себе другой выбор. И они качество жизни своей приносят в жертву из-за неправильного выбора по горизонтали. Римлянам 2:18 написано: «Знаешь волю Его и разумеешь лучшее». Оказывается, даже в выборе по горизонтали Бог нам дал милость знать, как лучше. Мы можем жить с вами хорошо, а можем жить лучше. Это наш с вами выбор. Еще один текст, Филиппийцам 1:10. Написано: «Чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов». Давайте мы посмотрим несколько примеров из книги Руф. Выбора по горизонтали. Руф 3:9. «И сказал ей Вооз: кто ты? Она сказала: я Руф, раба твоя. Простри крыло твое на рабу твою, ибо ты родственник». 3:12. Я сейчас несколько текстов прочитаю, и потом их обобщу. «Хотя и правда, что я родственник, но есть еще родственник ближе меня». И 4 глава. 4-6 стих. «Я решился довести до ушей твоих и сказать: купи при сидящих здесь и при старейшинах народа моего. Если хочешь выкупить, выкупай, а если не хочешь выкупить, скажи мне, и я буду знать, ибо кроме тебя некому выкупить. А по тебе я». Тот сказал: «Я выкупаю». Вооз сказал: «Когда ты купишь поле у Наимини, то должен купить и у Руфи Моавитянки, жены умершего, и должен взять ее в замужество, чтобы восстановить имя умершего в уделе его». И сказал тот родственник: «Не могу я взять ее себе, чтобы не расстроить своего удела. Прими ее ты, ибо я не могу принять». Здесь выбор был по горизонтали. Выбор Руфи, выбор Вооза и выбор этого неизвестного человека. Чего испугался этот неизвестный человек? Он побоялся расстроить свой удел. Что такое удел? Удел – это имя. Это имя. Чтобы потом в поколениях его имя как-то вспоминалось. Если бы он женился на Руфи, вот этот ближайший родственник, то дальше дети назывались бы по имени Руфиного умершего мужа. А он побоялся свой удел расстроить. Но так побоялся, что мы до сих пор даже не знаем его имени. Вот построил себе удел, да? Вот его выбор. Вооз поступил, как должен был поступить. Он должен был, как родственник, как написано, простереть крыло на вот эту вдову. Да, он пожертвовал своим уделом. Но это был выбор по горизонтали. Это были устроенные потом судьбы. Это было благословение от Бога. Это была другая, совершенно другая качественная жизнь. И скажите, чей удел состоялся? Чье имя было увековечено? Вот он, выбор по горизонтали. Но если бы Вооз не простер крыло над Руфью, он бы не лишился звания Дитя Божьего. Его бы не исключили из списков народа Божьего. Он бы так бы прожил. Но мы бы до сих пор с вами не знали, кто это был такой. Был там какой-то знатный человек тысячелетия назад, прожил и умер. А потом его имя кануло в вечность. Так вот, вот этот выбор, правильный выбор по горизонтали делает человека успешным, делает человека удачным. И его жизнь, она становится более качественной, она выходит на более высокий уровень. И третье,
О чем я хотел бы, наверное, уже только коснуться, не поговорить, это о последствиях. Последствия выбора по вертикали. Римлянам 2:7-8. «Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечная. А тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев». Посмотрите, пожалуйста, на выбор Елимелеха. Последствия его выбора. Вот когда он принимал решение идти в землю Моавитскую, не написано, сколько лет было ему и сколько лет было его сыновьям. Не написано. Единственное, что мы знаем, что они прожили там 10 лет. Но когда принимал решение Елимелех, разве трудно было догадаться, на ком женятся его сыновья? Ну вот сыновья вырастают. И он уезжает из общества народа Божьего. Неужели он думал о том, что его сыновья дадут обет безбрачия? Что они на язычницах никогда не женятся? Друзья, он этим пренебрег. Ему это совершенно было безразлично. Есть такой тип людей, которые говорят, вот лишь бы мне было хорошо. А что будет после меня, как говорят, хоть трава не расти. Есть люди другие, которые ради детей своих готовы пойти на большие жертвы, лишь бы детям было хорошо. Помните Езекию? Когда пришел к нему Исаия, произнес страшное проклятие. Говорит, что твоих детей отведут в Вавилон, они станут евнухами. Это ужасная процедура. Твои дети никогда не будут иметь семьи своей. У тебя не будет потомков. Твои дети, они будут служить языческому царю. Что сказал Езекия? Благо слово Господне, да будет мир и благосостояние в дни мои. Что будет с детьми? Да пусть евнухами будут, пусть кем угодно, чтобы мне сейчас хорошо было. Вот как будет после меня, мне все равно. Друзья, вот когда человек делает выбор по вертикали, он должен предусмотреть все. Он должен посмотреть, какую судьбу он предложит своим детям, своим внукам. И если он любит детей, он должен в выборе по вертикали хоть на один шаг посмотреть вперед, что ожидает его детей. А иногда об этом не хочется думать, и обычно люди, которые делают неправильный выбор по вертикали, как отвечают? Господня земля, Господь везде, Бог везде одинаковый, дьявол везде одинаковый. Ну, так обычно говорят, да? Друзья, но и сегодня Бог ставит нас перед выбором по вертикали, чтобы мы сделали правильный выбор, который потом повлияет на нашу судьбу. Хочу показать одно противопоставление. Я не буду читать, а только напомню. 4 книга Царств, 6 глава, 32 стих, описывает великий голод в Самарии, когда Елисей со старцами сидел мирно в доме своем. Вы помните, когда съели сына одной женщины, сварили, а потом произошел спор и пришел к царю, пришли эти две женщины к царю, говорит, мы согласились, что сегодня, вчера сидят моего сына, завтра ее сына. И тогда царь израильский, написано, разодрал одежду и сказал, пусть то и то Бог мне сделает, еще больше сделать, если останется голова Елисея, сына Сафатова, цела. Он посчитал, что во всем был виновен Елисей. Я хотел показать степень голода. Это был страшный голод, когда люди питались голубиным пометом. Мы с вами не знаем вкуса голубиного помета. Что это такое? Даже когда мы трудно живем, мы не питаемся голубиным пометом. А тогда был вот такого уровня голод. И скажите, Елисей не мог бы себе найти тепленькое местечко? Свободно мог. А он остался с народом Божьим. Вот там, где Господь его определил, со своими старцами, с друзьями. Они сидели мирно, общались, не паниковали, не искали себе визы, куда поехать поработать, где решить свои вопросы, куда можно сбежать от голода. Нет, он просто по вертикали сделал правильный выбор. Если Бог определил вот такую судьбу народу, значит, я с этим народом. Бог этот народ не оставит. По горизонтали. Судьба Орфы, судьба Руфи, судьба Вооза. Это такие разные судьбы. Орфа, сказать, что она поступила неправильно, это ее право.
она поступила, ну, наверное, логично. И если остается вдова, то, наверное, она быстрее вернется к родной матери, чем к свекрови. Ну, так логика подсказывает. И то, что она сделала, это не было противоестественно. Но это был ее выбор по горизонтали. И эти судьбы очень разные. Судьба Орфы нам совершенно неизвестная. Может быть, что-то и было в ее судьбе хорошее, но она нам не представлена, эта судьба. А вот судьба Руфи, это была замечательная судьба. Сделав выбор по вертикали в пользу Бога, она затем сделала несколько выборов по горизонтали. Например, выйти замуж за человека, если большая разница в возрасте. Ну, как правило, такой брак осуждается, правда? Нормально. Ну, если 25 лет разница, например.

0: переступила через какие-то людские установки, через какие-то людские правила и мнения. Последнее, о чем хочу сказать, несколько важных правил, которыми руководствуюсь я в жизни. Выбор по вертикали я уже давно сделал, но выбор по горизонтали мне приходится делать очень часто. Так вот, есть такое правило, оно больше касается выбора по вертикали, но часто оно применяется и в выборе по горизонтали. Если не знаешь, как поступить, поступи правильно. Это очень просто. А знаете, как это правило работает? Вот история, в которую мы с вами попадаем, где нам нужно принять решение, трудно принять решение, постарайтесь вот эту историю представить с двумя другими персонажами. Это чужая история. И если бы эту историю нам рассказали, у нас есть всегда совет, как правильно поступить. Правда? Конечно, конечно. Мы знаем, если бы это было у моих братьев или у моих сестер, или у какой-то другой семьи, я знаю, как посоветовать им. Так вот, то, чтобы ты им посоветовал, возьми это и сделай. И это будет правильно. Мы думаем, а это будут такие последствия, или же вот такие будут последствия, или же реакция будет вот такая, нежелательная, или мне это не понравится. Это совершенно другой вопрос. Не знаешь, как поступить, если честно не знаешь, как поступить, поступи правильно и не ошибешься. И второе правило. Этому правилу научил меня пресвитер, который меня крестил, который меня венчал и который меня рукополагал. Это был один и тот же пресвитер. И я очень прислушиваюсь к его мнению, хотя оно мне не всегда нравится, признаюсь вам. Но он меня научил такому правилу. Я до сих пор с этим правилом борюсь, но всякий раз, когда я подчиняюсь этому правилу, испытываю много благословений. Он научил меня так. Если ты не знаешь, как поступить, действительно не знаешь, как поступить, поступи против себя. И ты увидишь, что это будет правильно. Знаете почему? Потому что мы всегда склонны защищать свою плоть, а дух желает противного плоти. Если хочешь поступить по духу, поступи против себя. И это будет правильно. Друзья, наш выбор, он обязательно нам принесет последствия, причем предсказуемые. И не будет так, что у нас будет сеяние одно, а жатва будет совершенно другая. Так не будет. То, что мы сеем, то мы и пожнем. И давайте мы будем с вами сеять то, что хотим пожать. Вот то, что хотим пожать, вот это и будем сеять. Но то, что мы хотим пожать, приходится сеять часто со слезами. Но пожинать будем с радостью. У каждого выбора есть свои последствия. Коротко подведем итог того, о чем мы говорили. Есть выбор по вертикали и по горизонтали. Выбор по вертикали – это вопрос нашего спасения, это вопрос нашего отношения с Богом, это вопрос выбора системы ценностей или же руководителя, кому мы подчиним себя в рабство. Или станем мы с вами рабами Божьими, или рабами греха. И второй выбор – выбор по горизонтали, который определяет наше качество жизни. Насколько мы с вами проживем хорошо, и то, что мы будем сеять, то мы с вами пожнем. Давайте за это Бога поблагодарим, за то, что Он нам предложил такие предсказуемые законы, в которые мы можем верить, в которых мы можем участвовать и которыми мы можем пользоваться и испытывать благословение. Аминь.
1: Слушали радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте siegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

между небом святым и греховной землей. Пропасть злая лежит, разделяя собой. Хочешь — верь, хочешь — нет, слушай слово Творца. Крест — единственный путь от земли.

0: Радио Зегенсвелле, Волна Благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Марк. Имя Марк является сокращением очень распространенного латинского имени «Маркус», которое производят от глагола «марсео», означающего «быть слабым» от старости или изнеженности. Хотя о себе Лука ничего не написал, ему мы обязаны некоторыми сведениями относительно евангелиста Марка. В Деяниях апостолов 12:12-14 читаем, что апостол Петр, которого ангел Господень ночью вывел из тюрьмы и поставил на улице, осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, называемому Марком, где многие собрались и молились. Когда же Петр постучался у ворот, то вышла послушать служанка именем Рода. И, узнавши голос Петра, от радости не отворила ворот, но вбежавши объявила, что Петр стоит у ворот. Из этого узнаем, что мать Иоанна, Марка, называлась Мария, что у них был свой дом в Иерусалиме, в котором многие верующие собирались на молитву, что у них была служанка или рабыня именем Рода. Это свидетельствует, что Иоанн Марк вырос не в бедной семье. Из послания Колоссянам 4:10 известно, что Марк был племянником Варнавы, а Варнава был левитом и богатым человеком родом с острова Кипра, продал свою землю, а вырученные деньги отдал в распоряжение апостолам. Деяния апостолов 4:36-37. Из того, что Рода узнала голос Петра и весьма обрадовалась, можем заключить, что апостол Петр бывал часто в этом доме. В своем послании апостол Петр называет Марка своим сыном, 1 Петра 5:12, а это заставляет думать, что он обратился под влиянием бесед или проповедей апостола Петра. Во время голода в Иерусалиме пришли из Антиохии Варнава и Савл и принесли значительную материальную помощь от новообращенных из Антиохии. Они рассказали о дивных действиях благодати Божией в том городе. Это воспламенило сердце молодого Иоанна Марка, и мы читаем. Варнава и Савл по исполнении поручения возвратились из Иерусалима в Антиохию, взявши с собою Иоанна, прозванного Марком, Деяния апостолов 12:25. Им пришлось пройти пешком около 600 километров. Далее в Деянии апостолов 13:1-5 сказано, что духовным работникам в Антиохии, молящимся и постящимся, Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». Это было начало миссионерской деятельности среди язычников. Варнава и Савл пришли в Селевкию, портовый город Антиохии, и отплыли на остров Кипр. Имели же при себе Иоанна для служения. Мы не знаем, какого рода служение исполнял он. Находил ли кров и пищу, учил ли новообращенных, но это было служение. Пройти весь остров от Саламина на востоке до Пафа, на западе около 200 километров, забрало не одну неделю и включало разные трудности. В городе Пафе, резиденции правителя, имели возможность беседовать с проконсулом Сергием Павлом. Эта беседа и совершенная апостолом Павлом чудо имела двойное действие. Проконсул уверовал, дивясь учению Господню, а Савл усвоил себе имя Павел. Когда же Варнава, Павел и Иоанн Марк приплыли с острова Кипра в Пергию, главный город провинции Памфилия, Иоанн, отделившись от них, возвратился в Иерусалим. Деяния апостолов, 13 глава, 13 стих. Причины этого дезертирства могли быть разные. тяжелая жизнь странствующих проповедников, тоска по матери и уютном доме, обида за дядю Варнаву, которого начал затенять более энергичный Савл Павел, несогласие с Павлом, который учил и проповедовал, что язычникам Бог дает спасение по вере во Христа Иисуса, и что они не обязаны соблюдать закон Моисеев, а в общем не знаем. Прошло несколько лет. Церковь Христова в Антиохии росла. Но возникли и трудности. Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев: «Если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись». Деяния апостолов 15.1. Павел и Варнава доказывали обратное. Церковь решила послать своих представителей с Павлом и Варнавою в Иерусалим к апостолам для решения этого вопроса. В Иерусалиме состоялся первый собор христианской церкви, описанный в 15 главе Деяний апостолов, на котором было принято следующее решение: «Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени, кроме всего необходимого. Воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим то, чего себе не хотите, соблюдая сие, хорошо сделаете. Будьте здравы». С таким апостольским решением возвратились в Антиохию Павел с Варнавою, сопровождаемые Иудой и Силою. Иоанн Марк тоже присоединился к ним. Его влекло к служению.

отплыл в Кипр. Деяния апостолов 15:36-39. Этим заканчиваются заметки об Иоанне Марке, какие находим в Деянии апостолов. Лет 10 спустя апостол Павел написал из Рима послание Колоссянам, в конце которого, 4:10-11, читаем. «Приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мною, и Марк, племянник Варнавы, о котором вы получили приказание. Если придет к вам, примите его, также Иисус, называемый Иустом, оба из обрезанных. Они единственные сотрудники для Царствия Божия, бывшие мне отрядою. Какая перемена! Лет 10 перед этим Павел не хотел взять его с собою, а теперь засвидетельствовал о нем как об особо ценном сотруднике для Царствия Божия. Варнава повлиял на племянника». Во втором послании к Тимофею 4:11 читаем просьбу апостола. «Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения». Вероятно, Павел нуждался в помощи Марка для записи его посланий, какие намеревался направить к разным церквам. Успел ли Марк прибыть вовремя, не знаем. Первое послание апостола Петра так заканчивается. «Приветствует вас избранная, подобно вам, церковь в Вавилоне и Марк, сын мой». 5:12. Было ли это послание направлено из Вавилона на Евфрате или из Рима, которому апостол дал символическое название Вавилон, факт остается неизменным, что Марк находился при Петре, и Петр назвал его своим сыном, которого он родил духовно в Иерусалиме. О последней связи Марка с апостолом Петром имеем такие свидетельства. Папий, ученик апостола Иоанна, в сохранившемся от его послании, отрывке номер 6, говорит, что Марк написал Евангелие со слов Петра, стараясь ничего не опустить из слышанного и ничего не добавить придуманного. Евсевий Кесарийский сохранил в своей церковной истории 2:15 выдержку из гипотипов Климента Александрийского, в которой говорится так. Слушавшие Петра не довольствовались одним неписанным учением божественной проповеди, но убедительно просили спутника Петрова Марка оставить и письменный памятник устно преподанного им учения, и не отступали до тех пор, пока Марк не исполнил их желание. Таким образом, они то были возбудителями к написанию Евангелия, называемого Евангелием от Марка. Узнав об этом по откровению Духа Божия, апостол возрадовался о ревности римлян и одобрил Евангелие для чтения в церквах. Некоторые думают, что Марк был тем юношею, который следовал за Иисусом в Гефсимании, о котором читаем у Марка 16:51-52. Евсевий в церковной истории 2:16-1 и Иероним в жизни замечательных людей 8 говорят, что Марк проповедовал Евангелие и основал церкви в Александрии в Египте. Но александрийцы Климент и Ориген об этом не упомянули и не отрицать, не утверждать не можем. История Иоанна Марка является особенно поучительной в том отношении, что упавший может подняться, и бежавший от служения в другое время может послужить с большим благословением.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

При императорах – катакомбы и арены амфитеатров. При атеизме – вой сирен милицейских воронков, изгнание и тюрьмы. Для гонимой церкви порой трудно было найти место и время для общения, и поэтому нередко вместо крыши над ней был свод небес в ночи, а вместо стен укрывали от взгляда притеснителей гостеприимные леса.

0: В Германии 10 часов.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 4 за 2018 год. Слово редактора. Вальдемар Цорн.
2: Напряженное ожидание. У меня три сестры, которые младше меня. Мне было лет 14, когда родители в очередной раз поехали в соседнее село на богослужение, а меня оставили за старшего. Есть у меня старший брат, но за малышами смотреть должен был я. Они играли во дворе, а затем в доме. Я под навесом делал заготовку финки. Это нож такой. Не буду писать, с какой целью я его изготовлял. Слышу, в доме сестренка Фрида плачет. Засунул я заготовку в карман и пошел посмотреть, в чем дело. Средняя из моих сестер забралась на стул, а теперь боится упасть. Высоко ей и страшно. Подхватил я ее подмышки и спустил на пол. А соскользнула она животом по моему карману, из которого торчал кончик финки. В общем, вспорол я ей таким образом живот снизу доверху. Все не буду описывать. Скажу только, что соседи отвезли ее в больницу. Представляете, с каким чувством я ожидал возвращения родителей? Мобильников тогда еще не было, а телефоны стояли только в избранных домах и конторах. До сих пор помню, как страшно мне было смотреть в глаза отцу и матери. Все обошлось. Она жива, замужем, у нее дети и внуки есть. А я все помню. Еще помню, как родители однажды ушли на вечернее служение, а нас с братом дома оставили. У меня ангина была. Температура. Брат читает какую-то приключенческую книгу, а я смотрю на дверь и жду, когда же она откроется, и я увижу маму. И она положит мне прохладную руку на лоб и тихо так скажет: «Сынок, все будет хорошо». И я знаю, теперь все будет хорошо. Иисус Христос много раз говорил своим ученикам, чтобы они жили в ожидании Его возвращения. Он говорил, что Его последователи будут ожидать гонения и скорби, страдания и лишения, болезни и даже смерть за Его имя. Говоря это, он не уставал повторять: «Радуйтесь, близко, при дверях уже». Жизнь в ожидании второго пришествия Христа, о котором в Библии говорится так много и часто, тема нашего журнала, который вы сейчас держите в руках, уважаемый читатель. С каким чувством вы ожидаете пришествия Христа? Благословенного вам чтения!
3: Михаил Бурчак. Вознесение. Гора святая Елеон стоит близ Иерусалима. Отсюда в небо вознесен Спаситель силою незримой. Ни буря в небе, ни гроза в тот ясный день не бушевала. Христос поднялся в их глазах, и на земле Его не стало. Оставь сомнение и страх, душа, тебе теперь известно, Господь придет на облаках за церковью своей невестой. Того, кто ждал, любил Его, восхитит от земли Спаситель, Его возьмет на торжество в свою небесную обитель.
2: Притча о нас. Заскрежетали зубами, зашумели, перешептываться стали: «Убить! Убить его!» Притчу им Иисус рассказал о виноградарях, о злых виноградарях. Тех, которым хозяин, насадив виноградник и обнеся его оградой, поручил уход, когда отправился по своим делам в дальнюю страну. А когда пришло время сбора урожая, он решил воспользоваться плодами своего виноградника. Да не тут-то было, не пускают слуг его, избивают и одного, и другого, и третьего. Решил послать к ним сына. А виноградари, выведя сына за стены виноградника, убили его. И поняли священники, фарисеи, саддукеи, коим верено было служение словом для народа, что речь идет о них, и что Бог с них спросит. Спросит обязательно. Ведь не их это виноградник, а Божий. Потому и возмутились, что поняли. О них самих Иисус эту притчу рассказал. Обычно мы говорим, что злые виноградари о себе думали, а не о том, что им хозяин поручил. Чем история с ними закончилась, мы знаем. Перебил их всех хозяин, а виноградник отдал другим, которые честно трудились и не считали виноградник своим, а отдавали урожай хозяину. Нет, думаем мы, не о нас речь идет. Ведь о фарисеях, о законниках и священниках мы не такие. Согласен. Мы не наемники, мы дети. Так на то эти притчи и сказывались, чтобы извлекать нам из них уроки. А для нас урок какой? Задумались? И рассказал Иисус еще одну притчу о Царстве Божьем, то есть о нас, не так ли? Отправляясь в дальнюю страну, чтобы получить царство, один влиятельный и богатый человек поручил своим слугам все свое богатство, чтобы приумножалось оно, чтобы слуги не были без дела, чтобы польза была для его будущего царства. Получил тот человек царское достоинство свое и вернулся домой. Призывает слуг. Одного хвалит. «Хорошо, отлично, ты был в малом верен, поставлю тебя над многим. Возьми во владение 10 городов». И второго хвалит. «Царь доволен, и власть в его руке, и сила на его стороне, и богатство его приумножилось. И слуги его довольны». Но не все. Один из слуг ничего толкового с веренным ему богатством не сделал. Он его в землю закопал, чтобы не пропало, чтобы никто не украл. «Вот, возьми твое», — говорит он своему господину. Конец и этой притчи нам известен. Выбросить этого труса и лентяя в тьму внешнюю. Тоже не о нас речь идет? Не знаю, не знаю. Что-то у меня от этой притчи не совсем спокойно на душе. Мы же понимаем, что Иисус имеет в виду, рассказывая своим ученикам эту притчу. Она ведь о Царстве Божьем, то есть о нас с вами. Есть у нас поручение, самое главное. Его так богословы и назвали «великое поручение». Идти и проповедовать Евангелие до края земли, всем людям, всем народам. Иисус, одесную Отца, в Его руках власть и сила. Возвращаясь к смыслу притчи, можно сказать, что под Вознесением надо понимать. Он ушел получить царство. А что же Он поручил своим слугам? И, приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. И вот Я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Евангелие от Матфея, 28 глава, стихи с 18 по 20. Повеление ясное и понятное. Непростое, но понятное. Дело важное, самое важное. Не по силам нам. И это понятно. И не только нам. Иисусу это тоже понятно. Знает Он, что мы сами по себе ни на что хорошее не годны. «Без Меня не можете делать ничего», — сказал Иисус. Именно потому и говорит Он: «И вот Я с вами». Он не только с нами, но более того, Он в нас. Это Он живет в сердце каждого верующего в Него человека. Это Его Святой Дух делает нас новым творением и участниками нового небесного человечества. Живя в нас, Он преображает верующего в Свой образ. Именно поэтому Он поручил нам, слабым людям, нести этому миру самую главную весть, благую весть, Его Евангелие. Это Его силой преображаются люди, и из робких становятся героями, из слабых – побеждающими мир, из грешных – святыми, из ненужных – употребляемыми для славы Божьей. Нам вручил Он свое богатство – Евангелие. Он примирил с собою весь мир, не вменяя людям согрешений их, и вручил нам служение примирения, примирение грешника с Богом, цель прихода Иисуса Христа в этот мир. Он сам сказал: «Я пришел взыскать и спасти погибшее». Совершил Он это на кресте. Но как узнать миру об этом сокровище? Кто им поделится, если не мы, рабы Господа? Вот тут и становится очевидной вся серьезность и важность рассказанной нашим Господом притчи о слугах, отправившихся за царством хозяина. Когда мы говорим о миссии, то нам на ум сразу приходит Африка или Китай. И проповедники, переводчики Библии, евангелисты. А мы кто? Что можем мы? Миссионеры, посылаемые Господом в дальние страны к забытым народам, к язычникам, не знающим истинного Бога, исключение. Они, как послы Царства Божьего, служат Ему. А великое поручение Господь дал всем, всей Церкви. Каждый верующий в Иисуса Христа – Его свидетель. Иисус сказал: «Будете Мне свидетелями». А дело свидетеля простое. Расскажи, когда нужно и возможно, что ты видел, слышал, пережил. Сам. Не со слов другого. Не заученное наизусть. Такие свидетели доверия не вызывают. У Господа нашего принцип благовествования очень простой. Апостол Павел сформулировал его так: «Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание, познание о себе распространяет нами во всяком месте. Ибо мы – Христово благоухание Богу в спасаемых и погибающих. Для одних – запах смертоносный на смерть, а для других – запах живительный на жизнь». Второе послание к Коринфянам, 2 глава, стихи с 14 по 16. Это Он Сам распространяет через нас свое благоухание. Он Сам свое, не наше, но через нас. Потому что мы во Христе торжествуем. Мы в Нем, а Он в нас. Мы спасены, мы в пути, а Он через нас благословляет всех, кого мы встречаем, с кем работаем, учимся, в поезде едем, в автобусе говорим, кому трактат дали, Новый Завет подарили, на собрание пригласили, или кому после служения в церкви подошли и спросили: «Я вас еще ни разу не видел у нас. Вы с кем-то пришли? Не хотите ли к нам на обед пойти?» У меня есть родственник. Сейчас он родственник, а раньше, когда он еще был совсем молодым человеком, родители его приглашали в церковь. Ходил он туда неохотно. Все чужие. Молодежь не от мира сего. В общем, посидит на собрании, а потом быстренько домой. Никто к нему не подходил, никто с ним не говорил. Однажды он решил: «Если сегодня ко мне никто не подойдет и не заговорит, уйду и уеду к себе на родину. Хватит экспериментов». Только он так решил, а дело к концу собрания было, поворачивается к нему одна молодая сестра и говорит: «Ты бы не хотел сегодня с нами остаться? Мы с молодежью хотим провести встречу». Его аж в жар бросило. Остался. Потом он в этой церкви пресвитером стал. Или вот недавно мне случай рассказали. Есть в наших церквах люди, которые встречают приходящих, приветствуют их, помогают старичкам найти место, если кто запоздал. Так вот, один из них рассказывает: «Приехал я как-то в город Н, в больницу, собственно, ищу место, чтобы машину поставить. Вижу, возле церкви есть место. Поставил. Тут выходит человек, который в церкви за порядком следит. Я уже было напугался, что ругаться будет. А он мне говорит: «Да-да, здесь вы можете машину оставить. А в церковь не хотите зайти?» Я зашел и остался навсегда. Теперь я в церкви отвечаю за это служение. Слуга добрый, хороший, наш господин сказал: «Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. Блажен тот раб, которого господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его». Аминь.
1: Духовная статья. Эйден Уильям Тоза. Божественные атрибуты. Некоторые истины о Боге. О величие! Невыразимое словами, моя душа желает увидеть Тебя. Я взываю к Тебе из праха, спрашиваю, как имя Твое, но Ты не отвечаешь. Имя Твое остается для меня тайной. Ты скрыт во свете, к которому ни один человек не может приблизиться. Ты тот, кого нельзя описать ни мыслями, ни словами, ибо слава Твоя неописуема. И все же пророки и авторы псалмов, апостолы и святые пробуждают во мне веру в то, что я смогу хотя бы отчасти узнать Тебя. Поэтому я умоляю, помоги мне искать то, что Ты сам сочтешь нужным открыть мне как сокровище, которое драгоценнее рубинов или чистого золота. С Тобой я буду жив, даже когда не будут больше в сумерках появляться звезды на небе, и даже когда исчезнут небеса. Только Ты пребудешь вечно. Аминь. Изучение Божьих атрибутов вовсе не является скучным или трудным занятием. Этот духовный опыт может стать желанной и захватывающей практикой для просвещенных христиан. Для души, жаждущей Бога, нет большего удовольствия, чем сидеть и думать о Боге. Это настоящая радость. Размышлять о Нем, шепотом произносить Его имя – это истинное блаженство. Фредерик Фабер. Однако, прежде чем углубиться в эту тему, необходимо определить значение слова «атрибут», которое используется в данном тексте. Слово употребляется не в философском смысле и не в строго богословском значении. Смысловое наполнение его гораздо шире. Божьи атрибуты – все, что может быть безошибочно присуще Его божественной природе, что Он тем или иным способом явил или открыл о Самом себе. Мнения различных религиозных мыслителей разнятся в вопросе количества атрибутов. Некоторые настаивают на том, что их 7, но Фабер, например, воспевал Бога, обладающего 1000 атрибутов, а Чарльз Уэсли восклицал: «Мы с радостью превозносим Твои атрибуты, славные и бесчисленные». Конечно, эти люди были Божьими служителями, и считать Его атрибуты не являлось их самоцелью. В этом вопросе стоит довериться интуиции нашего восторженного сердца, а не разуму и осторожным рассуждениям богословов. Если атрибуты раскрывают истину о Боге, то, возможно, нам незачем подсчитывать их количество. Более того, это не имеет значения, когда мы рассуждаем о Божьей сущности, иначе количество атрибутов, присущих Богу, будет ограничиваться нашим пониманием. Если атрибут раскрывает истину о Боге, то нам просто необходимо принимать это за истину о Боге. Бесконечный Бог может обладать атрибутами нам неизвестными. Атрибут в известном нам представлении – сформулированное разумом понятие, стремление объяснить проявление Бога в этом мире. Сам Бог открывает Себя нам и отвечает на наши вопросы и поиски. Каков Бог? Каким Он является? Как много Он может сделать для нас и для всех людей, им сотворенных? Эти вопросы нельзя относить только к сфере богословия. Они затрагивают душу, и ответы на них влияют на жизнь, характер и судьбы людей. Когда вопросы задаются с благоговением и ответы на них даются в смирении, тогда это приятно нашему Небесному Отцу. Ибо Он желает, чтобы мы знали и любили Его до того, как попадем на небеса. Ибо созерцание Творца и любовь к Нему сильнее всего умаляют нашу душу в ее собственных глазах и наполняют благоговейным трепетом и истинным смирением, а также великим милосердием по отношению к другим христианам, писала леди Юлиана Норвичская. Бог подготовил ответы на наши вопросы.
4: Конечно, не на все вопросы, но на такое количество, которого будет достаточно для удовлетворения требований нашего разума и для приведения нашего сердца в восторженное состояние. Бог отвечает нам, являя себя в природе, в Священном Писании и в лице Своего Сына. Мысль о том, что Бог открывает Себя в творении, неохотно воспринимается современными христианами. Однако она ясно выражена в Слове Божьем, в особенности в словах Давида и Исаии в Ветхом Завете, а также в послании апостола Павла к римлянам в Новом Завете. «Небеса возвещают о Твоей славе, Господь, в каждой звезде сияет Твоя мудрость, и когда наши глаза видят Твое Слово, мы читаем Твое имя яснее всего» — Исаак Уоттс. И наиболее полно и явно, словно при ярком солнечном свете, Бог явил Себя людям, когда Вечное Слово стало плотью и обитало среди них. Это откровение — особая и неотъемлемая часть Благой Вести. Хотя Бог уже и ответил нам, не всегда легко это увидеть. Ответы необходимо искать с молитвой, упорно и систематически размышляя над Священным Писанием. Как бы ярко ни сиял этот свет, способны его увидеть лишь духовно подготовленные. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» — Матфея 5:8. Если мы всерьез собираемся размышлять об атрибутах, присущих Богу, нам необходимо отказаться от употребления слов, сходных по своему значению со словом «атрибут», таких как особенность, характеристика, качество. Эти слова используются там, где речь идет о Божьих творениях, но не о Боге. Мы не можем думать о Создателе таким же образом, каким мы думаем о Его творении. Возможно, человек не может думать без слов, но если он станет мыслить, используя неверные слова, то вскоре у него появится ошибочное представление и понимание о Боге, так как слова, данные нам для выражения наших мыслей, имеют обыкновение выходить за пределы определенных им границ и определять содержание наших мыслей. «Нет ничего легче, чем думать», — пишет Томас Траерн, «и нет ничего труднее, чем хорошо думать». Думая о Боге, мы должны думать о Нем хорошо. Человек состоит из частей тела, а его характер — из совокупности определенных черт. У людей черты характера бывают разными, а иногда даже у одного человека на протяжении жизни они могут меняться. Человеческий характер непостоянен, поскольку его черты изменчивы. Они то приходят, то уходят, проявляются то сильнее, то слабее. Например, человек добрый и тактичный в 30-летнем возрасте может стать жестоким и грубым, когда ему 50 лет. Такая перемена может произойти, поскольку человек сделан. Он является соединением в самом буквальном смысле этого слова. Он — сумма различных черт, составляющих его характер. Абсолютно естественно и правильно думать о человеке как о творении, созданном божественным разумом. Человек был сотворен, но как именно, осталось нераскрытой тайной Бога. История сотворения человека из небытия, из ничего, неизвестна. Она не будет известна никогда и никому, кроме Творца. Однако то, как Бог устроил человека, не является для нас тайной. Хотя нам даны лишь некоторые знания о человеке, но известно, что человек обладает телом, душой и духом. Человеку даны память, рассудок, воля, интеллект и чувства. Человек обладает чудесным даром сознания. Вместе с особенностями своего темперамента он составляет личность. Все эти Божьи дары соединены в человеке с бесконечной мудростью. Человека в его сложности можно приравнять к нотной записи, составляющей партитуру самой возвышенной симфонии, когда-либо созданной, или к нитям, из которых соткан великолепный ковер Вселенной. Все эти сравнения, помогающие нам лучше понять всю сложность мироздания, применимы к творению. Подобный подход будет неверным по отношению к Богу. Отец никем не сотворен, не создан, не рожден. Сын единого Отца не сотворен, не создан, но рожден. Дух Святой не сотворен, не создан, не рожден, но исходит от Отца. Бог существует в самом себе и от самого себя. Он не имеет никаких обязательств ни перед кем. Он находится в основе всего, является неделимой субстанцией. Он неделим, но един в своей сущности. Учение о единстве Бога подразумевает не только то, что есть лишь один Бог. Оно также означает, что Бог цельный, не состоящий из частей. Он один в самом себе. Гармония его существа — это результат отсутствия составных частей. Не может быть никакого противоречия между его атрибутами. Все его атрибуты – одно целое. Он не разделяет себя на части, чтобы сделать что-то. Он действует в полном единстве своей сущности. Следовательно, атрибут не является частью Бога. Это то, как он себя проявляет. О том, как Бог видит себя, знает только он. Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. 1 Коринфянам 2:11. Только равному себе Бог мог бы поведать тайну своей божественной сущности, поэтому думать, что кто-то может быть равным Богу, абсурдно. Божественные атрибуты – это истина, которую мы знаем о Боге. Они присущи Богу не как его качество, они то, как Бог открывает себя своему творению. Например, любовь. Божья любовь – это неизменяющееся чувство, которое может усиливаться, ослабевать или вовсе перестать ощущаться. Божья любовь – это его сущность. То же самое можно сказать и о других его атрибутах.

Малая кафедра. Петр Луничкин. Скажи нам, когда это будет? Бывает лед сильнее огня, зима порой длиннее лета. Бывает ночь длиннее дня, и тьма вдвойне сильнее света. Иосиф Бродский. Люди будут нечестивы, бесчувственны, недружелюбны. 2 Тимофею, глава 3, стих 2. По велению Святого Духа апостол Павел открывает не просто общую картину духовно-нравственного разложения людей последнего времени, но указывает на каждый порок человека в отдельности. Делает он это для того, чтобы христиане в свете Священного Писания могли проверять себя, свою духовную жизнь. При общем разложении нравов для церкви наступят опасные времена. Приближаются дни, когда христиане, поступающие по собственным похотям, перестанут не только говорить, но и думать о пришествии Иисуса Христа. 2 Петра, глава 3, стихи 3-4. Эти люди полюбят земную жизнь всем сердцем, разумением и крепостью. Проповедь живого слова заменит интеллектуальная лекция. В церквах будут говорить о духовном, но жить христиане будут по-мирски, как все. Павел говорит, что христиане последнего времени станут людьми нечестивыми. Нечестие – это непочтительное, неуважительное и даже недоброе отношение ко всему святому, высшему. Порочность – развращенность. Библейская энциклопедия Никифора. Нечестие можно охарактеризовать как потерю страха и благоговения перед Богом. В последние дни нечестие примет массовый характер. Данный порок крайне чужд Божьему народу. Об этом мы должны знать. Слово «нечестивые» в Библии встречается около 50 раз. Прежде всего, нечестие враждебно по отношению к Богу. Нечестивые люди лживы. Псалом 7, стих 15. Им чуждо милосердие. Псалом 9, стих 23. Они пропитаны похотью. Псалом 9, стих 24. Враждуют с праведниками. Псалом 36, стих 12. Дерзкие. Притчи, глава 21, стих 29. Берут деньги взаймы, но отдавать не спешат. Псалом 36, стих 21. На нечестивых людей невозможно положиться. Притчи, глава 11, стих 18. Они любят подарки и осознанно извращают правосудие. Притчи, глава 17, стих 23. Нечестивые живут в постоянном беспокойстве. Притчи, глава 28, стих 1. Им недоступен Божий мир. Исаии, глава 48, стих 22. Они не озабочены вопросами спасения. 1 Петра, глава 4, стих 18. Им чужд Божий страх. Псалом 35, стих 2. Они попирают Божий закон. Псалом 118, стих 53. И при этом не стыдятся проповедовать Божьи уставы. Псалом 49, стихи 16-17. И все же, по милости Божией, пока действует его благодать, нечестивый человек может быть помилован, если, конечно же, осознанно примет решение оставить нечестивый путь и обратиться всем сердцем к Господу. Исаии, глава 55, стих 7. Бог не желает смерти грешника, но хочет, чтобы грешник был жив. И Иезекииль, глава 33, стих 11. Христианин
обязан знать о том, что нечестие пагубно влияет на духовную жизнь, и должен приложить максимум усилий, чтобы данный порок не имел над ним господства. Еще Павел говорит, что нечестивому человеку чужды принципы дружбы и братства, ведь бесчувственный человек лишен способности как сопереживать, так и поддерживать. Он равнодушен ко всему и всем и не чувствует, что ранит кого-то, причиняя боль своими нечестивыми поступками или недобрыми словами. Бесчувственные люди думают о том, чтобы хорошо было бы только им. Их волнует лишь собственная персона. Дух Святой демонстрирует нам ужасную картину состояния порочности людей последнего времени. Люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны. Многие христиане убеждены, что находятся в преддверии последнего времени, видя, как нечестие становится нормой жизни, а бесчувственность – состоянием души. Они понимают, что времени до пришествия Христа осталось не так уж много, и потому, зная о предупреждении Павла, подчиняют свою жизнь Богу и Его Слову, ежедневно преображаясь в образ Христов. Вера и жизнь. Петр Петренко. У меня это было сложно. Я очень рад обращению человека к Господу через искреннее покаяние. Оно происходит по-разному. Вообще, я восхищаюсь явным Божьим действием, происходящим в момент покаяния. Слава Господу! У меня лично это было сложно. Родители мои были верующими. Они меня любили и всегда обо мне молились. Порой наказывали за проделки, свойственные греховной человеческой природе. Мне хотелось со всеми дружить и ни от кого не отставать, да еще в чем-то и перещеголять своих сверстников. Бабушка меня учила молиться, хотя я молиться не любил. Она, смиряя меня своей любовью, учила страху Божьему и наставляла на истинный путь. Долгие молитвы родителей были для меня тогда непонятными. Они меня утомляли. Но однажды со мной произошел случай, заставивший меня задуматься о Боге. Мне было 7 лет, и я любил прогулки. Однажды мне захотелось пройтись по конной дороге, ведущей через лес. Мне было интересно узнать, куда приведет дорога, выходящая из леса. Дело было в конце зимы, и весна была уже на пороге. Пройдя дорогой через лес, я вышел с другой стороны леса. Мне захотелось идти дальше, до перекрестка. Когда я дошел до желанного места, все вокруг вдруг начало покрываться густым туманом. Я приостановился в растерянности, не зная, что делать дальше. Решил, что нужно возвращаться обратно. Но из-за густого тумана леса и дороги, по которой я пришел к перекрестку, уже не было видно. Я пытался отыскать дорогу домой, но все было безрезультатно. Тропа вдруг стала для меня незнакомой. Мне пришлось снова вернуться к перекрестку. Я почувствовал усталость. Решил ждать, пока рассеется туман, но туман рассеиваться и не думал. Я понимал, что вернуться домой не смогу, пока туман не сойдет и я не увижу лес. На меня напал страх, что я никогда не смогу вернуться домой. Тут я вспомнил о молитве, о том, что Бог всемогущий. Встав на колени, стал просить всемогущего Бога со страхом и слезами, чтобы он повелел туману исчезнуть. Когда я открыл глаза, произошло чудо. Я увидел кусочек синего неба, клубящийся туман таял прямо на глазах. Я смог рассмотреть лес. Меня наполнила такая радость, а также страх, что Бог такой великий.
Я вернулся домой и никому не сказал, что со мной произошло. Все детство меня сопровождала мысль о том, что Бог великий. Пришла юность с ее романтикой, бесконечными, как тогда казалось, возможностями и свободой. Жизнь проходила без Бога. У меня было много вопросов. Больше всего мне хотелось знать, где Бог и как доказать, что Он есть. С этими вопросами я и обратился к чтению Евангелия. Стал читать Новый Завет, но не понимал написанного, пока на одном из подпольных в то время собраний верующих, куда я был приглашен моей тетей, мне через проповедь слова впервые явно открылось Божье присутствие. Это было настолько сильно, что необъяснимая радость наполнила мое сердце, изгоняя всякие сомнения. Я стал посещать церковь, но не понимал, что нуждаюсь в покаянии. Мне казалось, что я ничего плохого не сделал, и мне не нужно просить прощения у Бога. Однажды ночью я присутствовал на встрече приезжих братьев с молодежью, где речь шла о покаянии. Одна сестра толкнула меня в бок и шепнула: «Тебе тоже нужно покаяться». Я переспросил ее: «Мне?» «Да, тебе». «Ну, ладно». И я вышел каяться. Моя молитва была такой же, как и у вышедших передо мной молодых людей. Но после покаяния их лица сияли радостью, а у меня почему-то все померкло. Для меня такой поворот событий стал мучительно непонятным. Я молился и спрашивал Бога, что со мной происходит,

0: Я очень благодарен Господу за то, что Он проявлял столько терпения ко мне в Своей любви. Письма читателей. Так и пролетел год. Быстро промелькнул год, но я с радостью отмечаю, что провел его с родным журналом «Вера и жизнь». И в наступившем году я также хочу читать полюбившийся мне журнал. Желаю вам Божьих благословений, и чтобы журнал процветал и дальше, служа людям, ищущим Бога. Михаил Толмачев.
1: Я с вами. В журнале «Вера и жизнь» много полезных статей. Когда их читаю, то и поплачу, и порадуюсь. Слава Богу за все. Мне 72 года. Муж мой отошел в вечность. Я живу сейчас одна, но когда читаю ваш журнал, как будто и не одна, а с вами. И мне уже не так одиноко. Молю Бога за детей. Их у меня трое, дочь и два сына, а также 6 внуков, чтобы они покаялись и пришли в церковь. Молитесь, пожалуйста, и вы за моих неспасенных детей. Нина Ковалик. Журнал не возвращается. Мне нравится все в вашем журнале. И духовно-назидательные статьи, и проповеди, и стихи, читаю их в церкви, и рассказы, побуждающие к размышлению, и свидетельства людей, пришедших к Богу. Журнал читаю от корки до корки, а затем отдаю его другим сестрам, которые дают их и тем, кто еще не примирился с Богом и не принял Христа как своего Спасителя и ходатая. Журнал ко мне уже не возвращается. Он благовествует об Иисусе Христе, евангелизирует. Ваша многолетняя подписчица Эмма Тараканова. Спасибо. Благодарю Бога за ваш труд, который помогает христианам расти духовно, а неверующих приводит к Богу. Любовь Мазейна.
0: Ответы на непростые вопросы. Вы делаете очень важную и нужную работу, распространяя благую весть посредством журнала «Вера и жизнь». В нем вы касаетесь злободневных тем, грамотно отвечая на многие вопросы нашей непростой жизни, основываясь на Священном Писании. Юрий Бобков.
1: Открыл уста для молитвы. Удивляюсь Божьей мудрости и Его работе. Когда я жила в общежитии Академгородка, я вела дискуссии с неверующими. Там все такие умные. Мне даже труд Ленина в отдельном издании для изучения принесли. «Материализм и эмпириокритицизм», кажется, назывался. Помню, книга довольно толстая была, в темно-коричневом переплете. Я изучила много трудов Ленина, Маркса, Энгельса за студенческие годы, но к этой книге почему-то не проявила интереса. Может быть, потому что зачет сдавать по ней не надо было. Помню, как моя тетя, мамина сестра, ликовала и благодарила Бога, когда впервые стала свидетелем того, что Господь открыл мои уста для молитвы. Мы коленопреклоненно стояли тогда перед нашим отцом. Я, моя мама и 2 ее сестры. Как они тогда радовались! В какого Бога мы все-таки верим? Он любящий и милосердный, и долготерпеливый, ожидающий, пока мы не нагуляемся, не накупаемся в грехах, пока мы, наконец, не услышим его призыв и не отзовемся. Спасибо вам! Вы заставили меня пережить в моих воспоминаниях дни приближения к Господу, Спасителю нашему Иисусу Христу. Татьяна Лобанова. Молимся о вашем служении. Большое спасибо вам за журналы и за ваш труд на Ниве Господней. По вашей просьбе мы молимся о вашем служении. Журналы даем читать всем желающим. Благодаря журналам еще 2 брата уверовали во Христа Иисуса. Я и еще 1 сестра в Господе прошли курс «Быть христианином».

0: Учеба принесла нам много радости и благословения. Мы ощутили особую близость с Богом, глубже осознали неприходящую любовь Божью к нам. Слава Богу за жизнь с избытком и за все милости и благости. Мы любим вас и молимся о вас. Любовь Григорьевна, Людмила Михайловна, Роза, Таня, Юрий Владимирович, Владимир Васильевич и я, сестра Люба Антонова. Я счастлива. Я многолетняя читательница ваших журналов «Вера и жизнь» и «Тропинка». Журналы мне нравятся, и я выписываю их не только для себя. В этом году я оформила подписку своим друзьям. Не всем, конечно, их у меня очень много. Мне исполнилось 82 года. Телом постарело, но, как писал Николай Водневский, «стареет хижина моя, но эта хижина не я». Слава Богу за то, что есть немало искренне верующих. Не знаю, сколько я еще проживу на этой земле. Дочь планирует перевести меня к себе в Кировоград, но я счастлива и всем желаю счастья. Надеюсь, вы знаете гимн «О, как блажен, как счастлив я, Господь Спаситель мой». Мое пожелание всем – всегда радуйтесь, за все благодарите. И еще, при любых обстоятельствах умейте найти зерно радости от Господа. Сара Дунчик.
1: Приходят и другие. Огромное вам спасибо за ваше внимание к нам. Мы очень благодарны вам за бандероли и письма. Когда мы получаем их, то собираемся вместе и с восторгом рассматриваем содержимое посылки. В этот раз делились шоколадным зайчиком, который получил Толик Волощук. Сейчас, после лета, у нас наступило более спокойное время. Мы, благодаря вам, сдружились, вместе читаем Библию и изучаем Слово Божье. Особенная благодарность вам за диски с проповедями Чарльза Сперджена. Пришлите, пожалуйста, еще диски со спектаклями, проповедями и видео. Когда мы смотрим видео или слушаем озвученные книги, к нам приходят и другие, которые еще не уверовали в Бога. В этом году я освобождаюсь условно-досрочно. Помолитесь, пожалуйста, за меня. Андрей Лютый.
0: Научиться любви невозможно. Что значит для нас, верующих в Иисуса Христа, Его предупреждение, а точнее пророчество, «Во многих охладеет любовь»? Возможно, здесь речь идет не о беззаконии в мире, а о беззаконии нашего сердца. Ведь можно очень легко имитировать любовь и веру и поверить в то, что с нами все в порядке. Мы же все в процессе. И это действительно так, мы в процессе, но и привыкание к беззаконию в сердце тоже может быть в процессе. Я думаю, что научиться любви невозможно. Ее можно только обрести. Огромное счастье знать, что есть люди, которые могут отдавать свою жизнь за тебя, если понадобится. И вот я думаю, а смогла бы я это сделать? Отдать жизнь за своих. Помоги нам, Господь, не только называться, но и быть Твоими. Наташа Ермакова.
1: Иисус Христос сказал: «Приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Иоанна, глава 14, стих 3.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 11 часов.
1: Евангелие от Марка. Глава 16. По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его. И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу при восходе солнца и говорят между собою: «Кто отвалит нам камень от двери гроба?» И, взглянув, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им: «Не ужасайтесь, Иисуса ищите, Назарянина, распятого. Он воскрес, его нет здесь. Вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее. Там его увидите, как он сказал вам». И, выйдя, побежали от гроба. Их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. Воскреснув рано в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал 7 бесов. Она пошла и возвестила бывшим с ним, плачущим и рыдающим. Но они, услышав, что он жив, и она видела его, не поверили. После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение. И те, возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили. Наконец явился самим 11, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили. И сказал им: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы». Итак, Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога. А они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Аминь.

Евангелие от Марка. Глава первая. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у пророков. «Вот, я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Глас вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед. И проповедовал, говоря: «Идет за мною сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым». И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на него. И глас был с небес: «Ты – Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Немедленно после того Дух ведет его в пустыню. И был он там, в пустыне, 40 дней, искушаемый сатаною, и был со зверями. И ангелы служили ему. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус: «Идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков». И они тотчас, оставив свои сети, последовали за ним. И пройдя оттуда немного, он увидел Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, также в лодке, починивающих сети, и тотчас призвал их. И они, оставив отца своего Зеведея в лодке с работниками, последовали за ним. И приходят в Капернаум. И вскоре, в субботу, вошел он в синагогу и учил. И дивились его учению, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал: «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас, знаю тебя, кто ты, святой Божий?» Но Иисус запретил ему, говоря: «Замолчи и выйди из него». Тогда дух нечистый, сотрясший его и вскричав громким голосом, вышел из него. И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали: «Что это? Что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевается властью, и они повинуются ему?» И скоро разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее.
выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подойдя, он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям. И он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Симон и бывшие с ним пошли за ним, и, найдя его, говорят ему: «Все ищут тебя». Он говорит им: «Пойдем в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел». И он проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов. Приходит к нему прокаженный, и, умоляя его и падая пред ним на колени, говорит ему: «Если хочешь, можешь меня очистить». Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему: «Хочу, очистись». После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист. И, посмотрев на него строго, тотчас отослал его и сказал ему: «Смотри, никому ничего не говори, но пойди, покажи священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей, во свидетельство им». А он, выйдя, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем, так что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне, в местах пустынных, и приходили к нему отовсюду.

Евангелие от Марка. Глава 2. Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо, и, не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих: «Что он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им: «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи, или сказать: встань, возьми свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному: тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: «Никогда ничего такого мы не видали». И вышел Иисус опять к морю, и весь народ пошел к Нему, и Он учил их. Проходя, увидел Он Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: «Следуй за Мною». И он, встав, последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с ним и ученики его, и многие мытари и грешники, ибо много их было, и они следовали за ним. Книжники и фарисеи, увидев, что он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам его: «Как это? Он ест и пьет с мытарями и грешниками». Услышав сие, Иисус говорит им: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Ученики Иоанновы и фарисейские постились, приходят к Нему и говорят: «Почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус: «Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, иначе вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надобно вливать в мехи новые». И случилось ему в субботу проходить засеянными полями, и ученики его дорогою начали срывать колосья. И фарисеи сказали ему: «Смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать».
Он сказал им: «Неужели вы не читали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал сам и бывшее с ним? Как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафаре и ел хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним?» И сказал им: «Суббота для человека, а не человек для субботы. Посему Сын Человеческий есть Господин и субботы».

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

«И было слово Господне к Ионе, сыну Амафиину: встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня. И встал Иона, чтобы бежать от лица Господня, и нашел корабль, и вошел в него. Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. Иона же спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул».

Наш дом с тобой, мой друг, на небесах. Здесь на земле мы временны с тобой. Вся наша жизнь в его божественных руках, и лишь на небе ждет святой покой.

цветов покой. Когда приду к тебе, мой Бог Творец, возрадуюсь с тобой я в небесах, возложишь ты на голову венец, а я, Господь,

в небеса, но ты даешь мне силы на пути. Я часто слышу брань упреков голоса, а ты плечом не подставляешь.

0: Творец. Возрадуюсь с тобой я в небеса, возложишь ты на голову венец. А я, Господь, паду к твоим ногам, и хоры ангелов со мной споют тебе хвалу и славу в тот же час. Ты в небе дал душе моей приют, ты мой владыка, Бог мой и мой спас.
1: Ропщут, ропщут, ропщут, ропщут. Остановиться бы нам с тобой, поднять голову и посмотреть повыше, туда, где птицы вдаль летят.

0: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня мы начинаем очень интересный рассказ. «Путешествие маленького пилигрима», читает Галина Гура.
1: «Путешествие маленького пилигрима». Глава первая. Маленький христианин услышал о небесном городе. Маленький христианин жил в огромном городе, который назывался Разрушение. Его улицы были заполнены веселыми толпами мальчишек и девчонок, которые целыми днями беззаботно играли и смеялись. Было прекрасное лето. И, как обычно, солнце светило так ярко, что весь город преобразовывался под его лучами. Он казался очень привлекательным. В дождливые дни было совсем иначе. Дети не чувствовали себя такими счастливыми, и они бы с удовольствием сидели тихонечко в теплой комнате и слушали интересные истории. Иногда в городе появлялись незнакомые странники. Мужчины или женщины. Лица у них отличались тем, что они были очень серьезными, но ласковыми. Обычно они долго не задерживались, но всегда старались завести с детьми дружбу. Они знали очень интересные истории, и всякий раз, когда кто-либо из детей хотел слушать, они с удовольствием рассказывали. «Далеко-далеко от этого города, — говорили они, — есть прекрасная страна. Ею управляет очень добрый и мудрый царь, который очень любит маленьких детей. Князь, которому принадлежит ваш город, очень плохой и жестокий. Он ненавидит нашего доброго царя. Но наступит время, когда из царской страны придет армия, чтобы сразиться с вашим князем. И город будет сожжен огнем, и все люди, живущие в нем, погибнут. Тогда дети обычно спрашивали: «А что же будет с нами?» Странники всегда отвечали: «Вы должны покинуть этот город сейчас, пока вы еще молоды и сильны, и отправиться в царскую страну. В небесном городе, где живет царь, вы будете в совершенной безопасности». Маленький христианин много раз слышал эти слова и часто задумывался об этом. Но всякий раз, когда он заговаривал с окружающими ребятами, они смеялись над ним и говорили, что он верит всяким сказкам о каком-то царе, и что прекраснее и надежнее города, в котором они живут, и быть не может. Но маленький христианин чувствовал, что эти незнакомцы говорят правду. Однажды он увидел старую-старую книгу, в которой было написано все в точности так, как говорили эти люди, о царе и о небесном городе. Он прочитал и о их злом принце, и о их городе, который обязательно будет сожжен, когда придет царь. Он показал эту книгу своим товарищам, но это вызвало еще больше смеху, и они сказали: «Хэ, эта книга была написана много-много столетий назад, и там нет ничего общего с нами сейчас. Царская армия никогда... никогда не приходила, и, по всей вероятности, никогда и не придет. Во всяком случае, мы можем продолжать наши счастливые, беззаботные игры, как и раньше». Но маленькому христианину совсем не хотелось играть. Он чувствовал себя очень усталым и несчастным. Он сел в сторонке и стал думать, не мог бы он сам поискать путь в небесный город. Он был еще очень маленьким и боялся заблудиться, если отправиться в длинное путешествие один. С этими мыслями он опять открыл свою книгу и стал читать. Он читал прекрасную историю о царском сыне, кто однажды приходил посетить город Разрушения. Он проходил по улицам этого города и призывал так нежно всех мальчиков и девочек, говоря: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». «Ах, если бы он был здесь сейчас, — думал маленький христианин, — может быть, он бы мог взять меня с собой. Но один я никогда не смогу пройти этот длинный-длинный путь». Слезы безнадежности и отчаяния наполнили его глаза и потекли по щекам. Они скатились на его одежду, и когда он старался вытереть их, то увидел, что его одежда стала очень грязной и пыльной. От того, что он долго носил ее и играл в ней, она стала очень старенькой и изношенной. От этого ему стало еще печальнее, потому что он думал, что если бы даже он и нашел путь в небесный город, то его одежда изорвется совсем задолго до того, как он достигнет конца путешествия. Да и вообще, как он может надеяться на то, что царь может принять маленького нищего мальчика, одетого в отрепье? В отчаянии он закрыл свою книгу и пошел домой. Его няня очень удивилась, увидев его таким усталым и печальным. Он сказал ей, что очень хочет пойти в небесный город, но она только рассмеялась, как и его товарищи, и сказала: «Глупенький, небесного города вовсе и нету, а если ты надумаешь пойти с этими незнакомцами, которые бродят по дороге, ты обязательно потеряешься». Маленький христианин лег в свою кроватку и долго-долго всхлипывал, пока не уснул. Глава вторая. Евангелист находит маленького христианина. Когда на следующее утро маленький христианин вышел на улицу, солнце уже ярко светило, и мальчики весело играли, догоняя один другого. Они позвали его присоединиться к ним, но он ответил: «Я не могу играть. Я думаю, что сейчас время начать наше путешествие». «Ну что за ненормальный!» — закричали они. «У тебя только и разговоров, что о небесном городе. Лучше пошел бы да поискал его, чем целыми днями реветь и портить всем настроение». С этими словами они быстро убежали, а он остался опять один со своими мыслями. В этот момент Христиана шла по улице со своей маленькой сестренкой. Вчера она также была неподалеку и слышала весь разговор между мальчиками о том, как они просмеивали маленького христианина. Ей было жаль его. Вот и сейчас она подошла к нему, и он очень обрадовался ее обществу. Она остановилась и заговорила с ним: «Почему ты плачешь? Ты не должен слушать этих странников, если они производят на тебя такое впечатление, и ты становишься таким несчастным. Пойдем с нами на лужайку, и мы будем плести веночки для моей маленькой сестрички». Маленький христианин подумал, что это может развлечь его. Христиана была очень умная девочка, и хотя она совсем не верила историям, которые он ей рассказывал из своей книги, она не смеялась над ним, как другие. «Знаешь, — продолжал он, — я должен идти к царю, потому что я ношу тяжелую ношу, которую никто не в состоянии снять с меня, а только он». «Где твоя ноша? — спросила Христиана. «Она на моей спине, и она настолько тяжелая, что я даже не в состоянии играть». Христиана печально посмотрела на него и сказала: «Я думаю, что ты просто заболел, мой маленький друг, если тебе воображаются такие вещи. На твоей спине ничегошеньки нет». «Ах, — сказал маленький христианин, — ты просто не можешь ее видеть, но это правда. И я всегда буду чувствовать усталость до тех пор, пока не освобожусь от нее». На лужайке было так спокойно и тихо, что, казалось, его печаль рассеялась. Им было хорошо втроем. Но когда вечером христианин пришел домой, он опять стал думать о небесном городе и вздыхать до тех пор, пока его няня рассердилась на него. У него не было мамы, которая могла бы его успокоить, а папа занимал высокую должность в городе, и у него совсем не было времени обратить внимание на маленького несчастного сына. Христианин надеялся, что утром они опять встретятся с Христианой, но она была занята своими домашними делами, а другие мальчики и девочки не хотели с ним играть и говорили, что он тупой и скучный и не может правильно участвовать в играх. Он грустно побрел в сторону поля один и сел на большой камень, который лежал на краю поля. Вдруг он услышал чьи-то шаги. Оглянувшись, он увидел опять странника, который направлялся в город. Лицо его было очень серьезное, но приятное, и имя его было Евангелист. Он заметил маленького христианина раньше и направлялся к нему, чтобы поговорить с ним. «Почему ты плачешь?» — спросил он, заметив слезы на глазах маленького мальчика. Маленький христианин почувствовал сердечное участие в спокойном голосе незнакомца, и он с радостью поведал ему свою историю, что он очень бы хотел принять призыв царя, но мальчики смеются над ним, и что даже его няня и христиана не верят в историю о небесном городе. Тогда евангелист посмотрел на него с еще большей нежностью. «То, что ты читал, — это правда, — сказал он. Царь любит маленьких детей, и если ты послушаешься и начнешь свое путешествие, он будет наблюдать за всем твоим путем. И когда ты войдешь в небесный город, то будешь навеки счастлив». «Я бы пошел сейчас, — сказал маленький христианин, — если бы только знал путь». Евангелист повернулся и посмотрел через поле туда, откуда он только что пришел. «Видишь ли ты ворота на другом конце этой равнины?» И он указал вдаль, протянув руку. Но глаза маленького христианина все еще были затуманены слезами, и поэтому он не мог разглядеть никаких ворот. «Ну хорошо, — сказал евангелист. «Над воротами сияет свет. Видишь ли ты его?» «Да», — ответил маленький христианин, — «мне кажется, что я его вижу. Путь к небесному городу проходит через эти ворота. И вот я даю тебе приглашение от царя». С этими словами евангелист вытащил листок бумаги, который он вложил в руку христианина. На листочке были золотыми буквами написаны слова, которые христианин громко прочитал. «Любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут меня». Это обещание царя для всех его маленьких детей. Итак, не плачь больше, но быстро иди к этим воротам и постучи. Один из слуг царя откроет тебе и скажет, куда идти дальше. Глава 3. Упрямый и уступчивый. Несколько мальчиков играли возле городских ворот и видели, что евангелист разговаривал с маленьким христианином. Они нисколько не удивились этому, потому что незнакомцы из небесного города всегда разговаривают с детьми. Но когда евангелист отошел от него, и маленький христианин бросился бежать через равнину по направлению к узким вратам, они все заинтересовались, куда он мог направляться. «Маленький христианин убегает!» — закричал один. «Он, наверное, собирается искать небесный город!» — сказал другой. «Ведь он может потеряться!» — воскликнул третий. «Мы должны побежать за ним и вернуть его!» Среди них было два мальчика. Упрямый и уступчивый, которые очень хорошо знали маленького христианина. Они были постарше его, но, несмотря на это, они часто играли вместе. Упрямый был не очень приятным компаньоном, потому что он хотел, чтобы все было по его, а уступчивый всегда старался угодить ради мира. И хотя маленькому христианину они оба не нравились, все-таки он предпочитал общество уступчивого. Оба эти паренька были очень рассержены, когда они увидали, что маленький христианин бежит один через поле. И хотя у них были частые стычки несогласия с ним, они не хотели, чтобы он заблудился. «Мы должны вернуть его обратно», — сказал упрямый. «Что за бестолковый мальчишка? Он верит абсолютно всему, что услышит». «Тогда бежим», — сказал уступчивый. «Я пойду с тобой». Они помчались за маленьким христианином изо всех сил. И по мере того, как бежали, они кричали, чтобы он их подождал. Но, услышав их голоса, маленький христианин сильно испугался и боялся даже оглянуться. «Если они вернут меня обратно, — думал он, — я, возможно, никогда не смогу убежать опять». И так он бежал, что есть духу. Но скоро начал уставать, так как ноша на его спине была очень тяжела. Да и упрямый с уступчивым были намного выше его, так что они скоро настигли его без всякого труда. «Куда ты бежишь?» — закричал упрямый. «Интересно мне знать, зачем ты заставил нас бежать за тобой?» «Я иду в небесный город», — ответил христианин. «Вы тоже хотите пойти со мной?» Упрямый расхохотался. «Я думаю, что нет. Где может быть лучше, чем дома?» «Вы можете быть намного счастливее с царем. Его город ведь намного прекраснее, чем этот. И там мы можем быть в полной безопасности. Ведь я же говорил вам, что наш город — это совсем небезопасное место».
2: «Можно подумать, что ты что-то знаешь», — сказал упрямый. «С чего это ты вздумал плести такой вздор?»
1: «Это совсем не вздор. Это написано в моей книге». Упрямый опять разразился смехом.
2: «Сколько раз я уже говорил тебе, что твоя книга — не что иное, как сборник чепухи. Там нет ни одного правдивого слова. Короче, идешь ты домой или нет?»
1: Упрямый выглядел очень рассерженным, и маленький христианин почувствовал, как часто забилось его сердечко. Но он смело ответил: «Нет, я пойду к царю».
2: «Ну и шагай», — сказал упрямый. «Пойдем, уступчивый. Не стоило нам бежать за этим глупым ребенком. Он совершенно не понимает, что такое хорошо и что такое плохо».
1: Но уступчивый продолжал стоять в нерешительности.
2: «Не смейся над ним», — наконец сказал он. «А что, если в книге написана правда? Ведь тогда ему будет лучше, чем нам. Я думаю, что я пойду схожу с ним».
1: «Ой, пожалуйста, пойдем!» — обрадовался маленький христианин. «Ты даже представить не можешь, насколько мы будем счастливее, когда будем жить в небесном царстве».
2: «А ты уверен, что ты можешь найти этот город?» — спросил уступчивый.
1: «Конечно! Ведь евангелист сказал мне, куда идти. Мы должны идти вон к тем воротам, за этой равниной, и там человек покажет нам путь».
2: «Ты, вероятно, пошутил, сказав, что ты идешь?» — спросил упрямый. «Ведь даже если и есть небесный город, два пацана, как вы, никогда не в состоянии найти его».
1: Уступчивый ничего не ответил. Он сделал несколько шагов в сторону маленького христианина. Он часто слушал слова незнакомцев и думал: «Я ничего не потеряю, если дойду до узких ворот и посмотрю, как выглядит дорога».
2: «Я не удивляюсь маленькому христианину», — сказал упрямый, — «но ты-то уступчивый, ты-то должен соображать. Пойдем домой, и я обещаю, что я никому не скажу, что ты собирался тоже идти».
1: Уступчивый не очень любил упрямого, и он обрадовался возможности как-нибудь отделаться от него. Поэтому он добавил: «Не к чему больше нам разговаривать на эту тему. Я решил, и я иду. Если ты не хочешь идти с нами, то прощай.
2: Нет, спасибо. Я с радостью избавлюсь от вас обоих. И с презрительной усмешкой на лице Упрямый повернулся и зашагал к городу разрушения. Глава 4. Топь уныния. Теперь, — сказал Уступчивый, — когда мальчики остались вдвоем, — что это за небесный город? — О, это прекрасная страна! — ответил Христианин. — Неужели ты не слышал рассказ странников об этом? Сам царь живет там, и люди никогда не бывают там усталыми или несчастными. Они носят белоснежные одежды, которые никогда не могут испачкаться и никогда не стареют. Я не думаю, что нас туда впустят. О, впустят без сомнения! Евангелист сказал мне. Посмотри, что он мне дал. И маленький христианин развернул царское приглашение, которое Уступчивый прочитал. Царь прислал это для меня, чтобы я знал, что он хочет, чтобы я пришел в его город. Но он ничего не прислал для меня. Ты просто не встретился с евангелистом. Но не унывай, царь будет очень рад встретить тебя. Ну ладно, расскажи мне что-нибудь еще. Чем ты будешь заниматься, когда придешь в небесный город?
1: Прежде всего, я хочу увидеть самого царя. Если он будет очень добр ко мне, то я спрошу его про мою маму. Ты же знаешь, что она ушла, когда я был совсем маленьким, и иногда мне ее очень не хватает. Один из странников сказал мне, что она в небесном городе, и я думаю, что я там найду ее.
2: Интересно, как долго нам придется идти туда? Ты не спрашивал об этом евангелиста? Я думаю, что нам нужно идти намного быстрее.
1: Я бы с удовольствием, — сказал христианин, который уже порядком устал. Но думаю, что мне придется идти очень-очень долго. Ноша, которая у меня на спине, такая тяжелая, что я вынужден идти медленно.
2: Уступчивый только собирался спросить, что он имеет в виду, все время повторяя какой-то ноши. Но в этот момент его ноги провалились сквозь траву, и он увидел, что зашел в болото, которое было расположено как раз в этой части равнины.
1: «Ой!» — закричал он. «Куда мы попали?»
2: «Я не знаю», — растерянно повторил христианин, чье бремя затягивало его еще глубже, чем Уступчивого, в зеленую грязевую жижу.
1: «Давай попробуем выбраться». Но мальчики сильно испугались и растерялись, поэтому они даже не могли сообразить, каким образом можно выбраться. Называлось это место «Топь уныния». И даже для взрослых людей это было очень опасное место. Казалось, что каждое движение только способствует их большему погружению. Их просто засасывало, и в конце концов Уступчивый сильно рассердился.
2: «Ты видишь, куда мы попали?» — проговорил он. «И все из-за тебя! Зря я пошел с тобой! Если это нам встретилось с самого начала, так что же можно ожидать дальше? Только бы мне выбраться из этой ужасной вони, и я иду только домой! А ты можешь искать свой город, если тебе еще хочется!»
1: Маленький христианин ничего не ответил. Он был очень несчастен, и сердце его сжималось от страха. Одежда его вся была покрыта грязью, и он ждал, что в любое мгновение трясина может засосать его. Как он хотел бы, чтобы евангелист был рядом и спас его, но он не видел никого рядом. Далеко за равниной светился маленький огонек над узкими воротами, а позади него был город разрушения. Уступчивый повернулся спиной к свету и без особого труда выбрался из болота. Но ему и в голову не пришло, чтобы помочь своему товарищу. Когда маленький христианин оглянулся, то увидел его бегущего домой изо всех сил. Оставшись один, маленький мальчик почувствовал себя совсем несчастным.
2: «Но я пойду к царю», — сказал он, напрягши свои последние силы, чтобы нащупать твердую почву. Отчаяние сжимало его горло, и в этот момент он услышал голос. «Подожди немного, я помогу тебе». Глава 5. Помощь нашел маленького христианина. Маленькому христианину очень захотелось заплакать перед тем, как он услышал голос друга. Ему в голову стали приходить мысли, что евангелист обманул его, и что царь вовсе не желает, чтобы дети приходили в его город. «Я такой маленький, — думал он, — и такой глупый. Я не мог пройти благополучно даже через первую равнину. А что же я буду делать, если мне встретятся высокие горы или глубокие реки?» Но как раз в этот момент мальчик по имени Помощь, который был одним из царских слуг, подошел к самой топе и увидел бедного маленького христианина, страдающего в трясине. Помощь был очень внимательный мальчик, и он сразу бросился к нему на помощь, соображая, как это лучше сделать. «Как ты сюда попал?» — спросил он. Но маленький христианин не мог объяснить. «Евангелист направил меня к узким воротам, и я совсем не знал об этом болоте. А ты видел каменные ступеньки?» «Нет, я шел с уступчивым, и мы совсем не смотрели под ноги. Это было неразумно. А где же уступчивый?» «Он выбрался и ушел домой, и даже не попытался помочь мне». «Ну ничего, не бойся, еще чуть-чуть, и я выручу тебя. Царь всегда будет заботиться о тебе». Я шел и размышлял, почему он послал меня сегодня на эту равнину. Теперь мне понятно. Он знал, что тебе будет нужна моя помощь. Ухватись за мою руку, а ногу поставь вот сюда. Прекрасно, теперь ты в безопасности. Маленький христианин весь дрожал, и слезы бежали из его глаз. «Как хорошо, что ты помог мне», — проговорил он. «Я бы ни за что не смог выбраться отсюда сам». «Да», — ответил Помощь, — «я не думаю, чтобы ты смог сделать это сам. А ты направляешься в небесный город?» «Да, я хочу идти, но боюсь, что путь будет очень тяжелым для меня. Возможно, я должен немножко подрасти, а потом идти». «Нет, ты не должен ждать. Царь будет постоянно наблюдать за тобой, и везде, где тебе нужен будет друг, чтобы помочь тебе, он пошлет кого-нибудь». «Ты это точно знаешь?» — спросил маленький христианин. «Я еще очень маленький, и все окружающие меня говорили, что я еще глупый. Не обращай внимания на то, что говорят люди. Если ты один из царских путешественников, ты в безопасности. Дорога для тебя покажется длинной и тяжелой, но если ты будешь идти смело, ты обязательно достигнешь своей цели. И тогда ты забудешь все переживания, потому что ты будешь очень рад увидеть царя». Помощь говорил просто и уверенно, и маленький христианин совсем не боялся с ним разговаривать. «Ты думаешь, что я смогу найти мою маму в небесном городе?» — спросил он. «Она у царя». «Если она у царя, ты обязательно найдешь ее. Когда она ушла?» «Она ушла, когда я был совсем маленьким. Я не помню ее совсем, но дома у нас есть ее фотокарточка. И я думаю, что обязательно узнаю ее. Она такая приятная и добрая. Иногда я плачу, потому что ее нет со мной». «Но она любит тебя», — сказал Помощь. «Царь не делает своих людей забывчивыми. Я уверен, что он непременно уже сказал ей, что ты идешь в небесный город, и она ждет тебя». Помощь склонился на колени и стал вытирать грязь с одежды маленького христианина пучком мягкой травы. Затем он встал и сказал: «Твоя одежда очень грязная, но ты получишь новую, прежде чем войти в небесный город. Не теряй из виду свет, который ты видишь над узкими воротами, и иди так быстро, как только можешь, пока не придешь к нему. До свидания. И помни, что царь всегда будет заботиться о тебе.
3: Скажи мне, пожалуйста, еще одну вещь, — попросил маленький христианин. Ты когда-нибудь сам был в небесном городе?
2: Нет, я был очень близко к его воротам. Но потом царь поручил мне выполнить некоторую работу, и до тех пор, пока я не закончу ее, я не могу туда войти.
3: Как долго мне придется туда идти?
2: Я не могу тебе сказать на это, потому что одни люди дольше других находятся в пути. Но если ты будешь любить и слушаться царя, он обязательно приведет тебя в город в нужное время. Теперь я должен расстаться с тобой. Если тебе будет страшно опять, взывай к царю, и он услышит тебя.
3: Глава 6. Маленький христианин встречается с мирским. Недалеко от города разрушения стоял холм, а за холмом небольшая деревня. В этой деревне жили люди, которые называли себя царские слуги. Они говорили, что любят его и послушны ему, хотя и не заботились ни о чем, кроме своих удовольствий. Они боялись жить в городе, потому что слышали все рассказы странников. Но они также и не хотели трудностей на пути в небесный город. С этой целью они построили дома, разработали поля и посадили сады для себя позади холма и воображали, что они теперь довольно безопасны. Один парень по имени Мирской в этот самый день проходил через равнину. Мирской знал маленького христианина, хотя и не был знаком с ним лично, потому что люди, жившие в деревне, часто приходили в город навестить своих старых друзей. Когда он увидел идущего мальчика, он удивился, что он может здесь делать один, так далеко от дома.
2: «Это ты, маленький христианин?» — спросил он. «Ты очень далеко от города».
3: Мирской был высокий, симпатичный парень, и маленькому христианину было приятно, что он заметил его. И он выпалил. «Я иду к узким воротам».
2: «К узким воротам? Для чего?»
3: «Чтобы освободиться от моей ноши».
2: «Ах, да», — ответил Мирской, — «я знаю, что эти ноши очень изнурительные вещи. Не каждый чувствует их, но если уж ты ее почувствовал, то ты не сможешь найти себе никакого утешения, пока не освободишься».
3: Маленький христианин был удивлен словами Мирского, потому что все мальчики и девочки в городе смеялись над его словами и говорили, что его ноша — это не что иное, как воображение больного ума. «Я надеюсь, что мне не придется нести ее очень далеко», — сказал он. «Я тороплюсь к узким воротам».
2: «Кто это внушил тебе идти туда?» — спросил Мирской.
3: «Я встретил очень хорошего человека по имени Евангелист, и он сказал мне...» Мирской рассмеялся.
2: «Он может быть и очень добрый, но и очень глупый. Я знаю его довольно хорошо. Слушай, христианин, я могу рассказать тебе о более надежном пути. Как освободиться от твоей ноши? Не утруждай себя идти такое длинное путешествие. Понимаешь, я точно знаю, что Евангелист тебе сказал. Он каждому повторяет одно и то же. Ты уже побывал и в этой ужасной топи, и если ты пройдешь через эти узкие ворота, ты встретишь переживания намного хуже этого. Там дикие звери, всякие опасности, и, скорее всего, ты умрешь от голода и изнеможения».
3: «Но моя ноша, она так тяжела», — печально проговорил маленький христианин. «Я должен освободиться от нее. И Евангелист сказал, что это наилучший путь».
2: «Конечно, ты можешь делать, как хочешь», — ответил Мирской. «Но я думаю, что ты просто не понимаешь. Откуда ты вообще знаешь, что у тебя есть ноша?»
3: «Я прочитал это в царской книге, что каждый имеет ношу».
2: «Я так и думал. Эта книга хороша для серьезных, взрослых людей. Но дети, как ты, например, не могут понять ее. Ты читаешь, но не понимаешь, что в ней написано и что это значит. И ты просто наполняешь свою голову всякой бессмыслицей. Я скажу тебе, что делать. Я бы не советовал тебе возвращаться в город, потому что ты будешь в постоянном страхе. Да и на самом деле это небезопасное место для жительства. Я бы на твоем месте, я бы пошел вокруг этого холма, в деревню. У меня там есть друзья, которые живут в самом первом доме, к которому ты подойдешь. И если ты скажешь им, что я послал тебя, они примут тебя и окажут тебе все гостеприимство. Через несколько дней ты совсем забудешь про свою ношу, и я думаю, что ты никогда больше не почувствуешь ее на себе. Маленький христианин не почувствовал западню. Мирской разговаривал с ним настолько дружелюбно, что он почти поверил его словам и подумал, что неплохо было бы жить неподалеку от своего дома. Тогда временами он сможет встречаться с христианином. «Ты поступишь очень правильно, если примешь мой совет», — продолжал Мирской. «Не обращай внимания на евангелиста. Вот, этот путь ведет вокруг холма. Ты также не можешь спутать дом, потому что он будет первым на твоем пути». С беззаботным видом он засунул руки в карманы и пошел в сторону, весело насвистывая какую-то мелодию. Маленький христианин позабыл о царе и его приглашении и пошел в сторону от узких ворот по направлению к деревне за холмом. Глава 7. На неверном пути. Маленький христианин пошел по направлению к деревне так быстро, как только мог. Но он, конечно же, очень быстро устал. Его ноша, казалось, становилась все тяжелее с каждой минутой, пока в конце концов он готов был упасть под ее тяжестью. К тому времени, когда он достиг холма, он едва передвигал ноги и думал, сможет ли он дойти до того дома, в котором жили друзья Мирского. Но когда дорога повернула вокруг холма, он почти забыл о своей ноше, потому что никогда в жизни он не видал ничего более ужасного, чем этот путь. Эта сторона холма была сильно изрезанной, и камни нависали над дорогой, готовые вот-вот упасть. Христианин прошел еще немножко, но скоро он почувствовал такой ужас, что не отваживался больше сделать ни шагу. Ему казалось, что он видит языки пламени, мелькающие между камнями, и он затрясся от страха. «Ах, зачем я пришел?» — всхлипнул он. «Что же мне делать?» Недалеко от него появился человек, и по мере того, как он приближался, христианин узнавал евангелиста. На его лице не было улыбки. Маленькому христианину стало настолько стыдно, что он предпочитал, чтобы камни упали на него в этот момент и спрятали его от лица друга, которого он не послушал. «Что ты здесь делаешь?» — спросил евангелист. Но маленький христианин наклонил свою голову и ничего не отвечал. «Не ты ли тот мальчик, которого я нашел плачущим за городом разрушения?» «Да», — всхлипнул христианин. «Не указал ли я тебе путь к узким воротам?» «Да», — кивнул он опять. «Тогда как же ты очутился здесь? Этот путь совсем не ведет к воротам». «Ах!» — заплакал маленький христианин. «Я совсем не хотел поступить неправильно, но я встретил одного парня, который сказал мне, что я могу освободиться от моей ноши в этой деревне. Я был настолько

заботится о тех, кто доверяется ему. Почему же ты поверил тому, что говорит мирской, и ушел с прямого пути? Бедный маленький христианин теперь горько плакал, и евангелист нежно положил свою крепкую руку ему на голову. «Ты огорчил царя очень сильно», — сказал он, — «но если ты сожалеешь об этом, то он простит тебя». «Я никогда не буду тебе послушным впредь», — прорыдал маленький христианин, — «и я очень сожалею об этом. Но правда ли царь может меня простить опять?» «Да, царь всегда простит тебя ради своего любимого сына, который любит маленьких детей». «Можно мне снова пойти к узким воротам, или меня теперь не пустят туда?» Царь повелел им принимать всех. «Только ты должен будешь постучать, и для тебя сразу откроют двери. Держись за мою руку, и я провожу тебя обратно мимо холма». Маленький христианин вытер слезы и с радостью взялся за сильную руку евангелиста, который повел его обратно к полю. Холм с его ужасными нависшими камнями скоро остался позади, и свет над узкими воротами опять стал виден ясно. «Если ты поторопишься, — сказал евангелист, — ты сможешь достичь ворот еще до наступления темноты, и ты можешь оставаться там и отдохнуть до утра». Затем, улыбнувшись и поцеловав ребенка, он распрощался с ним, а маленький христианин опять начал свое прерванное путешествие.

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 14 часов.
1: Псалом 61. Начальнику хора Идифумова. Псалом Давида. Только в Боге успокоивается душа моя, от Него спасение мое. Только Он, твердыня моя, спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь более. Доколе вы будете налегать на человека, вы будете низринуты, все вы, как наклонившаяся стена, как ограда пошатнувшаяся. Они задумали свергнуть его с высоты, прибегли ко лжи, устами благословляют, а в сердце своем клянут. Только в Боге успокоивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя. Только Он, твердыня моя и спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь. В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге. Народ, надейтесь на Него во всякое время. Изливайте пред Ним сердце ваше. Бог нам прибежище. Сыны человеческие только суета. Сыны мужей – ложь. Если положить их на весы, все они вместе легче пустоты. Не надейтесь на грабительство и не тщеславьтесь хищением. Когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердца. Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога, и у Тебя, Господи, милость, ибо Ты воздаешь каждому по делам Его.

Псалом 62. Псалом Давида, когда он был в пустыне Иудейской. Боже, Ты — Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной, чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище. Ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят Тебя. Так благословлю Тебя в жизни моей. Во имя Твое вознесу руки мои. Как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным глазом восхваляют Тебя уста мои, когда я вспоминаю о Тебе на постели моей, размышляю о Тебе в ночные стражи. Ибо Ты — помощь моя, и в тени крыл Твоих я возрадуюсь. К Тебе прилепилась душа моя, десница Твоя поддерживает меня. А те, которые ищут погибели душе моей, сойдут в преисподнюю земли, сразят их силою меча, достанутся они в добычу лисицам. Царь же возвеселится о Боге, восхвален будет всякий, клянущийся им, ибо заградятся уста говорящих неправду.

Псалом 63. Начальнику хора. Псалом Давида. Услышь, Боже, голос мой в молитве моей. Сохрани жизнь мою от страха врага. Укрой меня от замысла коварных, от мятежа злодеев, которые изострили язык свой, как меч, напрягли лук свой, язвительное слово, чтобы втайне стрелять в непорочного. Они внезапно стреляют в него и не боятся. Они утвердились в злом намерении, совещались скрыть сеть, говорили, кто их увидит. Изыскивают неправду, делают расследование за расследованием даже до внутренней жизни человека и до глубины сердца. Но поразит их Бог стрелою. Внезапно будут они уязвлены. Языком своим они поразят самих себя. Все видящие их удалятся от них. И убоятся все человеки, и возвестят дело Божие, и уразумеют, что это его дело. А праведник возвеселится о Господе и будет уповать на него, и похвалятся все правые сердцем.

Шалом! Вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения», передача «Слушай, Израиль». Здесь речь идет о Мессии, о Иерусалиме, об Израиле и о евреях. Нет подобному Богу Израилеву, который по небесам принесся на помощь тебе и во славе своей на облаках. Второзаконие 33:26. У микрофона Элизабет Завадский. Грехи евреев. Эту статью написал Ричард Вормбранд. Во время войны Международный Красный Крест организовал эмиграцию евреев в Палестину. Когда стал вопрос об отправке группы евреев-христиан, один из сионистских лидеров решительно воспротивился этому: «Нам не нужны изменники, мы сбросим их в море». Мы столкнулись с такой враждебностью во время наших встреч с сионистами. Мы могли понять их точку зрения, но и у нас ведь тоже были национальные чувства. В Евангелиях Галилею называют родиной Иисуса, а Назарет – его родным городом. Иисус не считал себя гражданином мира, как стоики, он чувствовал себя евреем и любил свой народ. Как можно любить другие народы, если ты не любишь свой собственный? Евреи-христиане, каждый в своей профессиональной области, выполняют долг перед своим народом. Они делают это и в Израиле, принимая активное участие в развитии и защите своей страны. Евреи-христиане служат своему народу, борясь с антисемитизмом, средствами, недоступными другим евреям. Во время фашистского режима в Румынии мне как-то пришлось ехать поездом из Галаца. В одном купе со мной ехали евреи-коммерсанты. Я попытался заговорить с ними об Иисусе, но они отнеслись к этому с полным равнодушием. В Плоеште в купе вошел толстый немец. Он нюхом учуял, что мы евреи. Не успел он сесть, как начал оскорблять нас, обзывая пейсайтами и другими обидными словами. Мои попутчики сносили оскорбления молча. Я же выждал какое-то время, а затем открыл Библию и зачитал ему целый ряд мест, из которых явствует, что Иисус был евреем. Я сообщил ему также, что в Библии упоминается о том, что Иисус был обрезан. Христиане считают, что Соломонова «Песнь песней» пророчествует об Иисусе. Там написано: «Голова моя вся покрыта росою, кудри пейсы мои ночною влагою» 5:2. Так что у Иисуса тоже должно быть были пейсы. «Когда вы смеетесь над евреями, — заключил я, — вы смеетесь над Иисусом». Потом продолжил: «Думаю, что, как всякий христианин, вы тоже верите во второе пришествие Христа. В свой первый приход он явился в Палестине в облаке еврея с пейсами. А что, если во второй раз он явится в Румынии в том же образе еврея с пейсами, вы тоже станете смеяться над ним и бить его? Какой же вы тогда христианин?» Он извинился и признался, что никогда раньше ни от кого об этом не слышал. И таким образом мы служим своему народу. Но мы понимаем, что у нас есть и другой долг. Недостаточно просто указывать антисемитам на то, что они совершают грех. Евреи тоже не без греха, и нужно, чтобы они это понимали. Многим, и не только еврейским историкам, свойственна предвзятость в отношении собственного народа. Но это неправильно. Я не буду говорить о тех, кто утверждает, что негры или белые – американцы или русские всегда правы. Каждый народ и любая социальная группа имеет свои недостатки, и мы, евреи, тоже не безгрешны. Нельзя утверждать, что все евреи – жертвы незаслуженной ненависти. Есть в нас что-то, что вызывает враждебность других людей. Так, по сравнению с другими народами, евреи обладают значительным интеллектуальным превосходством. Более 60% лауреатов Нобелевской премии – евреи. А ядерная физика, являющаяся величайшим достижением XX века, в значительной степени представлена еврейскими учеными. Ари Абрамович Штернфельд был председателем Координационного комитета России по астронавтике. Евреи занимают ключевые позиции в политической, в экономической и культурной жизни различных стран.
Если бы все эти преимущества использовались евреями для установления Царствия Божия на земле, Царства справедливости, мира и радости, то человечество знало бы меньше страданий. Как сказал апостол Павел, если отвержение их примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых? Римлянам 11:15. Другие народы чувствуют, что евреи могли бы сделать для них очень многое, но не делают этого. В тюрьме мне довелось встретиться с членом одной антисемитской организации, приговоренным к 20 годам тюремного заключения. Он был в отчаянии. Однажды, схватив меня за руки, он воскликнул: «Сделайте же что-нибудь для спасения мира, евреи! Только вы можете это сделать!» Что проку от ножа, который не режет, от пера, которое не пишет, и от часов, которые не идут? Что проку от еврейского народа, если он никогда с полной отдачей и от всего сердца не выполнял и не выполняет свою роль народа, избранного нести свет другим народам и направлять их к Господу? Ведь именно евреям Иисус сказал: «Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попирание людям?» Матфея 5:13. И это мы уже испытали на себе. Подтверждение тому – антисемитизм. Против нашего народа были совершены преступления, которых нельзя оправдать. Но безгрешны ли мы сами? О себе я такого утверждать не могу.

сестрой, возвращавшейся с работ женщин, умоляя спасти ее от смерти. То ли конвоировавший женщин-надзиратель отвлекся, то ли сделал вид, что ничего не заметил. Так или иначе, но удалось провести ребенка в блок, в котором жили 240 узниц 5 национальностей. Ильзи Ханзин, крупная и грубая, как портовый грузчик, в свои 30 лет была признана неисправимой уголовницей и проституткой и уже 3 года на правах постоянного обитателя лагеря исполняла обязанности старосты блока. Увидев среди узниц девочку, чей тонкий с горбинкой нос и большие черные миндалевидные глаза сразу же выдавали ее происхождение, она уперлась кулаками в бока и закричала голосом, которому позавидовал бы командир полка. «Вы что, тупое бабье, захотели в газовую камеру? Чтобы духу этого жидовского чучела не было! Ну, живо!» Но тут вдруг бледная, испуганная девочка подбежала к ней, обхватила худенькими ручками за ноги, подняла личико и, доверчиво глядя Ильзе в глаза, спросила: «Ты теперь моя новая мама?» В воздухе повисла мертвая тишина. Все женщины замерли и с ужасом смотрели на старосту. Но произошло невероятное. Грубое лицо Ханзин осветилось нежной материнской улыбкой, и она ответила тихим и неуверенным голосом: «Да, малышка, с этого дня я твоя новая мама». Она погладила черную кудрявую головку, взяла девочку на руки, прижала к себе и сказала привыкшим командовать голосом: «Держите язык за зубами, понятно?» Но это было излишне. В тот момент любая из узниц, не раздумывая, бросилась бы в огонь за ненавистную до сих пор старосту. Ханзин спрятала ребенка под своей кроватью, стоявшей отдельно в оконной нише, и строго-настрого запретила девочке вылезать оттуда без разрешения, пока все не вернутся с работ. Все дни Руф проводила в полумраке под кроватью, лежа на 2 одеялах. Это были долгие часы, полные томительного ожидания. И только ночью она оказывалась в объятиях своей новой мамы, окруженная добрыми тетями и осыпаемая бесконечными ласками. Из разноцветных лоскутов, наворованных тетями где только можно было, Ильзе сшила девочке куклу, волосы у которой были из джутовых ниток, надерганных из мешка, а блестящие глаза из пуговиц от немецкого мундира. Руфь любила свою некрасивую куклу нежной любовью, на которую способны только дети и матери, и не расставалась с ней ни на секунду. Видя это, Ханзин ежедневно напоминала девочке, что та должна сидеть под кроватью тихо, как мышка, потому что злые дяди, асэсовцы, хотят отнять ее куклу. Это было понятно девочке, и она лежала в своем укрытии, стараясь не шевелиться. В то роковое майское утро на голубом небе ярко сияло солнце, и воздух был наполнен громким пением птиц. Женщины, как всегда, ушли на работу, а Ильзи отправилась по делам в комендантский блок. Завороженная птичьим пением, Руф тихонечко выглянула из-под кровати. При виде солнечных лучей, наполнявших блок темным светом, в ее маленькой груди проснулась такая сильная тоска по волшебному светлому миру, что, забыв все предупреждения, она вылезла из-под кровати, медленно пересекла пустой блок, открыла дверь и уселась снаружи на каменном пороге. Сияющими глазами девочка смотрела на голубое весеннее небо, по которому, словно парусники, плыли белые облака, и, прижимая к груди любимую куклу, ласково говорила ей: «Бедный ребеночек, все время сидишь в темноте. Тебе нужно посмотреть на солнышко и послушать, как поют птички». Проходивший мимо эсэсовец заметил ребенка и, ласково улыбаясь, позвал: «Пойдем, малышка, я отведу тебя к одному хорошему дяде». Руф любила всех и вся в этом волшебном солнечном мире. Она доверчиво ухватилась за руку человека в черном мундире и ушла с ним, чтобы уже никогда не вернуться. Последнее знакомый уборщик рассказал растерянной об исполнении.

обыскавший весь барак в надежде найти ребенка, Ильзи Ханзин, что видел, как один эсэсовец привел в медицинский блок маленькую девочку и передал врачу со словами: «Вот вам новый подопытный кролик». Ребенок обиженно ответил, что он никакой не кролик и что хочет обратно к своей маме. Доктор пообещал Руфи конфетку, если она будет послушной. Он только сделает ей маленький укольчик, это будет совсем не больно. Затем фашист положил девочку на стол смерти. Прежде чем игла вонзилась в едва заметную вену, Руфи успела спросить: «Дядя, у тебя тоже есть дети? Они тоже послушные?» И уже с угасающим взглядом прошептала: «Смотри хорошенько за моей куклой, дядя». Да, у дяди тоже было четверо детей, но это не мешало изверку убивать чужих детей. Пепел маленькой еврейской девочки Руфи, как и пепел 4 миллионов других людей, уничтоженных в Освенциме, осел на дно небольшого, окруженного соснами и заросшего камышом пруда, родник которого иссяк навсегда.

Также были и другие случаи, когда детей спасали, прятали, и они выросли и умерли своей смертью. По воспоминаниям Аркадия Ивановича Нужденко. Родился он в 1932 году, а умер в 2004 году. Город Курган. Аркаша бежал от злополучного поезда, что было сил. Страх был такой, что волосы шевелились на голове. Аркаша бежал от смерти. Последние несколько дней проносились перед глазами нескончаемым кошмаром. Аркаша ясно помнил, какой объял его ужас, когда попался он на глаза фашисту. Как тот, изловив мальца, потащил его куда-то, осыпая ударами. Как почти двое суток их, пойманных на улице ребятишек, держали на холоде за какой-то оградой без крыши. Попался ли он как сын еврейки, Аркаша не знал. Но вряд ли это имело значение. Там, таких как он, беспризорников, всех национальностей было море. И самые последние события виделись Аркаше страшным сном. Их начали грузить в вагоны-телятники с руганью и проклятием, не обращая внимания на плач детей. В вагоне было очень душно и так тесно, что невозможно было сесть. Куда они едут, никто им не говорил, хоть и открывали изредка двери, чтобы дать им воды. И вдруг совершилось чудо. Видно, Бог и вправду есть. Поезд остановился перед лесом. Внезапно, как бы сама собой, открылась дверь их вагона, а за ней никого не было. Кто-то побежал первый. Аркаша услышал стрельбу где-то в голове поезда. И началось. Дети выпрыгивали, бежали в рассыпную в лес. И Аркаша с ними. Для своих 9 лет он был мал ростом. В прохудившемся пальтишке и рваных башмаках с обветренным, давно немытым лицом он выглядел таким жалким, что на него было больно смотреть. Война, проклятие рода людского, не щадила ни взрослых, ни детей. Мучительным страхом ворвалась она в жизнь мальчишки в тот день, когда Аркашина мама с криком «Война!» вбежала в их маленькую сельскую хату и заметалась, засобирала вещи в дальнюю дорогу. Помнил он, как шли они пешком до Киева. Помнил пикирующие вражеские бомбардировщики, поливающие пулеметным огнем их мирную колонну беженцев. И слезы помнил, и вопли, и кровь, и горы трупов. Жуткие картины войны. Но теперь в безлюдном лесу, к этому изнуряющему и уже до безразличия привычному чувству страха, примешивалось еще одно щемящее сердце чувство. Это было отчаяние, собравшее в себе одиночество и бессилие, жуткую усталость, голод и пронизывающий до костей холод. Впереди показались огоньки села или какого-то большого хутора. Аркаша постучал в крайнюю хату, попросил есть. Сердобольная старушка вынесла ему глиняную кружку молока да корку хлебную. Это было как царский подарок для Аркаши. Он принял все с благодарностью. Старуха со слезой глядела на замерзшего мальца, пока тот ел, но в хату не пустила, мол, тесно у самих. Только сказала: «А ты иди к баптистам, через 2 улицы у них молельный дом, там люди добрые, может, чем и помогут». И пошел Аркаша, куда указали, прямо на огонек молельной хаты. Вошел Аркаша в просторную избу через незапертые двери и прямо в зале очутился, светлом, теплом, с большими деревянными скамьями. Все стояли и пели общий гимн. «Ликуй, ликуй, спасенный, ты безопасен под крылом его. Вихрь бури разъяренной отнять не может мира твоего». Аркаша подошел и встал у последней лавки. А гимн все звучал и звучал, и все торжественной становилось к концу. «Ликуй, ликуй, спасенный, спеши войти в собрание святых, и сердцем восхищенный воспой всерадостный спасенья стих». Пение кончилось. Возле алтаря встали с колен мужчина и какая-то женщина, вся в слезах, но глаза ее светились радостью. Вышел пресвитер, не старый еще мужчина, и призвал к общей молитве. И такой теплотой повеяло от его слов на Аркашу,
что он не смог не подумать про себя. Хорошие же здесь люди. И проникся доверием к этому пресвитеру, и страхи его куда улетучились. Собрание начало тихо расходиться. Но на пацаненка те, кто замечал его, смотрели как-то опасливо, и никто к нему не подходил. Видно, надорвала что-то война, даже в душах верующих всяк боялся за свою жизнь. Ведь один за другим следовали строгие приказы комендатуры. За укрывательство неизвестных, партизан и жидов, а хоть бы и детей, одна кара – расстрел всей семьи. А мальчик на задней лавке явно не русский и не украинец, по лицу видать. Разошлись все верующие, лишь посреди большой комнаты остался стоять пресвитер Николай. Хотел помолиться еще наедине, да вдруг заметил в углу притихшего мальчонку. «Ты кто такой?» – строго спросил он, глядя мальчику прямо в глаза. От его строгого взгляда Аркаша чуть не разрыдался. «Я от фашистов сбежал!» – выдавил он и глянул волчонком. «Так-так!» – смягчился пастор, подходя к Аркаше. «Ну-ка расскажи мне, откуда ты? Да что?» Аркаша на миг усмутился, но вдруг проникся необъяснимым доверием к этому человеку. И тогда начал рассказывать. «Сами мы с Житомирщины, с Новоград-Волынского района. Мы с моей мамой Августиной Вильнер бежали от фашистов, но они нас опередили и в Киев не пустили. Под Киевом согнали нас в гетто, ведь мы евреи, и звезды желтые нам приказали нацепить. А потом сделали облаву и убивали наших. Мама в щель в заборе меня вытолкнула и велела бежать, спрятаться. Сказала, что найдет потом». Аркаша осекся и всхлипнул. «А потом за мной пришли чужие люди и сказали, что мою маму расстреляли проклятые фашисты». Аркаша разрыдался. Пресвитер Николай придвинулся к нему ближе и приобнял мальчика. Когда тот немного успокоился, сказал ему тихо-тихо: «Вот про то, что ты еврей, и про маму свою помни всегда. Но никому никогда больше об этом не рассказывай. В этом твоя жизнь». И потом добавил строже: «Молчи и помни, понял?» Аркаша испуганно кивнул. «А теперь собирайся, пойдем ко мне». И прибавил с печалью в голосе: «У меня ведь трое своих, четвертым будешь». Хата у пресвитера Николая оказалась добротная, теплая. И жена его Мария, добрая хозяйка в платочке, тут же принялась за Аркашей ухаживать. Помыли его, одели как могли. Он познакомился и с детьми Николая. И так как уже поздно было, они с молитвой все вместе поужинали, с молитвой уже детей уложили. Засыпая, Аркаша все слушал, как толковали между собой пресвитер Николай и жена его об обетованиях Божьих еврейскому народу. И как из того народа Бог воздвиг для всех людей Спасителя. И как в будущем еще понесут миру благую весть спасенные евреи. Оттого и ополчились на них так сатанинское племя. «Помощь и защита Господня да будет нам, чтобы парнишку сберечь», — услышал Аркаша уже сквозь дремоту последние слова пресвитера Николая и спокойно, сладко заснул. Написал эту статью Олег Колесников по воспоминаниям Аркаши. В ноябре 2003 года Израильским мемориальным институтом Яд Вашем пресвитеру Баптистской церкви села Трилесы Пастовского района Киевской области Николаю Миновичу Кирилко и его жене Марии Мефодьевне за спасение в годы войны еврейского мальчика Аркадия было посмертно присвоено почетное звание «Праведники мира».

Просите мира Иерусалиму, да благоденствуют любящие тебя. Да будет мир в стенах твоих, благоденствие в чертогах твоих. Ради братьев моих и ближних моих говорю я, мир тебе. Ради дома Господа, Бога нашего, желаю блага тебе. Псалом 121, 6 по 9 стихи. Вы слушали радио Зегенсвелле, программа «Слушай, Израиль». Да сохранит и благословит вас Бог Израиля. Шалом!

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение чтения рассказа
1: «Белый лотос» Тамара Резникова. «Ты взвешен на весах и найден очень легким». Даниила 5:27. Даниил беспокойно бросал на него взгляды, ожидая услышать слова ободрения и успокоения. Его нога нервно отбивала дробь по темно-бежевому ковровому покрытию. Со стороны он был похож на обиженного ребенка, жаждущего утешения. «Я никогда не отдыхаю!» – убеждал Даниил старого человека. «Я все время тружусь и тружусь! Езжу проповедовать в Россию, готовлю новые назидательные проповеди для своей церкви!» Прошла еще одна долгая минута, прежде чем пожилой служитель начал говорить. Ученики никогда не просили Иисуса, чтобы Он научил их проповедовать. Они никогда не просили научить их ходить по воде. Они просили Господа научить их молиться. «Скажи мне, Даниил, когда люди слышат твою молитву, слышат ли они того, кто знает Бога? Или они слышат ритмы религии, форму и интеллект? Слышат ли люди того, кто проводит много времени в присутствии Бога?» «Не знаю», — ответил Даниил чуть слышно. Ему стало душно в прохладной квартире Тимоти. В сердце поселилось дурное предчувствие. Сейчас ему трудно было думать о Господе. В его душе клубились гнев, растерянность и страх. «Дело в том, мой друг», — с любовью продолжал седовласый мужчина, «что ты можешь проповедовать по разным причинам. Но молиться – это значит исполнять волю Божью. Все, что нам нужно, это стремиться быть похожими на Иисуса».
2: «Но я стараюсь, Тимоти! Я выучил наизусть Евангелие от Иоанна. Я читаю десятки современных книг об Иисусе. Я, наконец, лидер миссионерского служения в нашей церкви!» Встал Даниил на свою защиту. Разные эмоции отражались на его лице. «Видишь ли, Библия говорит, чтобы мы не учили наизусть Священное Писание, а вникали в него. А с книгами советую быть осторожным. Во многих из них личность Иисуса истолкована разными программами и методами, и может стать тем, что изучают, но не тем, кого нужно любить». Морщинистые губы Тимоти тронула грустная улыбка. Он протянул руку и похлопал Даниила по плечу. «Еще мое частное мнение. Не люблю слово «лидер», не библейское. С запахом мира и честолюбия отдает оно. Это слово пришло к нам из мира и укоренилось сегодня в церкви. В Писании есть слова «служитель», «раб». Христос никогда не называл учеников лидерами». «Понятно!» – нетерпеливо воскликнул Даниил. «Но я хочу знать, что не так именно со мной! Этот сон сбил меня с ног. Может ли он содержать в себе послание от Бога?»
1: «Думаю, да, мой друг».
2: «Но как же так?» Сбитый с толку, воскликнул Даниил. Сильно застучало сердце. Каждое биение было похоже на удар в грудь.
1: «Твой сон, — мягко сказал Тимоти, —
2: проявление Божьей любви к тебе. Это огромная милость от Господа. Он дает тебе шанс покаяться и изменить свое отношение ко многим вещам. «Мне?» Даниил вскочил с дивана. Вся его внешность выражала его негодование. «Покаяться? Вы случайно не шутите, Тимоти? Я люблю церковь, в ней вся моя жизнь. Я сотни людей привел к Богу!»
1: «Сядь, Даниил, и постарайся спокойно выслушать меня. Просто сиди и думай о том, о чем я буду тебе говорить».
2: Даниил снова сел. Ему потребовались усилия, чтобы приготовиться выслушать то, что собирался сказать друг его покойного отца. Несколько секунд Тимоти сидел молча с закрытыми глазами и просил Бога дать ему те слова, которые смогут проникнуть в сердце Даниила. Когда он открыл их опять и обратился к своему собеседнику, его взгляд был наполнен любовью. «Даниил, друг мой, вникая в мои слова, загляни в самую глубь своего существа. Договорились?»
1: «Договорились»,
2: — тихо прозвучало в ответ. «Может быть, ты любишь свое служение больше, чем Иисуса? Может быть, ты уделяешь слишком много внимания миссионерским поездкам в ущерб собственным детям? Может быть, твоя жена слишком одинока рядом с тобой, а ты, наслаждаясь плодами собственного труда, забываешь свое настоящее предназначение? Может быть, ты стараешься понравиться людям, вместо того, чтобы дать им полюбить Христа? А может быть, в виде старательно подготовленных блестящих проповедей выпячивается твоя гордость, закрывая собой Господа? А может, ты сделал веру в Христа своей профессией? Прости, Даниил, но со стороны это заметно. Скорее всего, у тебя, мой друг, сдвинут радиус правильного понимания своего состояния перед Богом. Я часто посещаю вашу церковь во время вечерних служений, так как в моей общине мы собираемся по воскресеньям только утром. Помнишь, я пытался поговорить с тобой года полтора назад, а потом звонил пару раз. Но ты тогда был слишком занят, чтобы выслушать мнение старика». Даниил был ошеломлен. Слова Тимоти эхом звучали у него в ушах. Он вдруг почувствовал себя сильно уставшим, заросшим грязью, одетым в одежду двухнедельной свежести. Сбитый с толку, он не мог вымолвить ни слова в свою защиту. Неужели в его жизни никогда не находилось времени, чтобы разобраться, какие требования Христос предъявляет именно ему? В его глазах плескалось отчаяние. Никак не получалось избавиться от кома в горле и легкой дрожи в голосе. «Я всегда предполагал», — еле промолвил он, — «что застрахован, так как Библия говорит, что если веришь в Христа, тебе уготована вечная жизнь. Я думал, что живу правильно и все делаю верно. Понимаешь, Даниил,
1: снова заговорил Тимоти. Если человек думает, что он совершенный, его может просто раздуть от гордыни. Как мне кажется, ты очень доволен собой и носишь свое самодовольство как корону. Прости старика за откровенность, но знаешь, я молился о тебе каждый день. Тимоти улыбнулся, и его грустный взгляд утонул в паутине морщинок. Если Господь сына своего не пощадил, любимого, единственного, безгрешного, то как ты думаешь, он поступит с грешниками? Даниил чувствовал шок, как при сильной травме. Он молча смотрел прямо перед собой, куда-то в пространство, отделяющее кофейный столик от кресла, в котором сидел его собеседник. Казалось, он едва сдерживает слезы. Тимоти снова протянул руку и дотронулся до него. Сколько людей пытается доказать свою собственную значимость, отдавая все силы на то, чтобы достичь успеха в служении Богу. Но в Евангелии от Луки, в 10 главе, написано, чтобы мы не радовались успехам в служении, а радовались тому, что имена наши записаны на небесах. Нам всем доступно то единственное, в чем мы действительно нуждаемся. Это любовь Иисуса Христа. Только Его мнение имеет вес. Сами мы не в состоянии внести изменения в свою жизнь. Это не наша работа. Это действие Святого Духа. Наше дело – верить и доверять, а Его дело – менять нас и нашу жизнь. Тимоти снова улыбнулся, с трудом вставая с кресла. «Думаю, по чашке кофе нам не помешает». Даниил тоже поднялся и пошел следом за ним на кухню. Он безучастно смотрел, как старик включил электрическую кофеварку, поставил на стол пару чашек, сахар, сливки, шоколадное печенье. «А как дела в твоей семье?» Отхлебывая ароматный напиток, поинтересовался Тимоти. Даниил опустил голову, пожимая плечами. «Что вы имеете в виду? Дома ты часто срываешься на жену?» Даниилу очень хотелось сказать «нет», но он решил быть с Тимоти предельно честным, ведь на самом деле он повышал голос на Дину довольно часто. Просто она имела золотую способность внешне не показывать обиду и скрывать слезы. А когда жена что-то и высказывала ему, давая советы, он всегда отмахивался от ее мнения, как от назойливой мухи. «Бывает», — опустил голову Даниил. «А вчера забыл поздравить Дину с днем рождения. Но иногда я покупаю ей хорошие подарки. Соковыжималку, например, в прошлом году». «Ну, это нельзя назвать подарком, так как ты, скорее всего, тоже любишь свежевыжатый сок по утрам. Знаешь, чаще всего женщине не важно, что ты ей подарил. Для нее главное знать, что ты вложил туда что-то, кроме денег. Моя Маргарет очень любила, когда я дарил ей всякие безделушки. Это было доказательством того, что я помнил о ней, где бы ни был». Пожилой человек снова грустно улыбнулся своим воспоминаниям. «А сыновья? Снова задал он вопрос. «Как часто ты бываешь в школе? Какие у вас отношения? Они любят тебя?»
2: «Насчет любви не знаю», – тяжело вздохнул Даниил. «А вот в школе не был ни разу».
1: Он опять опустил голову, прикрывая ладонями лицо, которое выдавало разочарование в самом себе. Словно издалека доносились до него слова Тимоти. «Любви не хватает тогда, когда нет связи с Господом. Тебе, дорогой Даниил, придется теперь очень плотно сотрудничать с Богом, чтобы обрести полное исцеление». «Что?» Даниилу вдруг стало тоскливо и неприкаянно. «Чистота и святость сокрыты в человеке где-то очень глубоко, и своими силами их оттуда не достать. Это под силу только Духу Святому, обитающему в нас».
2: «Что мне делать, Тимоти? У вас случайно не припасено никакого доброго совета?»
1: «Тебе нужно расширить свой духовный горизонт и очень крепко полюбить свою семью. Мы должны не только принять любовь Иисуса, но и ответить на нее взаимностью. Жить в Божьем присутствии – это так прекрасно! Бог может запечатлеть свое имя в сердце любого человека, даже в сердце блудницы, как, например, в Раав». Старик улыбнулся, и его улыбка разрядила зависшую между ними напряженность. Каким-то непонятным для Даниила образом этому пожилому человеку удалось увидеть то, чего не замечали другие. Разве только одна Дина, мнение которой интересовало его до сегодняшнего дня меньше всего. Внезапно в разум Даниила пришло прозрение, и разговор с Тимоти прогнал страх из метущегося сердца. Только сейчас он понял, что не был таким зрелым, духовным и благочестивым, как о нем думали и говорили многие. Люди сами возводили его на пьедестал, и ему это нравилось. Более того, он привык к такому поклонению со стороны верующих. А иногда он просто купался в лучах их восхищения его проповедями. Легкое чувство победы после разных служений и чувство самодовольства шли вразрез с его словами с кафедры. Будучи глубоко вовлеченным в служение Христу, он думал, что все делает для его славы. Но как много было в этом его «я»! Какое обилие самодовольства, самоудовлетворения и желания возвысить себя в глазах христиан! Чувство превосходства его духовного состояния над другими, которое грело сердце долгие годы, разрушалось сейчас искренним раскаянием. Бог показал Даниилу его собственную гордость как грех. В одно мгновение все, что раньше казалось ему чрезвычайно важным, утратило всякую ценность. Осознавая до конца всю серьезность этого момента, Даниил опустился на колени.

0: прости меня!»
1: Его голос дрожал от волнения.
0: «Во всех своих действиях я полагался не на тебя, а на похвалу людей. Пусть твоя сила и твоя любовь изменят меня. Помоги мне освободиться от своего «я». Научи меня жить победоносной христианской жизнью. Дай мне радость общения с тобой. Пробуди любовь к тебе, к моей замечательной жене и сыновьям, которых ты мне дал. Божий свет, коснись меня своим лучом. Нет во мне ничего доброго. Только твой дух и твоя благодать дают мне надежду. Отче, я так желаю жить, чтобы угождать тебе. Это не только слова. Господи, впиши мою мольбу в мое сердце, в мою жизнь. Коснись и вдохнови меня твоим живым духом. Произношу эту молитву раскаяния с верой, в ожидании результатов, которые радикально изменят меня. Веди меня, грешного, Господь! Благодарю Тебя за Тимоти. Дай нам единение в духе. Я так много сегодня понял. Прости меня, Боже, прости меня.

Даниил не замечал, как по его лицу текли слезы. Сокрушение было настолько сильным, насколько сильной была уверенность в собственной праведности до сегодняшнего вечера. Он встал с колен, чувствуя необыкновенную легкость, словно после долгого пути сбросил с себя тяжелый, набитый камнями рюкзак. Только теперь он заметил Тимоти, который со счастливой улыбкой стоял рядом и, воздев руки к небу, благодарил Бога. После этого старик обнял Даниила как сына, возвратившегося из далекой страны, который пропадал и нашелся. Теперь их разговор принял совсем другой оборот. С замиранием сердца и нервной дрожью подъехал Даниил к своему дому поздним вечером. На заднем сидении его машины лежали купленные для жены цветы. Он думал о Дине. Сколько боли принес он в ее жизнь! Сколько равнодушия, грубости и постоянной тоски по семейному счастью сопровождали эту прекрасную женщину с золотым сердцем в нелегкие годы замужества. Скорее всего, мысли о муже всегда приносили ей боль. Ведь он всегда был настолько занят, что почти никогда не разговаривал с ней. Дина понимала, что ей ни за что не убедить его в том, что он идет неправильным путем. Даниил глубоко вздохнул. Раскаяние все еще наполняло его сердце, разум и душу. Молитва рвалась из его существа, как поток живой воды. «Боже милосердный, Ты знаешь, кто я есть. Ты видишь меня насквозь. Ужас заслуженного наказания уничтожил бы меня, если бы не Христос и Твоя милость. Благодарю Тебя за великое терпение и за все добро, которое Ты являешь мне и моей семье, за крест Твоего драгоценного Сына Иисуса. Ты дал мне уверенность в спасении, так как самый грешный, гордый и слабый, я становлюсь сильнее и чище только с Тобой». Даниил знал, что с сегодняшнего вечера все в его жизни пойдет по-другому. Он открыл двери и осторожно прошел в дом. На кухне горел приглушенный свет. Из комнат сыновей не доносились обычные звуки. Даниил догадался, что они уже спят. Школьный автобус приходит за ними в 7:10 утра. Мальчики вставали в 6, чтобы успеть собраться в школу и позавтракать. Дверь в спальню была немного приоткрыта. Открытая Библия лежала на тумбочке. Ночная лампа слабо освещала комнату. Даниил подошел к кровати и положил возле спящей жены розы. Дина открыла глаза и сразу спросила: «Даник, ты голодный?» И вдруг женщина почувствовала аромат любимых цветов. Розы благоухали рядом с ней. Она недоуменно посмотрела на мужа и вдруг заметила его взгляд, обращенный на нее с такой любовью, что это привело ее в полное замешательство. Весь день Дина волновалась, не зная, куда поехал муж,
не решаясь звонить, чтобы не вызвать у него волну раздражения. И его сон не давал ей покоя. Весь день она молилась о муже, прося Бога открыть ему ночной сон. И вот теперь он смотрит на нее так, как не смотрел уже много лет. Даниил подошел к ней и осторожно, словно жена была сделана из тонкого стекла, обнял за хрупкие плечи. «Прости меня, Дина. Я так виноват перед тобой. И так много понял. Господь во сне показал мне, кто я есть на самом деле. Дух Святой через Тимоти обличил меня сегодня. Я принес в твою жизнь столько боли. Прости ради Господа меня, глупого. Я так долго заставлял тебя страдать. Прости меня. Хочу жить так и совершать только те поступки, которые будут угодны Богу. Прости меня, Дина». Ее большие синие глаза наполнились слезами. Пытаясь справиться с ними, она прошептала: «Нет смысла ворошить прошлое, Даник. Грехи исправить невозможно. Их можно только простить». Он сел рядом, взял руку жены в свою и стал рассказывать, как Тимоти снимал с него сегодня стружку гордости. Дина, перебирая пальцами благоухающие розы, чувствовала, как сильно бьется ее взволнованное сердце. Слез она не скрывала и почти физически ощущала, как Господь словами ее мужа, с осторожностью любящего и нежного отца, извлекал занозы из ее сердца. Она так долго ждала этого дня.

Дорогой радиослушатель, сегодня ты много слышал о величии и милости нашего Господа Иисуса Христа, который хочет, чтобы каждый человек, живущий на этой земле, не погиб, но имел жизнь вечную. И неважно, кто ты, преуспевающий бизнесмен, имеющий власть, или обыкновенный рабочий. Может быть, ты служитель в церкви или просто прихожанин в какой-то из церквей. Сегодня Бог в своем величии и милосердии обращается к тебе и хочет, чтобы ты проверил свое отношение к Нему, к Богу. Ходишь ли ты перед Богом в чистоте и искренности? Совершаешь ли ты твое служение в благоговении перед Ним? Или, может быть, твое служение Богу давно стало профессией, формальностью? В Евангелии от Матфея написано: «Приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня». Матфея 15:8. Сегодня Господь призывает каждого из нас, включая и меня, остановиться и проверить себя. Как в это последнее время я и ты, дорогой слушатель, относимся к Иисусу Христу? Каковы наши отношения в семье? Что говорят о тебе твои сотрудники на работе? Не препятствует ли тебе твое духовное состояние воздевать чистые руки к небу, без гнева и сомнения? Как пишет апостол Павел в послании к Тимофею: «Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения». 1 Тимофею 2:8. Не подрезаны ли твои молитвенные крылья сегодня? Можешь ли ты, дорогой слушатель, в неподдельном, глубоком благоговении стоять сегодня в молитве перед величием святого Бога и нести на руках молитвы свою семью? Где сегодня твои дети? Каково твое отношение с твоей женой, твоими родителями, братьями, сестрами? Где сегодня твоя семья? Где они? Служат ли они Богу? С радостью ли и желанием твои дети возвращаются в твой родительский дом после школы или работы? Не говорят ли они сегодня: «Папа, давай будем жить в церкви». «А почему, сынок?» – спросите вы. «Да потому что ты в церкви такой хороший, а дома ты совсем не такой». Сегодня мы так заняты, что не хватает времени для своей семьи. Работа одна, вторая, служение в церкви, на миссии. Что сегодня для тебя является приоритетом? Что самое главное? Как часто ты думаешь о своей семье? Да, ведь мы должны других спасать, мы должны проповедовать грешникам, проводить евангелизации. А о своих детях? О своей семье, к сожалению, вспоминаем только вскользь. Являемся ли мы добрым светом в своей семье? Считают ли тебя, твоя жена и дети авторитетом в семье? Является ли Иисус Христос твоим авторитетом? Являемся ли мы добрым светом среди окружающих нас людей? Видят ли в нас Иисуса? Ведь это самая лучшая проповедь без слов. Готов ли ты сегодня к встрече с Иисусом Христом? Может ли каждый из нас сегодня вместе с апостолом Павлом сказать: «Для меня жизнь Христос и смерть приобретение»? Дорогие друзья, радиослушатели, все, кто слушает эту радиопрограмму сегодня, давайте проверим, что стоит на первом месте у нас сегодня. Работа, служение в церкви, поездка на миссию, семья или Христос? Какие наши отношения непосредственно с Иисусом Христом? Если мои и ваши отношения с Иисусом Христом будут на должном уровне, то у нас и в семье будет порядок, и в церкви будет благословение, и миссионерское служение будет совершаться не в ущерб своей семье. Будем же просить у Бога мудрости, чтобы наши глаза не были слепы, и мы видели себя во свете Слова Божьего. Пусть сам Бог благословит каждого из нас и даст мудрости и ведение в это последнее время, чтобы нам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором мы должны сиять, как светило в мире, в пришествии Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его. А Ему, Богу нашему, возлюбившему нас, да будет слава во веки веков, как Он этого один достоин.

пространством бесконечной, живое в движении вещества, течением времени предвечный, без лиц, в трех лицах божества, дух всюду сущий и единый, кому нет места и причины, кого никто постичь не мог, кто все собою наполняет, объемлет, зыждет, сохраняет, кого мы называем Бог. Измерить океан глубокий, сочесть пески, лучи планет, хотя и мог бы ум высокий, тебе числа и меры нет. Не могут духи просвещенные от света твоего рожденные исследовать судеб твоих. Лишь мысль к тебе взнестись дерзает, в твоем величии исчезает, как в вечности прошедший миг. Хаоса бытность довременную из бездн ты вечности возвал, а вечность прежде век рожденную в себе самом ты основал, себя собою составляя, собою из себя сияя, ты свет, откуда свет истек, создавший все единым словом, в творенье простираясь новым, ты был, ты есть, ты будешь век. Ты цепь существ в себе вмещаешь, ее скрепляешь и живишь, конец с началом сопрягаешь и смертью живот даришь. Как искры сыплются, стремятся, так солнце от тебя родятся, как в мразный ясный день зимой пылинки иния сверкают, вратятся, зыблются, сияют, так звезды в безднах под тобой. Светил вожженных миллионы в неизмеримости текут. Твои они творят законы, лучи животворящие льют. Но огненный сеилом пады, или рдянных кристаллей громады, или волн золотых кипящий сон, или горящие эфиры, или вкупе все светящие миры перед тобой, как ночь пред днем. Как капля в море опущенна, так твердь перед тобой сия, но что мной зримая вселенна, и что перед тобою я? В воздушном океане онном миры умножи миллионом, стократ других миров, и то, когда дерзну сравнить с тобою, лишь будет точкою одною, а я перед тобой ничто, ничто. Но ты во мне сияешь величием твоих доброт, во мне себя изображаешь, как солнце в малой капле вод. Ничто, но жизнь я ощущаю, не сытым некаким летаю, всегда парением высоты. Тебе душа моя быть чает, вникает, мыслит, рассуждает. Я есть, конечно, есть и ты. Ты есть, природы чин вещает,

гласит мое мне сердце то, меня мой разум уверяет, ты есть, и я уж не ничто. Частица целая вселенная, поставлен мниться мне в почтенной средине естества я той, где кончил твари ты телесных, где начал ты духов небесных и цепь существ связал всех мною. Я связь миров повсюду сущих, я крайняя степень вещества, я средоточие живущих, черта начального божества. Я телом в прахе сталеваю, умом громам повелеваю. Я царь, я раб, я червь, я бог. Но будучи я столь чудесен, отколи происшел безвестен, а сам собой я быть не мог. Твое создание я создатель, твоей премудрости я тварь, источник жизни, благ податель, душа души моей и царь. Твое веленье положило, чтоб смертную бездну приходило мое бессмертное бытие, чтоб дух мой смертность облачился, и чтоб через смерть я возвратился, Отец, в бессмертие Твое. Неизъяснимый, непостижный, я знаю, что души моей воображение бессильны и тени начертать Твоей. Но если славословить должно, то слабым, смертным невозможно тебя ничем иным почтить, как им к тебе лишь возвышаться, в безмерной разности теряться и благодарные слезы лить.

Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Здравствуйте, мои маленькие друзья! Сегодня я продолжу вам рассказывать библейскую историю. Последняя вечеря с 12 апостолами. «Где велишь нам приготовить пасхальный ужин?» — спросили ученики Иисуса. «Пойдите в город», — сказал Иисус Петру и Иоанну. «Там встретите человека, несущего кувшин с водой. Последуйте за ним. Когда он будет входить в свой дом, скажите ему. Учитель спрашивает, где ему приготовить Пасху». Двое апостолов отправились в путь. Все произошло точно по слову Иисуса. Войдя в дом, хозяин проводил их в большую комнату. Вероятно, человек этот знал Иисуса и был рад принять его в своем доме. Когда наступил вечер, Иисус и остальные 10 учеников присоединились к Петру и Иоанну. Все опечалились, когда Иисус сказал, что это его последняя вечеря с ним. Неужели Иисуса не будет с ними? Мысль, что его могут лишить жизни, казалась невероятной. Но, сидя за праздничным столом, они отвлеклись и заговорили на другие темы. Некоторые даже спорили, кто из них будет первым в Царстве Небесном. Они все еще не понимали, чему учил их Иисус. Он же знал, о чем они думали, и захотел объяснить им, чему подобно его царство. Он снял с себя верхнюю одежду, опоясался полотенцем и, взяв умывальницу, принялся омывать им ноги. Ученики в недоумении переглянулись, почему Иисусу понадобилось делать это. «Господи, тебе ли омывать ноги мои?» — сказал Петр, когда Иисус подошел к нему. «Не омоешь ног моих вовек!» «Если не омою, ты не будешь иметь участия в Царстве Моем», — сказал Иисус. «Господи!» — воскликнул тогда Петр. «Не только ноги, но и руки, и голову!» Закончив омывать ноги ученикам, Иисус снова надел одежду свою, возлег и сказал апостолам: «Вы называете меня учителем и Господом, и это правильно. Итак, если я Господь и Учитель омыл вам ноги, то вы должны это делать друг другу, ибо я дал вам пример, как поступать. Слуга не больше своего господина, и блаженны вы, если исполните мои слова. Это принесет вам радость». Иисус возмутился духом и сказал: «Один из вас предаст меня». Ученики очень опечалились и начали спрашивать Иисуса: «Господи, не я ли?» «Тот, кому я, обмакнув, подам кусок хлеба», — сказал Иисус. И, обмакнув хлеб, он протянул его Иуде Искариоту и сказал: «Что делаешь, делай скорее». Иуда тотчас встал и вышел. Остальные ученики не поняли, что произошло. У Иуды был ящик с деньгами, и ученики подумали, что Иисус просит Иуду что-либо купить для праздника. После ужина Иисус взял хлеб, благословил его, преломил и, раздавая ученикам, сказал: «Примите и ешьте. Сие есть тело мое, которое за вас предается. Сие творите в память обо мне». Потом Иисус взял чашу с вином и, воздав благодарение, передал ее апостолам, сказав: «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя, проливаемая во искупление грехов. Отныне не буду более пить с вами вина,
до того дня, когда приду в царство Отца моего». И сказал Иисус своим ученикам, что уже недолго ему быть с ними. Его ожидает смерть, но это не должно страшить их. «По воскресении я буду ждать вас в Галилее». Петр воскликнул: «Господи, я тебя никогда не оставлю!» Иисус сказал ему: «В эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». Воспевая псалмы, Иисус и ученики покинули гостеприимный дом и направились в Гефсиманский сад.

Иуда Искариот, придя к первосвященникам, спросил: «Что вы дадите мне, если я предам вам Иисуса?» Они пообещали ему 30 серебряников. Иисус и 11 учеников вошли в Гефсиманский сад. Ученики стали располагаться на ночлег. Иисус же, взяв Петра, Иакова и Иоанна, удалился вглубь сада помолиться. И сказал Иисус троим ученикам своим: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мной». И, отойдя немного, пал на землю и стал молиться. Усталые ученики скоро заснули. Они не могли понять, почему их учитель так скорбит, и не могли утешить его. Иисусу в те часы очень хотелось, чтобы они были рядом и молились вместе с ним. Дважды Иисус будил их: «Неужели не можете и часа пободрствовать со мной?» — спросил он Петра и отошел снова молиться. Возвратившись, опять нашел их спящими. Иисус знал, что его ждет распятие и смерть на кресте. Чтобы спасти род человеческий, он взял на себя грехи всего мира. Так же, как все люди, он страшился боли и страдания, переживал одиночество. «Отец мой», — молился он, — «если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». И в третий раз разбудил Иисус спящих учеников, сказав: «Вы все еще спите? Вставайте, пойдем, приблизился предающий меня». Ученики встали и последовали за ним. Внезапно сад осветился горящими факелами и наполнился стражей, вооруженной копьями и мечами. От толпы отделился предатель Иуда. Он подошел к Иисусу и сказал: «Здравствуй, учитель!» и поцеловал его. Иисус печально взглянул на своего ученика и сказал: «Иуда, целованием ли предаешь Сына Человеческого?» Солдаты, предупрежденные Иудой, что забрать следует того, кого он поцелует, схватили Иисуса. Стоящий рядом Петр схватил меч, ударил им одного из слуг первосвященника и отсек ему ухо. Иисус сказал Петру: «Вложи меч в ножны, ибо все, взявшие меч, от меча погибнут». Иисус исцелил ухо пострадавшего. Петр и остальные ученики разбежались. Солдаты взяли Иисуса и повели его к дому первосвященника, где их ожидали. Петр же шел далеко позади, размышляя, что же ему теперь делать. Он боялся, что солдаты могут арестовать и его. Иисуса привели к Анне, тестью первосвященника Каиафы, и там началось позорное судилище. Петр же вошел во двор дома Анны, и вскоре одна из служанок, присмотревшись к нему, спросила: «Не из учеников ли ты этого человека?» Петр, испугавшись, сказал: «Нет». Отошел и стал среди греющихся вокруг костра солдат и слуг. Вскоре один из них, взглянув на него, тоже спросил: «Не из его ли ты последователей?» И снова Петром овладел страх, и он сказал: «Нет». Тем временем первосвященник и его люди допрашивали Иисуса. Прошло час времени, и один из солдат, видевший, как Петр выхватил меч, сказал: «Не тебя ли я видел вместе с ним в саду?» Петр принялся клясться, что это был не он, и в третий раз, отрекаясь, сказал: «Я совсем не знаю этого человека!» И увидел,
что Иисус печально смотрит на него. И вдруг запел петух. Петр вспомнил слова учителя. «Прежде чем пропоет петух, трижды отречешься от меня». И, выйдя оттуда, горько заплакал. Вот такая печальная история была у нас сегодня.

0: Прощай, мухомор. Ну вот, на этой полянке мы отдохнем, сказал дедушка и поставил свою корзинку на траву возле березки. Алеша, Лиза и Валера расположились рядом с ним.
1: Показывайте ваш улов, грибники, улыбнулся дедушка. Поганок не насобирали?
2: Да нет, мы грибы знаем, засмеялись дети.
1: Вижу, что знаете. Моя наука не прошла даром. Сейчас отдохнем немного и пойдем домой. Я думаю, бабушка обрадуется, когда увидит ваши лукошки.
0: Дедушка достал из корзинки несколько яблок.
1: Угощайтесь, а я вам пока сказочку расскажу.
3: Но мы уже большие, деда, возмутился Алеша.
1: Эта сказка не простая, а с секретом. Слушайте. Жил-был еж, и было у него 4 сына. Старший – Тишка, средний – Кешка и малыши-близнецы – Мишка да Гришка. Вот подросли они, и пришла пора идти им в лес и запасы делать на зиму. Дала мама каждому по лукошку, а папе ежу большую корзину. И отправились они по грибы. Мишка с Гришкой так и бросились на перегонки, чтобы побольше грибов набрать. Но папа еж остановил их и говорит: «Прежде чем в лес идти, я вам кое-что покажу». И повел их папа на полянку, где на одном дубе висел огромный плакат. На нем были нарисованы разные грибы с названиями, а сверху надпись «Съедобные грибы». На другом дубе тоже висел плакат, на котором сверху было написано «Ядовитые грибы». «Посмотрите хорошенько на эти плакаты и потом идите собирайте. Когда наполните свои лукошки, возвращайтесь сюда, на эту полянку». Распорядился папа еж и пошел со своей корзинкой вглубь леса. Гришка глянул на первый плакат, глянул на второй и фыркнул. «Съедобные, ядовитые. Пойду пособираю, а там разберемся». И побежал Гришка в лес. Мишка посмотрел на первый плакат, посмотрел на второй и ахнул. «Ах! Какой грибочек красивый, красненький, в горошек! Мухомором называется. Вот я такие и буду собирать. Не может быть, чтобы такой красивый грибочек был ядовитым. Это, наверное, художник ошибся, когда плакат рисовал». И потопал Мишка в лес. Кешка посмотрел на первый плакат, прочитал все названия грибов. Посмотрел на второй, прочитал тоже все названия. Разве все запомнишь? Вздохнул он и пошел в лес.
0: А Тишка несколько раз внимательно посмотрел на оба плаката, все прочитал, все запомнил и пошел следом за братьями. Папа еж вернулся со своей корзиной на поляну и стал ждать сыновей. Первым вернулся Гришка, потом Мишка, потом Кешка и, наконец, из лесу вышел Тишка. «Ну, показывайте, дети, что вы насобирали», – сказал папа еж. Он взял Гришкино лукошко и высыпал грибы на траву.
2: «Ай-яй-яй-яй-яй, Гришка, ты принес 4 мухомора, 3 бледные поганки и 2 десятка ложных опят. Это все ядовитые грибы. Да разве ты не видел, что было нарисовано на плакатах?» Потом папа еж взял Мишкино лукошко. «А там одни мухоморы.
1: Ай-яй-яй, Мишка, да разве ты не видел, что мухомор был нарисован на плакате под названием «Ядовитые грибы»? Ну, Кешка, показывай, что там у тебя. Так, всего 3 грибочка, но зато все съедобные. Подосиновик, подберезовик и масленок. Ну, почему так мало?
0: Да я каждый раз, когда находил грибок, возвращался к плакатам и проверял, съедобный он или ядовитый, ответил Кешка.
1: А что в Тишкином лукошке? Смотрите, дети, какие замечательные грибы нашел ваш брат. Белые, подосиновики, лисички, опята, сыроежки. Молодец, Тишка. Как это тебе удалось? Спросил папа еж сына.
0: Я все внимательно прочитал на плакатах и запомнил. Я хорошо знал, какие грибы мне нужны, а какие нет. Я теперь умею различать съедобные и ядовитые.
1: И папа еж очень похвалил Тишку, закончил свой рассказ дедушка.
2: А где же секрет? Спросил Алеша.
1: Будет тебе секрет сейчас, улыбнулся дедушка. Валера, видишь, там под елочкой растет мухомор. Принеси-ка мне его сюда. Дедушка достал из своей корзины большой красивый белый гриб. Смотрите, вот у меня 2 гриба. Буровик и мухомор. Какой из них съедобный, а какой ядовитый?
0: Ну, это все знают. Разве это секрет? Разочарованно сказал Алёша.
2: А откуда ты узнал, что это так? Ты, деда, нас научил. А почему вы мне поверили?
0: Ты никогда не говоришь неправду, сказала Лиза.
2: И ты, наверное, не хотел бы, чтобы мы отравились, добавил Алёша.
1: Но ведь в моей сказке папа еж тоже не обманывал своих ежат. Однако только Тишка...

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей прошлой лекции мы завершили изучение первого послания апостола Павла к фессалоникийцам. Сегодня мы начнем разговор о втором послании апостола к тем же самым верующим в Фессалониках. Можно назвать несколько причин, почему для нас будет вполне естественно проводить изучение этих произведений вместе. Во-первых, оба послания появились практически в одно и то же время. Насколько нам известно, первое послание к фессалоникийцам было написано апостолом Павлом приблизительно в 52 или 53 году нашей эры. Хотя в нашем Новом Завете это произведение следует после нескольких других произведений Павла, на самом деле оно явилось первым посланием апостола. Второе послание к фессалоникийцам было написано вскоре после первого, то есть приблизительно в том же 52 или 53 году. Во-вторых, оба этих произведения отличает общность тематики, поскольку данное послание является частью того учения, которое апостол Павел преподал фессалоникийским христианам. Хотя Павел провел в Фессалониках менее одного месяца, наставляя этих новообращенных верующих, ему удалось коснуться многих великих доктрин христианства. Очевидно, что апостол уделял особое внимание второму пришествию Христа за своими верующими и говорил о приближающемся возвращении Господа. Интересно, что сам Павел не считал данный вопрос чем-то недоступным для понимания в среде новообращенных христиан. Однако за время, прошедшее после ухода Павла из Фессалоник, некоторые фессалоникийцы, узнавшие и принявшие Иисуса Христа, ушли из жизни. И это заставило многих верующих задаваться естественным вопросом. Станут ли эти усопшие христиане участниками восхищения? В первом послании к фессалоникийцам Павел представляет учение о втором пришествии Христа за своими верующими в качестве вести утешения. Именно эта тема является доминирующей во всем послании. При его написании апостол Павел преследовал три основных цели. Во-первых, он стремился утвердить молодых верующих в элементарных истинах Писания. А во-вторых, апостол хотел подготовить их к жизни в святости в свете грядущего возвращения Иисуса Христа. Суть в том, что пришествие Христа – это очищающая надежда, которая должна вести к освящению всей нашей жизни. Сегодня можно встретить много людей,

людей, которые любят спорить относительно библейских пророчеств. И вообще, этот вопрос вызывает большое любопытство. Однако, апостол Иоанн говорит нам в 3 стихе 3 главы своего первого послания: «И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя, так как он чист». То есть упование на возвращение Христа должно оказывать на нашу жизнь очищающее и освящающее действие. Не так уж важно, насколько волнующими и захватывающими являются для нас эти пророчества о восхищении Церкви. Гораздо важнее то, как именно мы живем здесь. Влияет ли все то, что мы знаем о грядущем восхищении, на нашу жизнь в этом мире уже сейчас? Итак, в первом послании к фессалоникийцам основное внимание обращено на восхищение верующих, то есть на приход Христа, когда Он заберет свою церковь из этого мира. Но во втором послании Павла все внимание сосредоточено на возвращении Христа на землю во второй раз, когда Он придет, чтобы судить мир и основать свое царство на этой земле. Павел писал свое второе послание вскоре после написания первого, а значит, эти христиане в Фессалониках все еще оставались младенцами во Христе. Первое письмо апостола породило среди них дальнейшие вопросы и сомнения, и в своем втором послании Павел пытается ответить на эти вопросы. Кроме того, среди верующих в Фессалоникийской церкви имело хождение какое-то письмо или какие-то письменные наставления, которые якобы принадлежали самому апостолу Павлу. На самом же деле, имевшийся документ был предназначен для того, чтобы смутить этих христиан. В этом приписываемом Павлу письме утверждалось, что Христос уже пришел. Более того, говорилось, что Иисус не только пришел, но и уже собрал свою церковь к себе. А стало быть, весь этот мир уже вступил в период суда, который, как мы выяснили ранее, называется термином «День Господень». День Господень — это период времени, который начинается с началом великой скорби и продолжается в течение всего тысячелетнего правления Христа на земле. Есть много отрывков Писания, которые рассказывают нам об этом времени, когда Бог обрушит свой суд на правителей и простых людей этого мира, сокрушая военные и экономические силы, все великое и неизменное, все религиозное и безбожное. И весь мир окажется ввергнутым в хаос и смятение. Верующие в Фессалониках испытывали гонения, как мы с вами узнали, изучая первое послание Павла. Также мы помним, что и самому апостолу довелось пострадать, когда его евангельская проповедь в Фессалониках встретила серьезное противостояние. Фактически, Павел был вынужден убежать из Фессалоник, спасаясь от своих врагов. Христиане в городе Фессалоники тоже страдали за Евангелие. Так что у них были все основания верить, что они уже вступили в период великой скорби. Однако, согласно учению Павла, наступление периода великой скорби означало, что все эти верующие, а не только их мертвые близкие, лишились возможности участвовать в восхищении. Своим вторым посланием Павел старается развеять подобные страхи, ясно говоря, что наша встреча с Иисусом все еще предстоит в будущем. Для этого Павел объясняет, что, хотя наступление Дня Господнего и случится внезапно, его приход будут предварять определенные предвестники. То есть сначала должны будут произойти определенные события, предвещающие скорый конец. Этими событиями станут всеобщее отступление людей от веры и появление человека греха, который должен будет прийти прежде. В этом послании апостол Павел говорит, что формальная церковь, как внешняя организация, полностью отступит и отвернется от Бога. В Евангелии от Луки, в 8 стихе 18 главы, Господь задает вопрос: «Сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле?»
С точки зрения грамматики греческого языка, формулировка этого вопроса подразумевает отрицательный ответ. То есть, фактически, Господь говорит, что когда Он придет вновь, Он не найдет на земле веры, ибо организованная церковь погрязнет в безбожном отступничестве. Это же утверждается и в книге Откровения. В 4 главе 1 послания к Фессалоникийцам мы читаем о том, как церковь будет удалена из этого мира. И в этом мире не останется ничего, кроме формальной организации, которая, подобно пустой скорлупе, имеет вид благочестия, но отрицает его силу. Эта самая организация представлена в 17 главе книги Откровения в виде образа великой блудницы, являя нам одну из самых отвратительных картин в Священном Писании. Иными словами, Павел аргументированно убеждает христиан, что период великой скорби еще не наступил. Мы должны согласиться, что фессалоникийские братья имели все основания полагать, что они уже вступили в период великой скорби. Надо сказать, что с тех самых пор многие отдельные верующие целой церкви, которым доводилось испытывать гонения и невзгоды, приходили к заключению, что они живут в великой скорби. Например, в годы Второй мировой войны среди некоторых весьма консервативных британских служителей было широко распространено мнение, что человечество уже вступило в период скорби, и что церковь должна пройти через все эти испытания. Спустя несколько лет после окончания Второй мировой войны в Америке проходила большая богословская конференция. И однажды группа участников этой конференции, среди которых был один служитель из Англии, обедала вместе после каких-то мероприятий. Этот англичанин был сторонником идеи, что церковь все-таки должна пройти через период скорби. Более того, он принадлежал к числу теологов, считающих, что церковь живет в скорби уже сейчас. И вот в ходе беседы между присутствующими служителями зашел разговор о богословии великой скорби. Этот англичанин начал излагать свою позицию, подтверждая ее такими словами. «Если бы вы, коллеги, жили в Лондоне во время войны, когда каждую ночь жителям приходилось спускаться в подземку, чтобы укрыться от ужасных бомбежек, когда каждый день вы были бы вынуждены наблюдать за страданиями и горем своих близких и друзей, вы бы, несомненно, начали разделять мои взгляды». На это один из присутствующих ответил: «Если бы мы жили в Лондоне во время войны, и если бы мы пережили все, что довелось пережить вам, мы бы, несомненно, признали сейчас, что это действительно великая скорбь. Но если бы мы сидели за столом, в отменном ресторане, в кругу своих хороших друзей и наслаждались искусством повара, как мы делаем сейчас, я бы задал себе вопрос, а точно ли это великая скорбь? А если это скорбь, тогда я согласился бы пожить в такой скорби подольше». Описание периода великой скорби в Библии гораздо страшнее всего того, что происходило в годы Второй мировой войны. Причем этот период был настолько ясно и подробно описан Христом, что нет никаких оснований предаваться панике или сомнениям. Христос сказал, что в будущем грядет непродолжительный промежуток времени, ознаменованный такими событиями, которых не было от начала мира до ныне и не будет. Ничего подобного не происходило прежде, и ничего подобного не будет происходить и в будущем. Следует сказать еще несколько слов о содержании второго послания к Фессалоникийцам. В то время как в первом послании основной акцент сделан на возвращение Христа за Своей Церковью, то есть на восхищение Церкви, второе послание к Фессалоникийцам обращает основное внимание на возвращение Христа на эту землю во второй раз, когда Он начнет Свой суд и установит Свое Царство здесь, на земле. В теологии это событие называется «откровением».
Дело в том, что в событиях восхищения главным действием является вовсе не его пришествие на землю, потому что Господь не придет на эту землю. Писание ясно говорит, что это мы, верующие, восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе. Термин «восхищение», который используется здесь, означает, что мы будем подняты и встретимся с Господом на облаках. Греческое слово «гарпадзо», переведенное у нас как «восхищены», буквально означает «внезапно схвачены», «подняты» или «перенесены», чтобы встретиться со Христом в воздухе. Однако откровение Христа — это когда Он явит Себя миру, возвратившись на саму землю, чтобы основать Свое Царство. А в промежутке между этими двумя событиями будет происходить то, что мы называем великой скорбью. Как мы видели, изучая первое послание к Фессалоникийцам, восхищение не являлось темой Ветхого Завета. Это учение не было отражено в ветхозаветных писаниях. Надеждой и упованием святых Ветхого Завета была земная надежда. Они ожидали своего Мессию, который должен был прийти, чтобы основать царство здесь, на этой земле. И это было бы истинное небесное царство. Само выражение «Царство Небесное» означает власть и воцарение небесных законов на всей земле. Едва ли можно объяснить эту концепцию проще. Хотя некоторые теологи изрядно потрудились, чтобы усложнить все это, стараясь выдумать какую-то сложную и замысловатую теорию. Царство Небесное, о котором говорил Иисус, — это правление небес на этой земле. Потому что, когда Он будет здесь, наша земля воистину станет небесами. Ну а теперь давайте обратим внимание на первые стихи этого послания. Его открывает обычное дружеское приветствие Павла, которое апостол обращал ко всем духовно и теологически здоровым церквям. «Павел и Силуан и Тимофей в Фессалоникийской церкви, в Боге Отце нашем и Господе Иисусе Христе». Павел упоминает в своем приветствии Силуана, а иначе Силу, а также Тимофея. Этим троим довелось много выстрадать ради Евангелия. Мы с вами знаем, что Павлу и Силе пришлось вместе томиться в темнице в Филиппах. Затем Павел, Сила и Тимофей отправились в Фессалоники, но позднее Павлу пришлось оставить их. Апостол ожидал их в Афинах, а когда стало ясно, что они не появятся, он отправился в Коринф, где и продолжал ждать прихода друзей. Именно в это время, как мы уже говорили, Павел написал свое первое послание к Фессалоникийцам, чтобы ответить на некоторые вопросы, которые возникли у фессалоникийцев после его ухода. Когда Павел пишет свое послание, он называет двух своих сотрудников, которые являлись для него самыми близкими друзьями. Павлу было свойственно упоминать в своих письмах близких ему людей, которые были бы абсолютно неизвестны нам, если бы апостол не упомянул их в своих произведениях. Это демонстрирует нам кое-что в характере апостола Павла. Этот человек, который некогда являлся гордым молодым фарисеем, стал смиренным последователем Господа Иисуса Христа, его служителем и апостолом. Павел обращался к поместной церкви в Фессалониках, ибо верил в поместные церкви, и главным для него было, чтобы эта церковь в Фессалониках пребывала в Боге Отце нашем и Господе Иисусе Христе. Возможно, что апостол не упомянул Святого Духа, потому что Дух Божий уже присутствовал в Фессалониках, живя в сердцах верующих. И присутствие Божьего Духа позволяло этим людям демонстрировать жизнь Христа и поступать достойно своего высокого звания. В Евангелии от Иоанна, в 10 главе, Господь Иисус сказал: «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей.
«Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего». В этом стихе мы читаем о том, что истинная церковь пребывает в руках Господа Иисуса и Бога Отца. Фессалоникийская церковь находилась именно там. И я надеюсь, что там находится и ваша церковь. Самое важное — это вовсе не название вашей церкви. Самое важное — это чтобы вы и другие истинные верующие пребывали во Христе Иисусе. И именно это делает поместную церковь чем-то поистине уникальным. Святой Дух обитает в истинных верующих, и Его силой они могут демонстрировать Христа людям, живущим вокруг них, являя пример жизни для Бога. Именно это Павел говорит, обращаясь к фессалоникийским верующим во вступительных словах своего послания. Далее апостол продолжает свое приветствие. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Благодать и мир — это два важных евангельских понятия. Благодать упоминается первой. Если вы испытали Божью благодать, это означает, что вы были спасены. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, пишет Павел во второй главе послания к Ефесянам в 8 и 9 стихах. Только когда вы приходите к Богу, как погибший грешник, ничего не принося Ему, но принимая у Него все, только тогда вы можете испытать Божью благодать. Он предлагает вам спасение, жизнь вечную, как Божий дар. Вы не можете заработать чей-то подарок. Стоит вам сделать что-то для получения этого дара, как подарок перестанет быть подарком. Он станет вашим вознаграждением. Бог смотрит на нас, как на своих детей, вовсе не потому, что мы были или являемся такими уж замечательными. Спасение — это когда Бог предлагает нам, погибшим и осужденным на преисподнюю грешникам, вечную жизнь, если мы доверимся Христу. Это и есть Его благодать. А мир следует уже после благодати. Если вы испытали Божью благодать, тогда вы знаете кое-что о Его мире. Мир — это самая мягкая подушка, на которой вам доводилось спать ночью. И этот мир приходит к нам, когда мы узнаем, что наши грехи прощены. Мир в сердце человека воцаряется не из-за каких-то психологических приемов или душепопечительских увещеваний, но приходит из сверхъестественного источника — от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Это сверхъестественный мир. А если вы не имеете такого мира, вы можете обрести его, потому что это дар Божий, который дается грешникам, обратившимся ко Христу. Вы можете сделать это сегодня, вы можете сделать это сейчас. Вам нужно прийти со смиренным сердцем и склониться перед Его жертвой и получить эту благодать и мир в свое сердце. Этим я хочу закончить наш сегодняшний разговор. Наша передача подошла к концу. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 17 часов.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 4 за 2018 год. Слово редактора. Вальдемар Цорн.
2: Напряженное ожидание. У меня три сестры, которые младше меня. Мне было лет 14, когда родители в очередной раз поехали в соседнее село на богослужение, а меня оставили за старшего. Есть у меня старший брат, но за малышами смотреть должен был я. Они играли во дворе, а затем в доме. Я под навесом делал заготовку финки. Это нож такой. Не буду писать, с какой целью я его изготовлял. Слышу, в доме сестренка Фрида плачет. Засунул я заготовку в карман и пошел посмотреть, в чем дело. Средняя из моих сестер забралась на стул, а теперь боится упасть. Высоко ей и страшно. Подхватил я ее подмышки и спустил на пол. А соскользнула она животом по моему карману, из которого торчал кончик финки. В общем, вспорол я ей таким образом живот снизу доверху. Все не буду описывать. Скажу только, что соседи отвезли ее в больницу. Представляете, с каким чувством я ожидал возвращения родителей? Мобильников тогда еще не было, а телефоны стояли только в избранных домах и конторах. До сих пор помню, как страшно мне было смотреть в глаза отцу и матери. Все обошлось. Она жива, замужем, у нее дети и внуки есть. А я все помню. Еще помню, как родители однажды ушли на вечернее служение, а нас с братом дома оставили. У меня ангина была. Температура. Брат читает какую-то приключенческую книгу, а я смотрю на дверь и жду, когда же она откроется, и я увижу маму. И она положит мне прохладную руку на лоб и тихо так скажет: «Сынок, все будет хорошо». И я знаю, теперь все будет хорошо. Иисус Христос много раз говорил своим ученикам, чтобы они жили в ожидании Его возвращения. Он говорил, что Его последователи будут ожидать гонения и скорби, страдания и лишения, болезни и даже смерть за Его имя. Говоря это, Он не уставал повторять: «Радуйтесь, близко, при дверях уже». Жизнь в ожидании второго пришествия Христа, о котором в Библии говорится так много и часто, тема нашего журнала, который вы сейчас держите в руках, уважаемый читатель. С каким чувством вы ожидаете пришествия Христа? Благословенного вам чтения!
3: Михаил Бурчак. Вознесение. Гора святая Елеон стоит близ Иерусалима. Отсюда в небо вознесен Спаситель силою незримой. Ни буря в небе, ни гроза в тот ясный день не бушевала. Христос поднялся в их глазах, и на земле Его не стало. Оставь сомнения и страх, душа, тебе теперь известно, Господь придет на облаках за церковью своей невестой. Того, кто ждал, любил Его, восхитит от земли Спаситель, Его возьмет на торжество в свою небесную обитель.
2: Притча о нас. Заскрежетали зубами, зашумели, перешептываться стали: «Убить! Убить его!» Притчу им Иисус рассказал о виноградарях, о злых виноградарях. Тех, которым хозяин, насадив виноградник и обнеся его оградой, поручил уход, когда отправился по своим делам в дальнюю страну. А когда пришло время сбора урожая, он решил воспользоваться плодами своего виноградника. Да не тут-то было – не пускают слуг его. Избивают и одного, и другого, и третьего. Решил послать к ним сына. А виноградари, выведя сына за стены виноградника, убили его. И поняли священники, фарисеи, саддукеи, коим верено было служение словом для народа, что речь идет о них, и что Бог с них спросит. Спросит обязательно. Ведь не их это виноградник, а Божий. Потому и возмутились, что поняли. О них самих Иисус эту притчу рассказал. Обычно мы говорим, что злые виноградари о себе думали, а не о том, что им хозяин поручил. Чем история с ними закончилась, мы знаем. Перебил их всех хозяин, а виноградник отдал другим, которые честно трудились и не считали виноградник своим, а отдавали урожай хозяину. Нет, думаем мы, не о нас речь идет, ведь о фарисеях, о законниках и священниках мы не такие. Согласен. Мы не наемники, мы дети. Так на то эти притчи и сказывались, чтобы извлекать нам из них уроки. А для нас урок какой? Задумались? И рассказал Иисус еще одну притчу о Царстве Божьем. То есть о нас, не так ли? Отправляясь в дальнюю страну, чтобы получить царство, один влиятельный и богатый человек поручил своим слугам все свое богатство, чтобы приумножалось оно, чтобы слуги не были без дела, чтобы польза была для его будущего царства. Получил тот человек царское достоинство свое и вернулся домой. Призывает слуг. Одного хвалит. «Хорошо, отлично, ты был в малом верен, поставлю тебя над многим. Возьми во владение 10 городов. И второго хвалит. Царь доволен, и власть в его руке, и сила на его стороне, и богатство его приумножилось. И слуги его довольны. Но не все. Один из слуг ничего толкового с веренным ему богатством не сделал. Он его в землю закопал, чтобы не пропало, чтобы никто не украл. Вот, возьми твое, говорит он своему господину. Конец и этой притчи нам известен. Выбросить этого труса и лентяя в тьму внешнюю. Тоже не о нас речь идет? Не знаю, не знаю. Что-то у меня от этой притчи не совсем спокойно на душе. Мы же понимаем, что Иисус имеет в виду, рассказывая своим ученикам эту притчу. Она ведь о Царстве Божьем, то есть о нас с вами. Есть у нас поручение, самое главное. Его так богословы и назвали – великое поручение. Идти и проповедовать Евангелие до края земли, всем людям, всем народам. Иисус, одесную Отца, в Его руках власть и сила. Возвращаясь к смыслу притчи, можно сказать, что под Вознесением надо понимать. Он ушел получить царство. А что же он поручил своим слугам? И, приблизившись, Иисус сказал им, «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И вот я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Евангелие от Матфея, 28 глава, стихи с 18 по 20. Повеление ясное и понятное. Непростое, но понятное. Дело важное, самое важное. Не по силам нам. И это понятно. И не только нам. Иисусу это тоже понятно. Знает Он, что мы сами по себе ни на что хорошее не годны. «Без Меня не можете делать ничего», — сказал Иисус. Именно потому и говорит Он, «И вот Я с вами». Он не только с нами, но более того, Он в нас. Это Он живет в сердце каждого верующего в Него человека. Это Его Святой Дух делает нас новым творением и участниками нового небесного человечества. Живя в нас, Он преображает верующего в Свой образ. Именно поэтому Он поручил нам, слабым людям, нести этому миру самую главную весть, благую весть, Его Евангелие. Это Его силой преображаются люди, и из робких становятся героями, из слабых – побеждающими мир, из грешных – святыми, из ненужных – употребляемыми для славы Божьей. Нам вручил Он свое богатство – Евангелие. Он примирил с собою весь мир, не вменяя людям согрешений их, и вручил нам служение примирения. Примирение грешника с Богом – цель прихода Иисуса Христа в этот мир. Он сам сказал: «Я пришел взыскать и спасти погибшее». Совершил Он это на кресте. Но как узнать миру об этом сокровище? Кто им поделится, если не мы, рабы Господа? Вот тут и становится очевидной вся серьезность и важность рассказанной нашим Господом притчи о слугах, отправившихся за царством хозяина. Когда мы говорим о миссии, то нам на ум сразу приходит Африка или Китай. И проповедники, переводчики Библии, евангелисты. А мы кто? Что можем мы? Миссионеры, посылаемые Господом в дальние страны к забытым народам, к язычникам, не знающим истинного Бога, исключение. Они, как послы Царства Божьего, служат Ему. А великое поручение Господь дал всем, всей Церкви. Каждый верующий в Иисуса Христа – Его свидетель. Иисус сказал: «Будете Мне свидетелями». А дело свидетеля простое. Расскажи, когда нужно и возможно, что ты видел, слышал, пережил. Сам. Не со слов другого. Не заученное наизусть. Такие свидетели доверия не вызывают. У Господа нашего принцип благовествования очень простой. Апостол Павел сформулировал его так: «Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание, познание о себе распространяет нами во всяком месте. Ибо мы – Христово благоухание Богу в спасаемых и погибающих. Для одних – запах смертоносный на смерть, а для других – запах живительный на жизнь». Второе послание к Коринфянам, 2 глава, стихи с 14 по 16. Это Он Сам распространяет через нас свое благоухание. Он Сам свое, не наше, но через нас. Потому что мы во Христе торжествуем. Мы в Нем, а Он в нас. Мы спасены, мы в пути, а Он через нас благословляет всех, кого мы встречаем, с кем работаем, учимся, в поезде едем, в автобусе говорим, кому трактат дали, Новый Завет подарили, на собрание пригласили, или кому после служения в церкви подошли и спросили: «Я вас еще ни разу не видел у нас. Вы с кем-то пришли? Не хотите ли к нам на обед пойти?» У меня есть родственник. Сейчас он родственник, а раньше, когда он еще был совсем молодым человеком, родители его приглашали в церковь. Ходил он туда неохотно. Все чужие. Молодежь не от мира сего. В общем, посидит на собрании, а потом быстренько домой. Никто к нему не подходил, никто с ним не говорил. Однажды он решил: «Если сегодня ко мне никто не подойдет и не заговорит, уйду и уеду к себе на родину. Хватит экспериментов». Только он так решил, а дело к концу собрания было, поворачивается к нему одна молодая сестра и говорит: «Ты бы не хотел сегодня с нами остаться? Мы с молодежью хотим провести встречу». Его аж в жар бросило. Остался. Потом он в этой церкви пресвитером стал. Или вот недавно мне случай рассказали. Есть в наших церквах люди, которые встречают приходящих, приветствуют их, помогают старичкам найти место, если кто запоздал. Так вот, один из них рассказывает: «Приехал я как-то в город Н, в больницу, собственно, ищу место, чтобы машину поставить. Вижу, возле церкви есть место. Поставил. Тут выходит человек, который в церкви за порядком следит. Я уже было напугался, что ругаться будет. А он мне говорит: «Да-да, здесь вы можете машину оставить. А в церковь не хотите зайти?» Я зашел и остался навсегда. Теперь я в церкви отвечаю за это служение. Слуга, добрый, хороший, наш Господин сказал: «Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. Блажен тот раб, которого Господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его». Аминь.
1: Духовная статья. Эйден Уильям Тоза. Божественные атрибуты. Некоторые истины о Боге. О величие! Невыразимое словами, моя душа желает увидеть Тебя. Я взываю к Тебе из праха, спрашиваю, как имя Твое, но Ты не отвечаешь. Имя Твое остается для меня тайной. Ты скрыт во свете, к которому ни один человек не может приблизиться. Ты тот, кого нельзя описать ни мыслями, ни словами, ибо слава Твоя неописуема. И все же пророки и авторы псалмов, апостолы и святые пробуждают во мне веру в то, что я смогу хотя бы отчасти узнать Тебя. Поэтому я умоляю, помоги мне искать то, что Ты сам сочтешь нужным открыть мне как сокровище, которое драгоценнее рубинов или чистого золота. С Тобой я буду жив, даже когда не будут больше в сумерках появляться звезды на небе, и даже когда исчезнут небеса. Только Ты пребудешь вечно. Аминь. Изучение Божьих атрибутов вовсе не является скучным или трудным занятием. Этот духовный опыт может стать желанной и захватывающей практикой для просвещенных христиан. Для души, жаждущей Бога, нет большего удовольствия, чем сидеть и думать о Боге. Это настоящая радость. Размышлять о Нем, шепотом произносить Его имя – это истинное блаженство. Фредерик Фабер. Однако, прежде чем углубиться в эту тему, необходимо определить значение слова «атрибут», которое используется в данном тексте. Слово употребляется не в философском смысле и не в строго богословском значении. Смысловое наполнение его гораздо шире. Божьи атрибуты – все, что может быть безошибочно присуще Его божественной природе, что Он тем или иным способом явил или открыл о Самом Себе. Мнения различных религиозных мыслителей разнятся в вопросе количества атрибутов. Некоторые настаивают на том, что их 7, но Фабер, например, воспевал Бога, обладающего 1000 атрибутов, а Чарльз Уэсли восклицал: «Мы с радостью превозносим Твои атрибуты, славные и бесчисленные». Конечно, эти люди были Божьими служителями, и считать Его атрибуты не являлось их самоцелью. В этом вопросе стоит довериться интуиции нашего восторженного сердца, а не разуму и осторожным рассуждениям богословов. Если атрибуты раскрывают истину о Боге, то, возможно, нам незачем подсчитывать их количество. Более того, это не имеет значения, когда мы рассуждаем о Божьей сущности, иначе количество атрибутов, присущих Богу, будет ограничиваться нашим пониманием. Если атрибут раскрывает истину о Боге, то нам просто необходимо принимать это за истину о Боге. Бесконечный Бог может обладать атрибутами нам неизвестными. Атрибут в известном нам представлении – сформулированное разумом понятие, стремление объяснить проявление Бога в этом мире. Сам Бог открывает Себя нам и отвечает на наши вопросы и поиски. Каков Бог? Каким Он является? Как много Он может сделать для нас и для всех людей, им сотворенных? Эти вопросы нельзя относить только к сфере богословия. Они затрагивают душу, и ответы на них влияют на жизнь, характер и судьбы людей. Когда вопросы задаются с благоговением и ответы на них даются в смирении, тогда это приятно нашему Небесному Отцу. Ибо Он желает, чтобы мы знали и любили Его до того, как попадем на небеса. Ибо созерцание Творца и любовь к Нему сильнее всего умаляют нашу душу в ее собственных глазах и наполняют благоговейным трепетом и истинным смирением, а также великим милосердием по отношению к другим христианам, писала леди Юлиана Норвичская. Бог подготовил ответы на наши вопросы.
4: Конечно, не на все вопросы, но на такое количество, которого будет достаточно для удовлетворения требований нашего разума и для приведения нашего сердца в восторженное состояние. Бог отвечает нам, являя себя в природе, в Священном Писании и в лице своего Сына. Мысль о том, что Бог открывает себя в творении, неохотно воспринимается современными христианами. Однако она ясно выражена в Слове Божьем, в особенности в словах Давида и Исаии в Ветхом Завете, а также в послании апостола Павла к римлянам в Новом Завете. «Небеса возвещают о Твоей славе, Господь, в каждой звезде сияет Твоя мудрость, и когда наши глаза видят Твое Слово, мы читаем Твое имя яснее всего» — Исаак Уоттс. И наиболее полно и явно, словно при ярком солнечном свете, Бог явил Себя людям, когда Вечное Слово стало плотью и обитало среди них. Это откровение — особая и неотъемлемая часть Благой Вести. Хотя Бог уже и ответил нам, не всегда легко это увидеть. Ответы необходимо искать с молитвой, упорно и систематически размышляя над Священным Писанием, как бы ярко ни сиял этот свет, способны его увидеть лишь духовно подготовленные. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» — Матфея 5:8. Если мы всерьез собираемся размышлять об атрибутах, присущих Богу, нам необходимо отказаться от употребления слов, сходных по своему значению со словом «атрибут», таких как особенность, характеристика, качество. Эти слова используются там, где речь идет о Божьих творениях, но не о Боге. Мы не можем думать о Создателе таким же образом, каким мы думаем о Его творении. Возможно, человек не может думать без слов, но если он станет мыслить, используя неверные слова, то вскоре у него появится ошибочное представление и понимание о Боге, так как слова, данные нам для выражения наших мыслей, имеют обыкновение выходить за пределы определенных им границ и определять содержание наших мыслей. «Нет ничего легче, чем думать», — пишет Томас Траерн, «и нет ничего труднее, чем хорошо думать». Думая о Боге, мы должны думать о Нем хорошо. Человек состоит из частей тела, а его характер — из совокупности определенных черт. У людей черты характера бывают разными, а иногда даже у одного человека на протяжении жизни они могут меняться. Человеческий характер непостоянен, поскольку его черты изменчивы. Они то приходят, то уходят, проявляются то сильнее, то слабее. Например, человек добрый и тактичный в 30-летнем возрасте может стать жестоким и грубым, когда ему 50 лет. Такая перемена может произойти, поскольку человек сделан. Он является соединением в самом буквальном смысле этого слова. Он — сумма различных черт, составляющих его характер. Абсолютно естественно и правильно думать о человеке как о творении, созданном божественным разумом. Человек был сотворен, но как именно, осталось нераскрытой тайной Бога. История сотворения человека из небытия, из ничего, неизвестна. Она не будет известна никогда и никому, кроме Творца. Однако то, как Бог устроил человека, не является для нас тайной. Хотя нам даны лишь некоторые знания о человеке, но известно, что человек обладает телом, душой и духом. Человеку даны память, рассудок, воля, интеллект и чувства. Человек обладает чудесным даром сознания. Вместе с особенностями своего темперамента он составляет личность. Все эти Божьи дары соединены в человеке с бесконечной мудростью. Человека в его сложности можно приравнять к нотной записи, составляющей партитуру самой возвышенной симфонии, когда-либо созданной, или к нитям, из которых соткан великолепный ковер Вселенной. Все эти сравнения, помогающие нам лучше понять всю сложность мироздания, применимы к творению. Подобный подход будет неверным по отношению к Богу. Отец никем не сотворен, не создан, не рожден. Сын единого Отца не сотворен, не создан, но рожден. Дух Святой не сотворен, не создан, не рожден, но исходит от Отца. Бог существует в самом себе и от самого себя. Он не имеет никаких обязательств ни перед кем. Он находится в основе всего, является неделимой субстанцией. Он неделим, но един в своей сущности. Учение о единстве Бога подразумевает не только то, что есть лишь один Бог. Оно также означает, что Бог цельный, не состоящий из частей. Он один в самом себе. Гармония его существа — это результат отсутствия составных частей. Не может быть никакого противоречия между его атрибутами. Все его атрибуты одно целое. Он не разделяет себя на части, чтобы сделать что-то. Он действует в полном единстве своей сущности. Следовательно, атрибут не является частью Бога. Это то, как он себя проявляет. О том, как Бог видит себя, знает только он. Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. 1 Коринфянам 2:11. Только равному себе Бог мог бы поведать тайну своей божественной сущности, поэтому думать, что кто-то может быть равным Богу, абсурдно. Божественные атрибуты – это истина, которую мы знаем о Боге. Они присущи Богу не как его качество, они то, как Бог открывает себя своему творению. Например, любовь. Божья любовь – это неизменяющееся чувство, которое может усиливаться, ослабевать или вовсе перестать ощущаться. Божья любовь – это его сущность. То же самое можно сказать и о других его атрибутах.

Малая кафедра. Петр Луничкин. Скажи нам, когда это будет? Бывает лед сильнее огня. Зима порой длиннее лета. Бывает ночь длиннее дня. И тьма вдвойне сильнее света. Иосиф Бродский. Люди будут нечестивы, бесчувственны, недружелюбны. 2 Тимофею, глава 3, стих 2. По велению Святого Духа апостол Павел открывает не просто общую картину духовно-нравственного разложения людей последнего времени, но указывает на каждый порок человека в отдельности. Делает он это для того, чтобы христиане в свете Священного Писания могли проверять себя, свою духовную жизнь. При общем разложении нравов для церкви наступят опасные времена. Приближаются дни, когда христиане, поступающие по собственным похотям, перестанут не только говорить, но и думать о пришествии Иисуса Христа. 2 Петра, глава 3, стихи 3-4. Эти люди полюбят земную жизнь всем сердцем, разумением и крепостью. Проповедь живого слова заменит интеллектуальная лекция. В церквах будут говорить о духовном, но жить христиане будут по-мирски, как все. Павел говорит, что христиане последнего времени станут людьми нечестивыми. Нечестие – это непочтительное, неуважительное и даже недоброе отношение ко всему святому, высшему. Порочность, развращенность. Библейская энциклопедия Никифора. Нечестие можно охарактеризовать как потерю страха и благоговения перед Богом. В последние дни нечестие примет массовый характер. Данный порок крайне чужд Божьему народу. Об этом мы должны знать. Слово «нечестивые» в Библии встречается около 50 раз. Прежде всего, нечестие враждебно по отношению к Богу. Нечестивые люди лживы. Псалом 7, стих 15. Им чуждо милосердие. Псалом 9, стих 23. Они пропитаны похотью. Псалом 9, стих 24. Враждуют с праведниками. Псалом 36, стих 12. Дерзкие. Притчи, глава 21, стих 29. Берут деньги взаймы, но отдавать не спешат. Псалом 36, стих 21. На нечестивых людей невозможно положиться. Притчи, глава 11, стих 18. Они любят подарки и ос...

страх. Псалом 35, стих 2. Они попирают Божий закон. Псалом 118, стих 53. И при этом не стыдятся проповедовать Божьи уставы. Псалом 49, стихи 16-17. И все же, по милости Божией, пока действует его благодать, нечестивый человек может быть помилован, если, конечно же, осознанно примет решение оставить нечестивый путь и обратиться всем сердцем к Господу. Исаии, глава 55, стих 7. «Бог не желает смерти грешника, но хочет, чтобы грешник был жив». И Иезекииль, глава 33, стих 11. Христианин обязан знать о том, что нечестие пагубно влияет на духовную жизнь, и должен приложить максимум усилий, чтобы данный порок не имел над ним господства. Еще Павел говорит, что нечестивому человеку чужды принципы дружбы и братства, ведь бесчувственный человек лишен способности как сопереживать, так и поддерживать. Он равнодушен ко всему и всем, и не чувствует, что ранит кого-то, причиняя боль своими нечестивыми поступками или недобрыми словами. Бесчувственные люди думают о том, чтобы хорошо было бы только им. Их волнует лишь собственная персона. Дух Святой демонстрирует нам ужасную картину состояния порочности людей последнего времени. Люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны. Многие христиане убеждены, что находятся в преддверии последнего времени, видя, как нечестие становится нормой жизни, а бесчувственность – состоянием души. Они понимают, что времени до пришествия Христа осталось не так уж много, и потому, зная о предупреждении Павла, подчиняют свою жизнь Богу и Его Слову, ежедневно преображаясь в образ Христов. Вера и жизнь. Петр Петренко. У меня это было сложно. Я очень рад обращению человека к Господу через искреннее покаяние. Оно происходит по-разному. Вообще, я восхищаюсь явным Божьим действием, происходящим в момент покаяния. Слава Господу! У меня лично это было сложно. Родители мои были верующими. Они меня любили и всегда обо мне молились. Порой наказывали за проделки, свойственные греховной человеческой природе. Мне хотелось со всеми дружить и ни от кого не отставать, да еще в чем-то и перещеголять своих сверстников. Бабушка меня учила молиться, хотя я молиться не любил. Она, смиряя меня своей любовью, учила страху Божьему и наставляла на истинный путь. Долгие молитвы родителей были для меня тогда непонятными. Они меня утомляли. Но однажды со мной произошел случай, заставивший меня задуматься о Боге. Мне было 7 лет, и я любил прогулки. Однажды мне захотелось пройтись по конной дороге, ведущей через лес. Мне было интересно узнать, куда приведет дорога, выходящая из леса. Дело было в конце зимы, и весна была уже на пороге. Пройдя дорогой через лес, я вышел с другой стороны леса. Мне захотелось идти дальше, до перекрестка. Когда я дошел до желанного места, все вокруг вдруг начало покрываться густым туманом. Я приостановился в растерянности, не зная, что делать дальше. Решил, что нужно возвращаться обратно. Но из-за густого тумана леса и дороги, по которой я пришел к перекрестку, уже не было видно. Я пытался отыскать дорогу домой, но все было безрезультатно. Тропа вдруг стала для меня незнакомой. Мне пришлось снова вернуться к перекрестку.
Я почувствовал усталость, решил ждать, пока

0: сеется туман, но туман рассеиваться и не думал. Я понимал, что вернуться домой не смогу, пока туман не сойдет, и я не увижу лес. На меня напал страх, что я никогда не смогу вернуться домой. Тут я вспомнил о молитве, о том, что Бог всемогущий. Встав на колени, стал просить всемогущего Бога со страхом и слезами, чтобы он повелел туману исчезнуть. Когда я открыл глаза, произошло чудо. Я увидел кусочек синего неба, клубящийся туман таял прямо на глазах. Я смог рассмотреть лес. Меня наполнила такая радость, а также страх, что Бог такой великий. Я вернулся домой и никому не сказал, что со мной произошло. Все детство меня сопровождала мысль о том, что Бог великий. Пришла юность с ее романтикой, бесконечными, как тогда казалось, возможностями и свободой. Жизнь проходила без Бога. У меня было много вопросов. Больше всего мне хотелось знать, где Бог и как доказать, что Он есть. С этими вопросами я и обратился к чтению Евангелия. Стал читать Новый Завет, но не понимал написанного, пока на одном из подпольных в то время собраний верующих, куда я был приглашен моей тетей, мне через проповедь слова впервые явно открылось Божье присутствие. Это было настолько сильно, что необъяснимая радость наполнила мое сердце, изгоняя всякие сомнения. Я стал посещать церковь, но не понимал, что нуждаюсь в покаянии. Мне казалось, что я ничего плохого не сделал, и мне не нужно просить прощения у Бога. Однажды ночью я присутствовал на встрече приезжих братьев с молодежью, где речь шла о покаянии. Одна сестра толкнула меня в бок и шепнула: «Тебе тоже нужно покаяться». Я переспросил ее: «Мне?» «Да, тебе». «Ну, ладно». И я вышел каяться. Моя молитва была такой же, как и у вышедших передо мной молодых людей. Но после покаяния их лица сияли радостью, а у меня почему-то все померкло. Для меня такой поворот событий стал мучительно непонятным. Я молился и спрашивал Бога, что со мной происходит, пока однажды меня не озарил Его свет. Я не осознавал прежде, что через согрешившего Адама я стал погибающим грешником, хотя по меркам этого мира моя жизнь была праведной. Осознав, что мне нужен Христос, умерший за меня, я исповедал перед Ним свои грехи и, осознав свою нужду в Нем, попросил войти Его в мое сердце. Моя встреча со Христом произошла в уединенном месте, на автобазе, где я в то время работал. Это мой путь. Я очень благодарен Господу за то, что Он проявлял столько терпения ко мне в Своей любви. Письма читателей. Так и пролетел год. Быстро промелькнул год, но я с радостью отмечаю, что провел его с родным журналом «Вера и жизнь». И в наступившем году я также хочу читать полюбившийся мне журнал. Желаю вам Божьих благословений и чтобы журнал процветал и дальше, служа людям, ищущим Бога. Михаил Толмачев.
1: Я с вами. В журнале «Вера и жизнь» много полезных статей. Когда их читаю, то и поплачу, и порадуюсь. Слава Богу за все. Мне 72 года. Муж мой отошел в вечность. Я живу сейчас одна, но когда читаю ваш журнал, как будто и не одна, а с вами. И мне уже не так одиноко. Молю Бога за детей. Их у меня трое, дочь и два сына, а также шестеро внуков. Чтобы они покаялись и пришли в церковь. Молитесь, пожалуйста, и вы за моих неспасенных детей. Нина Ковалик. Журнал не возвращается. Мне нравится все в вашем журнале. И духовно-назидательные статьи, и проповеди, и стихи, читаю их в церкви, и рассказы, побуждающие к размышлению, и свидетельства людей, пришедших к Богу. Журнал читаю от корки до корки, а затем отдаю его другим сестрам, которые дают их и тем, кто еще не примирился с Богом и не принял Христа как своего Спасителя и ходатая. Журнал ко мне уже не возвращается. Он благовествует об Иисусе Христе, евангелизирует. Ваша многолетняя подписчица Эмма Тараканова. Спасибо. Благодарю Бога за ваш труд, который помогает христианам расти духовно, а неверующих приводит к Богу. Любовь Мазейна.
0: Ответы на непростые вопросы. Вы делаете очень важную и нужную работу, распространяя благую весть посредством журнала «Вера и жизнь». В нем вы касаетесь злободневных тем, грамотно отвечая на многие вопросы нашей непростой жизни, основываясь на Священном Писании. Юрий Бобков.
1: Открыл уста для молитвы. Удивляюсь Божьей мудрости и Его работе. Когда я жила в общежитии Академгородка, я вела дискуссии с неверующими. Там все такие умные. Мне даже труд Ленина в отдельном издании для изучения принесли. «Материализм и эмпириокритицизм», кажется, назывался. Помню, книга довольно толстая была, в темно-коричневом переплете. Я изучила много трудов Ленина, Маркса, Энгельса за студенческие годы, но к этой книге почему-то не проявила интереса. Может быть, потому что зачет сдавать по ней не надо было. Помню, как моя тетя, мамина сестра, ликовала и благодарила Бога, когда впервые стала свидетелем того, что Господь открыл мои уста для молитвы. Мы коленопреклоненно стояли тогда перед нашим отцом. Я, моя мама и две ее сестры. Как они тогда радовались! В какого Бога мы все-таки верим? Он любящий и милосердный, и долготерпеливый, ожидающий, пока мы не нагуляемся, не накупаемся в грехах, пока мы, наконец, не услышим его призыв и не отзовемся. Спасибо вам! Вы заставили меня пережить в моих воспоминаниях дни приближения к Господу, Спасителю нашему Иисусу Христу. Татьяна Лобанова. Молимся о вашем служении. Большое спасибо вам за журналы и за ваш труд на Ниве Господней. По вашей просьбе мы молимся о вашем служении. Журналы даем читать всем желающим. Благодаря журналам еще два брата уверовали во Христа Иисуса. Я и еще одна сестра в Господе прошли курс «Быть христианином». Учеба принесла нам много радости и благословения. Мы ощутили особую близость с Богом, глубже осознали неприходящую любовь Божью к нам. Слава Богу за жизнь с избытком и за все милости и благости. Мы любим вас и молимся о вас. Любовь Григорьевна, Людмила Михайловна, Роза, Таня, Юрий Владимирович, Владимир Васильевич и я, сестра Люба Антонова. Я счастлива. Я многолетняя читательница ваших журналов «Вера и жизнь» и «Тропинка». Журналы мне нравятся, и я выписываю их не только для себя. В этом году я оформила подписку своим друзьям. Не всем, конечно, их у меня очень много. Мне исполнилось 82 года. Телом постарело, но, как писал Николай Водневский, «стареет хижина моя, но эта хижина не я». Слава Богу за то, что есть немало искренне верующих. Не знаю, сколько я еще проживу на этой земле. Дочь планирует перевести меня к себе в Кировоград. Но я счастлива и всем желаю счастья. Надеюсь, вы знаете гимн «О, как блажен, как счастлив я, Господь Спаситель мой». Мое пожелание всем – всегда радуйтесь, за все благодарите. И еще – при любых обстоятельствах умейте найти зерно радости от Господа. Сара Дунчик.
0: приходят и другие. Огромное вам спасибо за ваше внимание к нам. Мы очень благодарны вам за бандероли и письма. Когда мы получаем их, то собираемся вместе и с восторгом рассматриваем содержимое посылки. В этот раз делились шоколадным зайчиком, который получил Толик Волощук. Сейчас, после лета, у нас наступило более спокойное время. Мы, благодаря вам, сдружились, вместе читаем Библию и изучаем Слово Божье. Особенная благодарность вам за диски с проповедями Чарльза Сперджена. Пришлите, пожалуйста, еще диски со спектаклями, проповедями и видео. Когда мы смотрим видео или слушаем озвученные книги, к нам приходят и другие, которые еще не уверовали в Бога. В этом году я освобождаюсь условно-досрочно. Помолитесь, пожалуйста, за меня. Андрей Лютый.
1: Научиться любви невозможно. Что значит для нас, верующих в Иисуса Христа, Его предупреждение, а точнее пророчество, «во многих охладеет любовь»? Возможно, здесь речь идет не о беззаконии в мире, а о беззаконии нашего сердца. Ведь можно очень легко имитировать любовь и веру и поверить в то, что с нами все в порядке. Мы же все в процессе. И это действительно так, мы в процессе, но и привыкание к беззаконию в сердце тоже может быть в процессе. Я думаю, что научиться любви невозможно. Ее можно только обрести. Огромное счастье знать, что есть люди, которые могут отдавать свою жизнь за тебя, если понадобится. И вот я думаю, а смогла бы я это сделать? Отдать жизнь за своих. Помоги нам, Господь, не только называться, но и быть Твоими. Наташа Ермакова.
0: Иисус Христос сказал: «Приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Иоанна, глава 14, стих 3.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Не бойся, ибо я с тобою. Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницу правды моей. Книга пророка Исаии, 41 глава, 10 стих. Несколько лет тому назад один пламенный проповедник Евангелия говорил по Слову Божию в большом богослужении о безопасности уверовавших в Господа Иисуса Христа. Очень убедительно и красочно он нарисовал картину, как дух зла искушает спасенные Христом души. Но они побеждают дьявола именем Иисуса Христа и силой Духа Святого. «Поздно ночью, — сказал он в своей проповеди, — дьявол вошел в комнату, где умирал верный ученик Иисуса Христа. Смертная тень уже коснулась его лица, и приблизилось мгновение, когда дух должен был оставить тело и перейти в вечность. Находящиеся около умирающего ожидали совершения этой тайны в полном безмолвии, и иным из них уже могло казаться, что все было кончено. «Дай-ка я зароню сомнение в сердце этого умирающего христианина, — сказал дьявол, — и наполню последнее мгновение его жизни страхом». В то же мгновение губы больного шевельнулись, и он тихо сказал: «Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Псалом 22, 4 по 6 стихи. И в это же мгновение дух верного служителя Божия расстался с телом и вошел в славу Господню. И таким образом дьявол потерпел поражение. «Овцы мои, — говорит Иисус Христос, — слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Детей своих, послушных ему, Господь Иисус Христос держит в своих могучих руках, из его рук их никто не похитит. Он им говорит: «Се я с вами во все дни до скончания века».
1: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

Ропщут, ропщут, ропщут, ропщут. Остановиться бы нам с тобой. Поднять голову и посмотреть повыше, туда, где птицы вдаль летят.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Кто позаботится об одежде? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль ми паче вас, маловеры. Евангелие от Матфея, 6 глава, с 28 по 30 стихи. О, это был замечательный отдых и замечательный обед. Вода в озере была такой приятной и чистой, что казалось, если бы не аромат приготовленной пищи, обостряющий чувство голода, дети ни за что на свете до вечера не вышли бы на берег. После вкусного обеда и беседы с новыми знакомыми все семейство снова отправилось в путь. «Вот это сюрприз вы нам приготовили! Какие вы у нас прекрасные родители!» Обратилась к папе и маме Света, едва лишь домик лесника скрылся за чащей леса. «Давайте мы их расцелуем, ребята!» С этими словами девочка расцеловала родителей. Ее примеру последовали и братья.
2: «Все хорошо, но моя футболка уже запачкалась. И это только за половину первого дня пути. А в рюкзаке у меня, кажется, только одна пара чистого белья, один свитер и плащ. Неужели я буду все время в грязном ходить?»
1: «Антошка, пора тебе поверить, что папа с мамой обо всем позаботились. Мы и не мечтали, что так хорошо отдохнем от жары и так вкусно пообедаем, да еще и познакомимся с хорошими людьми», — произнесла Света, держа плетеную сумочку в руках. «Не огорчаете ли вы, ребята, Иисуса своим недоверием, когда наступают переживания? Ведь в нужное время Он посылает нам то, в чем мы более всего нуждаемся. Главное, не забывайте благодарить Бога и родителей за теплые шубки, чистые рубашки, нарядные повседневные платья, которые с удовольствием надеваете каждое утро. И бережно относитесь к тому, что у вас есть».
3: Вы слушали радио Зейгенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Чёрч.

Цветок предвидения. Младенец сей будет Назарей Божий. Книга Судей, 13 глава, 5 стих. Представляете ли вы, что ждет ваших детей и внуков? Молитесь ли вы о том, чтобы они были полезны для Бога и для Его народа? Мечтаете ли вы о том, чтобы жизнь ваших возлюбленных отпрысков была выдающейся? Поддерживаете ли вы в них с верой их благочестивый характер и их добродетельные поступки? Кто-то должен представлять их будущее, представлять, несмотря на заметные препятствия, расширять их возможности. Пусть этим кем-то будете вы. В самых поразительных цветочных композициях отдельные цветочные стебли сильно выделяются на фоне остальных. Это большие сильные цветы, придающие композиции высоту и изюминку, усилившие впечатление от букета. Жене Маноя, дальновидной женщины, Бог, предвидевший судьбу ее сына, подарил такой лучезарный цветок предвидения. Как мы говорили в последние дни, Бог был занят предвращением жизни жены Маноя в такой прекрасный шедевр, который может быть сотворен только его святой рукой. Пустую жизнь, полную угнетения, Господь предал израильтянам в руки филистимлян на 40 лет. И печали эта женщина была бездетна. Бог уже поместил два великолепных цветка своей благодати. Благоухающий Божий цветок смирения и его драгоценный цветок веры заняли свое место в композиции и ожидали, что еще он мудро подберет для этого букета. Сегодня мы видим, как Бог добавил в жизнь жены Маноя яркий цветок предвидения. Когда ангел Господень появился перед бездетной женщиной, любившей Бога, то объявил, что она родит сына, который от самого чрева будет Назарей Божий, и он начнет спасать Израиль от руки филистимлян. Какие чудесные благословения для многострадального сердца будущей матери. Благословение первое. У ее сына было особое призвание. Он должен был стать Назареем с рождения до самой смерти. И благословение второе. У ее сына было особое задание. Он должен был освободить Божий народ из-под власти филистимлян. Божье предвидение судьбы ее сына дало жене Маноя безграничную надежду на будущее. Помолитесь же теперь и молитесь этого дня о таком данном Богом предвидении для вашего отпрыска.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

0: Дорогие радиослушатели, мы рады приветствовать вас на радио Загенсвелле, «Волна благословения», город Детмольд, Германия. Программа «Брак и семья».
1: Мы продолжаем серию проповедей на тему «Христианская семья». Сегодня вы услышите тему «Как жена должна любить своего мужа», говорит Александр Броницкий.

0: Мы продолжаем, братья и сестры, проповеди на семейную тему. И моя сегодняшняя тема – «Как жена должна любить мужа?» Вот такая у меня задача была – исследовать Писание, найти что-то и предложить вам, больше сестрам, наверное, для размышления. Ну, братья, вам тоже будет слово, не останетесь без внимания. Давайте мы прочитаем из послания к Ефесянам с 5 главы, с 22 стиха. Послание к Ефесянам, 5 глава, с 22 стиха. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». До этого места. Здесь мы прочитали о том, что жена, Павел призывает жен повиноваться мужьям. Тема «Как жена должна любить мужа?» Вот как совместить это? Очень, в общем-то, несложно. Любовь – это, знаете, как бы комплексное такое, комплекс мер. То есть вот спросить у человека, что значит любить? Много будет разных вариантов. Любить – это вот быть друг с другом, как-то находиться друг с другом как можно больше, чаще, что-то хорошее делать друг другу, говорить приятные слова, тоже любить друг друга, заботиться и не допускать каких-то грубостей, тоже можно сказать «любить друг друга». Любить кого-то, кто-то выше, может быть, пойдет выше планку, скажет «это жертва», «это чем-то жертвовать или полагать душу свою за кого-то, и это тоже любить». И вот здесь, как мы прочитали, женам, призыв к женам повиноваться мужьям. Апостол Павел в другом месте говорил или писал: «Все у вас да будет с любовью». И поэтому любое действие, вот чтобы мы не обнаружили или чтобы мы не стали рассматривать в нашей христианской жизни – мотивация – это любовь. Что движет нами? Мы приходим на собрание, мы в чем-то участвуем в служении. Что движет нами? Должна двигать любовь. Даже вера наша, христианская вера, она и то движима любовью. Без любви эта вера становится, такой вот фатализмом каким-то, фанатизмом, то есть неосмысленным чем-то, вот таким, угрюмым, мертвым, обрядовым, исполнением каких-то требований, предписаний и так дальше. Но любовь меняет все в корне. Любовь нас просто влечет к послушанию, к уверенности, к доверию Богу, к Его заповедям, к Его путям. Вот что делает любовь. И поэтому, когда апостол Павел пишет женам, что они должны повиноваться своим мужьям как Господу, вот я хотел спроецировать это. А как церковь повинуется Христу? Как сам Христос повинуется Отцу? Что движет ими? Что движет нами? И мы придем к выводу по Писанию и по жизни нашей – это любовь. Это любовь к Господу. Поэтому вот в этом свете повиновение своим мужьям – это и есть проявление любви. Есть такая одна притча еврейская, как один раввин со своим учеником – пришли в гости. Их позвали в гости на ужин. И вот они приходят, садятся за стол, им ставят угощение, приготовила хозяйка рыбу. Ну и они сели ужинать. И ученик с таким удовольствием, с рвением за эту рыбу принялся. И ее, кушает с таким удовольствием. А раввин сидит, смотрит на него. И ученик этот заметил взгляд, и как-то ему так неудобно стало. Он говорит: «Ребби, я рыбу люблю». Оправдывается. А он говорит ему: «Ты рыбу любишь? Если бы ты любил рыбу, ты бы ее хранил, ты бы в аквариуме ее держал, ты бы заботился о ней, кормил бы ее, условия ей создавал. А так ты кушать любишь рыбу». Но это же не одно и то же, правда? Любить рыбу или вот это любить, что оно в себя включает, что... или в чем оно выражается. Так действительно рыбу любим или кушать любим рыбу? Вообще, вот текст, чтобы жены любили своих мужей, один раз встречается, по крайней мере, я нашел непосредственно то, что апостол Павел в послании к Титу говорит такие слова. Вторая глава, со второго, с третьего стиха. «Чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудрыми, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие». Вот как бы одно такое место, которое непосредственно говорит, что жены должны любить своих мужей. Ну, как я уже сказал, что послушание – это и есть выражение любви. Давайте посмотрим, а как Христос учил учеников своих. В Евангелии от Иоанна, 14 главе, он говорит такие слова. Это 15 стих и 21 стих. Он говорит: «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». И в 21 стихе он говорит: «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю его и явлюсь ему сам». Христос сам нам оставил в этом пример, как он любит отца и как отец любит его. В том же Евангелии от Иоанна, в 10 главе, 17 стихом, Христос говорит: «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Я отдаю жизнь мою». Вот потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь ему. А что подвигло его на этот шаг – отдать жизнь свою? Помните, в послании к евреям апостол Павел говорит, что вот как бы небесный совет, и там вопрос звучит: «Кого мне послать? Кто пойдет для нас?» И отец говорит: «Вот я, пошли меня». Сын говорит: «Вот я, пошли меня». И он говорит: «Вот иду исполнить волю твою, Боже». И когда он входит или воплощается, входит в мир, в эту землю, в тело, он говорит, что «Я иду исполнить волю твою». «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь свою». Именно по воле Отца Небесного Христос вот делает этот шаг, он воплощается, и он говорит, что вот эта связь прямая, Отец мой меня любит за это. И он учеников своих учит, что если вы меня любите, вы говорите, что любите меня, соблюдите заповеди мои. То есть любовь вот выражается в этом, в подчинении, в покорности. Когда родители спрашивают детей, маленьких особенно: «Как ты любишь меня?» или «Как ты любишь маму с папой?» И вот детки так прижимаются, обнимают крепко-крепко: «Вот так крепко люблю». Ну, это хорошо. И когда, ну вот, допустим, на день рождения или там на какой-то праздник, там День отца, День матери, вот дети делают какие-то подарочки, какие-то поделки и приносят, и вот поздравляют. Это всегда родителям приятно, что, ну, ребенок проявляет внимание. Но все родители, я думаю, вы согласитесь, что когда мы им говорим: «Детки, это все хорошо, это очень приятно, что вы вот так вот, ну, проявляете как бы заботу, внимание о родителях, но самое лучшее, самое большее, что хочется родителям от вас, чтобы вы были послушными». Вот это самое большее проявление любви. Может, он не сделает этих подарочков. Может, он не особо там талантливый и не сделает, ну, чего-то особенного такого. Но когда ребенок послушный родителям, для родителей это самое лучшее или самое большее утешение и отрада, что дети послушны. А мы иногда, братья и сестры, подпадаем вот под такое искушение, пытаемся своей активностью заменить послушание, что мы говорим: ну вот мы то сделаем, мы вот это сделаем, мы вот, ну, как бы пытаемся в чем-то быть активными, заняться каким-то служением и думаем, что вот это и есть проявление любви. Это все хорошо, но если нет самого послушания, если нет внимания к тому, что а послушный я или нет, то вот эта активность, она она сводится к нулю. Помните, когда Самуил говорил Саулу, что послушание, оно дороже жертвы, оно лучше жертвы, повиновение, оно лучше туков агнцев. Поэтому да благословит нас Господь и мужей, или нас как церковь, еще раз пересмотреть вот свое послушание Христу, Его заповедям, и жены, и вам тоже. Свое послушание или свою любовь вы вот так выражаете мужу. Вы стараетесь быть покорными ему. К этому Писание призывает. Есть искушение еще не покоряться мужу ввиду того, что, ну, какие-то вот, может быть, муж немножко странный, ну, что-то странное требует, что-то, ну, может быть, даже неприятное. Но даже и в этих случаях жена призвана повиноваться мужу. И помните, когда два примера из Писания мы можем увидеть, прочитать, когда мужья потребовали от своих жен, ну, очень трудного и буквально невыполнимого, когда Авраам и Исаак, они говорили, что «сделай милость, скажи, что ты сестра, не жена, а сестра». И жены вынуждены были идти к чужому человеку, буквально, ну, вот в тот гарем или как бы, ну, как на выданье, как будто идут замуж. Они повиновались, и знаете, что удивительно, Бог вступился в таком случае за них. Но повиновение было оказано. Я не думаю, что в наши дни или в наших ситуациях, ну, дойдет до такого, но когда вот такие трудные моменты, когда, ну, непонятно, неприятно, ну, почему я должна повиноваться? Сестры дорогие, послушайтесь. Писание призывает, что жена должна покоряться мужу во всем. Может быть, ну, спросить как бы объяснение чего-то, или чтобы он, ну, как-то истолковал. Но вот это желание повиноваться, это от Бога желание. Бог вступится за вас. Если будет какая-то трудность, если будет действительно какая-то, ну, такая ситуация непростая, Бог вступится. Бог даст вам сил для этой покорности, но вы сохраните этот мир, сохраните покорность и принцип покорности Священному Писанию. Каждая семья, братья и сестры, это свой собственный такой микромир. В каждой семье, в каждой, ну, семейной паре свои устои, свои устройства. Один муж хочет одного, другой другого. Кто-то не обращает внимания, как у других семей. Может быть, жена говорит наоборот, ну вот посмотри там, он говорит, муж говорит, да мне как бы, ну, у меня своя голова, ну, у них свое устройство, у нас свое устройство. И Бог считается со всеми нами. Бог принимает нас со всеми нашими представлениями, со всеми нашими как бы устоями семейными. И то, что мы как бы создаем вот свое такое микроцарство, ну, такой внутренний мир, это показывает на многообразие, различия. Вот знаете, как Бог сотворил разных животных, разных, абсолютно разные среды обитания, и в этом показывает свою мудрость. Но сохраняется один принцип. Мы во всем стремимся к Писанию. А уже детали, они как бы не так важны, и это только показывает вот именно разнообразие, ну, разных взглядов, разных положений или разных представлений человеческих, как можно жить вообще, как семья может устраиваться. Главный принцип – повиновение Писанию. Главный принцип – держаться Писания, вот этого пути Божьего. А все остальное – это второстепенные детали. Но тем они и интересны, тем они и приятны, что Бог дает возможность вот проявиться всему. Не всегда это даже бывает правильно, не всегда это даже бывает, ну, разумно и праведно даже. Но во всем этом Бог ведет вот нас такими путями, что мы, размышляя, осмысливая, мы приходим к правильному пониманию. Бог нам на это дает мудрости и мужьям, и женам. И это удивительно, это просто прекрасно, как Господь вот задумал такой институт, как семья, и что там может произойти. Братья, мужья, а что бы вы предложили своим женам, вот как заповеди, чтобы они повиновались вам? Что бы вы потребовали от них? Христос говорит, что если любите меня, соблюдите мои заповеди. Мы что-то предложим своим женам. Вот чтобы им повиноваться, чтобы им вот эту любовь проявить, естественно, встает вопрос, а в чем? Что ты хочешь от меня, дорогой? И дай нам Бог мудрости, чтобы действительно на основании Писания мы размышляли и строили вот свой путь и семейный мир, семейное устройство к Слову Божьему, к праведности. И чтобы это было, ну, действительно, знаете, ну, не такое, что, ну, я сам не знаю, как-то хочу, чтобы ты была покорной, а в чем покорной? Так просто как-нибудь, вот будь покорной. То есть нет у нас ни каких-то путей, ни мыслей, ни планов, ни целей. Это неправильно. Мы должны тоже размышлять, что мы предложим в семьях своих, женам, детям, в чем должны повиноваться, в чем мы как бы поведем, как лидеры, как главы, что предложим, как заповеди, в чем бы им повиноваться. Притчи, 14 глава, 1 стихом написано, что мудрая жена устрояет дом свой. Семья – это все-таки такой институт, где муж – это не несовершенный Бог, который вот сказал, и его слова, как закон Медян и Персов, это союз двух людей, у которых есть свои представления, свои понимания. Но Бог устраивает так, что есть иерархия. Есть тот, кто ведет или выступает как глава, есть тот, кто подчиняется. Но это не значит, что жены совершенно, ну, как бы вот только в этом зациклены, что, ну, вот, муж сказал, и я буду подчиняться. Женам дано право и мудрость от Бога устроять дом свой в силу своих способностей, в силу своих видений. И муж не устроит, я уверен, что ну, это очень-очень редко, когда именно муж заботится вот о внутреннем устройстве дома, об уюте, о порядке. А вот женам это ну, как бы прилежит. Бог так их создал, так устроил, что вот это попечение они с удовольствием исполняют, с удовольствием делают. Написано, что глупая жена, она разрушит дом своими руками. Мудрая, она устрояет. И поэтому, когда вот идет речь о каких-то вопросах, ну, как бы второстепенных, то можно и это нормально, чтобы советоваться с женой. И если жена что-то говорит, ну, предлагает что-то лучшее, иногда мужу лучше и послушаться, и прислушаться. Совершенно не значит, что муж во всем должен вот только главенствовать, и жена как бы должна все спрашивать, вот любые мелочи, любые как бы второстепенные вопросы. Если мужа конкретно что-то не устраивает, он может сказать ей, что мне вот это не нравится. Жена может поменять, Бог дает ей мудрости, дает сообразительности, как изменить, как ну, просто что-то поменять вот в этих вопросах второстепенных, и будет мир, и будет устройство, и будет порядок. То есть женам, у жен есть вот эта мудрость, эта способность тоже ну, как бы творчеством заниматься, творческой деятельностью. И особенно, когда муж на работе, когда мужа нет дома, а жена, как правило, с детьми дома, посмотрите, заметьте, кто большую часть времени проводит с детьми и вот их наставляет, их научает? Конечно, жены. Они большую часть времени проводят с детьми дома. Поэтому дай Бог вам, жены, мудрости, чтобы вы действительно вот это время использовали с мудростью, использовали так, чтобы оно принесло благословение и устройство, и уют в ваших семьях. Последний момент, братья и сестры, на который я хотел бы обратить внимание вот в этой теме о любви и повиновении. В первом послании Иоанна, 3 глава, 16 стих написано: «Любовь познали мы в том, что Он, Христос, положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев». То есть любовь, проявление любви – это приложить душу, приложить сердце. Помните, в послании, в первом послании к Коринфянам, в известной главе, в 13, Апостол Павел говорит, что если я отдам тело свое на сожжение, все имущество свое раздам, а любви не имею, я ничто. Я медь звенящая, я кимвал звучащий, нет никакой пользы. Если просто действовать вот как бы машинально, но без любви, в этом нет пользы. Сестры дорогие, когда вы вот решаете или стоит вопрос повиновения, то это не просто механическое такое, знаете, вот как из-под палки надо, иначе вот что-то проблемы будут, какие-то разборки будут. Приложите сердце, приложите душу. В этом вопросе приложите душу. Апостол Павел говорит, что я тело отдам, душу нет. Тело отдам, а душу оставлю себе. Сердца там не будет. Любовь так не действует. Любовь всегда подразумевает, что это делается с душой. Это делается от сердца. Мы можем увидеть как бы примеры такие. Например, момент покаяния. Когда выходит человек на покаяние, что его движет? Что его влечет к покаянию? Слово призывное, осознание того, что он грешник. Но если он бессердечно будет молиться, это просто будет набор слов. Сердце не поменяется. Возрождение не произойдет. Другой момент, когда человек, например, принимает крещение, и то же самое, он понимает, что это правильно, что вот так учит Писание, что так надо поступить, но это без сердца, это без души, тоже пользы никакой не будет. Этот человек формально будет считаться как бы членом церкви, но сердцем, душой он будет там, за пределами церкви. Его не будет сюда влечь, его не будет, вот тех живых взаимоскрепляющих связей как внутри между братьями и сестрами, так и с главой, со Христом, если это делать без сердца, бессердечно. И третий момент – участие в вечере Господней. То же самое, если мы участвуем и участвуем бессердечно, оно тоже не приносит нам пользы. Больше того, оно приносит нам осуждение. Если мы не размышляем о жертве Христовой, если мы не размышляем о ломимом теле, о пролитой крови, мы просто формально участвуем, нет благословения. И апостол Павел предупреждает, что тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. И оттого у нас нет ни силы, ни духовного роста, слабость, немощь и, в конце концов, духовная смерть. Поэтому да благословит нас Господь, чтобы, сестры, в первую очередь к вам, чтобы, когда размышляем вот об этом, чтобы любить мужей, это от сердца покоряться им. Это прилагать душу, прилагать сердце к этому. Проявлять попечение свое о семье, о муже, о доме. То же самое проявлять ради Господа, ради устройства, ради того, чтобы было хорошо, ради того, чтобы было благо. Да благословит Господь нас всех. Аминь. Помолимся.
1: Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com. Продолжение этих тем слушайте в нашей следующей передаче.
2: Вы слушали программу «Брак и семья», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмольд, Германия.

0: В Германии 20 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

Моя тема называется «Свобода выбора и последствия». Давайте мы с вами откроем книгу Рут, прочитаем текст, который уже читали. Книга Рут такая маленькая, что, мне кажется, мы ее несколько раз прочтем за время нашего общения. Первая глава, я прочитаю первые 6 стихов. «В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле, и пошел один человек из Вифлеема Иудейского со своей женою и двумя сыновьями своими жить на полях Моавитских. Имя человека того Елимелех, имя жены его Наиминь, а имена двух сынов его Махлон и Хелеон. Они были ефрафяне из Вифлеема Иудейского, и пришли они на поля Моавитские и остались там. И умер Елимелех, муж Наимини, и осталась она с двумя сыновьями своими. Они взяли себе жен из моавитянок, имя одной Орфа, а имя другой Руфь, и жили там около 10 лет. Но потом и оба сына ее, Махлон и Хелеон, умерли, и осталась та женщина после обоих своих сыновей и после мужа своего. И встала она со снохами своими, и пошла обратно с полей моавитских, ибо услышала на полях моавитских, что Бог посетил народ свой и дал им хлеб». Вот в этом коротком отрывке много развилок, и много раз принимали решения разные люди. Вот есть обстоятельства в нашей жизни, когда мы властны над этими обстоятельствами и принимаем решения, а бывает ситуация, когда мы хотели бы, очень хотели бы что-то изменить, а нам ситуация не подвластна. Это уже последствия нашего выбора. Так вот, наша жизнь состоит из выборов и последствий этого выбора. И очень хороший закон на празднике жатвы мы формулируем, мы убеждаем, стараемся рассказать так об этом законе, чтобы поверили люди, что посеешь, то и пожнешь. И, к большому сожалению, у людей веры не хватает в этот элементарный закон. Когда мы говорим о физическом законе сеяния и жатвы, то это очень понятно, это банально просто. Когда мы с вами посадим кукурузу, мы не сможем пожать овес или пшеницу. И когда мы посадим свеклу, мы с вами не сможем капусту или картошку пожать. Это понятно, это элементарно просто. Но как много людей сегодня предпринимают какие-то шаги, принимают решения в надежде, что все обойдется, все будет хорошо. Есть такое слово «проскочу», да? Пронесет. Но вот знаете, друзья, вот в самый неподходящий момент и не пронесет. Потому что Господь учредил этот закон сеяния и жатвы. И об этом еще написано в книге «Бытие». Интересное начало этой книги. «В те дни, когда управляли судьи». Вот передо мной брат уже цитировал, несколько текстов есть в книге «Судей», которые одинаково описывают поведение людей. Написано: «Каждый делал то, что ему казалось справедливым». Вот такое слово интересное стоит – «казалось». То есть не написано, что они делали то, что было справедливо, а то, что им казалось. Почему им казалось? Почему эти люди не знали, что хорошо, что плохо? Я хотел бы совсем немного коснуться вот этого периода судей. Друзья, судьи все были хороши. Посмотрите, Гафаниил, сын, написано, младшего брата Халевого, Кеназа. Затем Аод, Иефай, Девора, Самсон, Гедеон. Ну, кто из них был плохим судьей? Все были замечательны, все были люди Божьи. Они вели войны Господни. Каждый из них был национальным освободителем. Каждый из них народ Божий возвращал к Богу. Народ отступал, Господь посылал какие-то наказания в виде каких-то других народов, какие-то интервенции, какие-то войны или какие-то катаклизмы. А затем возвращался народ при помощи судьи. Но у судьи был период активности и был период пассивности. А потом, когда наступал период пассивности, опять каждый делал то, что ему казалось справедливым. Руководство, друзья мои, это очень важная грань нашей жизни. Но моя тема называется «Свобода выбора». Мы должны осознать, что каждый человек без исключения
он имеет границы. Границы своей свободы. Или же, если можно так сказать, ограничения свободы. Вот как будто бы мы делаем то, что хотим. Есть у американцев такое очень популярное выражение «It's my life». Да? «Это моя жизнь. Ты меня не трогай. Ты на мою территорию не заходи. С какой стати ты будешь мною управлять?» Есть конституция, есть какие-то глобальные законы. Власть пресвитера в церкви все более и более ограничивается личной жизнью человека. И людям не нравится, когда кто-то ими управляет. Но вот наступает такой момент, ну, можно так выразиться, невежество, когда люди не знают, как жить. И вроде руководитель хороший, он как будто бы Божий человек, но его настолько неэффективное управление, что люди делают то, что ему кажется, им кажется справедливым. Это происходит в случае, когда народ не научен. Вот когда неправильно построена система управления. Нам кажется, что самое удобное это управление – это когда нас не трогают, когда мы делаем то, что мы хотим. Друзья, это не так. Бог установил очень четкую субординацию. И даже Он начал с того, что сказал, что Христу глава Бог. Но это еще нам зачем? Если бы Он сказал жене глава муж, мужу глава Христос, здесь все понятно, это не оспаривается, это нужно нам знать. Ну а нам-то зачем вот эта информация, что Христу глава Бог? Оказывается, и эта субординация нам должна быть известна. То есть свобода, любая свобода, она ограничивается управлением, и управление должно быть эффективным. И вот когда управление становится неэффективным, то ли в государстве, то ли в церкви, то ли в семье, вот там начинают делать люди то, что им кажется справедливым. И, соответственно, потом появляются последствия вот этого выбора людей. Как это произошло и в самом начале истории книги Руфи. Есть руководители, которые очень талантливо руководят и людей привязывают к себе. Вот ближайшее их окружение принимает правильные решения. Ближайшее их окружение правильно живет, потому что руководитель очень сильный, волевой человек. Ну, это бывает часто культом личности. Иногда хорошим, братья и сестры, я говорю в положительном смысле, когда руководитель оказывает личное влияние на ближайшее окружение, и люди живут правильно, потому что он является сильным лидером, подчинил людей, которые находятся вокруг него, подчинил своему правильному мышлению, и вокруг выглядит все благополучно. Но когда этого лидера по какой-то причине не стало, чувствуется, что наступает хаос. Наступают проблемы в этом обществе. Почему? Они опять ищут лидера, а такого лидера нет. Так вот, более эффективное руководство – это когда руководитель научит людей правильно принимать решения. Это очень важно. Отцу научить правильно принимать решения детей. Отец не вечный. И пресвитер не вечный. Бывает пресвитер получше, бывает похуже. Есть более эрудированный, есть менее эрудированный. И вот при хорошем пресвитере бывает церковь хорошая, а при слабом пресвитере начинаются проблемы в церкви. Но если пресвитер людей не привязал к себе, а научил их правильно принимать решения, личные решения, вот эта церковь имеет большую перспективу. Каждый человек индивидуально, он тогда становится самостоятельным человеком, личностью, который правильно может жить. И не будет такой ситуации, как в период судей, когда каждый делал то, что ему казалось справедливым. Человек должен знать, что справедливо. Человек должен знать, что правильно, но не то, что ему кажется. Одному кажется одно, другому кажется другое, третьему кажется третье. И вот люди спорят, люди задают вопросы, люди выясняют, что кажется. Но истина – это понятие не относительное. Истина – это понятие абсолютное, потому что истина – это Христос. Христос сказал в Евангелии от Иоанна 14:6: «Я – путь, истина и жизнь». Все наши выборы, все наши решения можно разделить, ну, можно сказать, на два формата.
Это решение по вертикали и решение по горизонтали. В этой книге ярко просматриваются эти два принципа, и я бы хотел бы начать вначале с оглашения принципа, а затем мы перейдем к каким-то примерам. То есть мы пойдем по индуктивному методу, от общего мы пойдем к частному. Принцип по вертикали. Что это за принцип? Принцип принятия решения, принцип выбора. Это выбор между Божьим и, можно я выражусь так, не Божьим. Если я скажу между Божьим и дьявольским, вы скажете, о, это чересчур. Между Божьим и человеческим, ну а где же тогда дьявол? Я смелюсь сказать, что кроме Божьего, все остальное, вот что вы ни назовете, человеческое, дьявольское, мирское, плотское, душевное, вот какое угодно вы назовете, кроме Божьего, оно все одно. Вот поэтому выбор по вертикали, он осуществляется только между Божьим и не Божьим. Это записано в послании к Римлянам, 6 глава. Как я обещал, мы начнем с принципа, а затем перейдем к образам. С 16 стиха я прочитаю до конца главу. «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или послушания к праведности? Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей, как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их – смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная». Вот в этом отрывке ярко показаны два положения. Или рабы послушания к праведности, или рабы греха к смерти. Братья и сестры, вот третьего здесь нет. Не существует в вертикальном выборе третьей позиции. И говоря о вертикальном выборе, то есть выборе по вертикали, ну, я смелюсь такое сделать заявление, что у человека нет свободной воли. У него есть только свобода выбора. Потому что человек не свободен в выборе по вертикали. Или же он станет рабом праведности, или будет рабом греха. Вам нравится вообще выражение «раб праведности»? Выражение, которым мы не пользуемся. Раб праведности – это не тот, который, стиснув губы или зубы, до боли, до пота борется с грехом, с задышкой. А это человек, который попал в плен к праведности, по-другому не может жить. Он живет в плену праведности. И когда говорят о верующих людях, что им и то нельзя, и то нельзя, и то нельзя, вот бедные люди, и им и то нельзя, мы говорим, да нет, совершенно по-другому у нас строится принцип жизни. Мы просто по-другому не можем жить, мы в рабстве. Это уже наш образ жизни, это наш образ мысли. И другое, другая позиция, другое положение – раб греха. Когда человек делает грех, он не хочет его делать, а он его делает. Я был свидетелем такой яркой картины рабства греха. Это было на остановке, это было не в нашем городе. Мне нужно было переехать с одной станции на другую. И я смотрю, группа мужчин оживленно что-то обсуждает, а потом один из них достал бутылку какого-то горячительного напитка и стаканчик наливает и по кругу угощает этих мужчин. Было около 10 мужчин. Первый взял с улыбкой, с удовольствием выпил. Второй, третий, ну, у них свои там присказки к этим всем мероприятиям. И я обратил внимание на одного мужчину, который взял стакан, заплакал, потом вот так вытер слезы, выдохнул и выпил. Он знает, чего ему это будет стоить.
Вот сейчас он доплетется домой или же его дотащат домой. Возможно, что его жена скалкой несколько раз огреет. Возможно, что он вообще не будет ночевать дома. Он знает, что это ему очень дорого обойдется, но не может по-другому поступить. Не может. Это раб греха. Но рабы есть разные, разного уровня, и рабы разных страстей. Но, друзья, или же ты раб греха к смерти, или ты раб послушания к праведности. Есть только два положения, и есть у человека только выбор между тем, кому себя подчинить, чтобы стать рабом послушания к праведности или стать рабом греха к смерти. Если человек думает где-то прожить посередине, где-то вот примоститься, простите за это слово, как-то приспособиться вот где-то между, чтобы недалеко отойти от этого мира, ну и чтобы не стать, как говорится, сектантом или фанатиком, еще так говорят, где-то вот пережить серединку, друзья, не получится, не получится. Дело в том, что изменников Бог отторгает. Он говорит, что прелюбодеи и прелюбодейцы, дружба с миром – это вражда против Бога. Богу такие люди неприятны, а дьявол изменников принимает. Понимаете, куда тяготеет тот, кто посередине находится? Он не останется на середине. Бог принимает только верных людей, которые отвернулись от этого мира, которые сделали выбор по вертикали только в его сторону. Но если кто-то старается где-то на двух стульях усидеть, точно, что он вниз будет стянут, точно. Есть интересный текст, Луки 16:15. Написано: «Ибо что высоко у людей, то мерзость перед Богом». Посмотрите, ценности Божьи, человеческие, они абсолютно противоположны. Абсолютно. И не получится нам примирить эти две системы ценностей. Нам невозможно в этих двух мирах жить одновременно. Людское правило. Нахальство – второе счастье. Слышали такое, да? Вот говорят, что эти люди очень многого достигают, многого добиваются. А что же Господь на этот счет говорит? Матфея 11:29. «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Это как раз противоположность этому нахальству. Вот люди ценят одно, а для Бога это мерзость. А у Бога совершенно другая система ценностей. Давайте мы перейдем к Елимелеху. Этот человек оставил народ Божий. Друзья, я не готов сегодня провести аналогию Елимелеха с современными переездами. Почему? Ни один современный переезд, в принципе, нельзя сравнить с переездом Елимелеха. Почему? Потому что Елимелех жил в период теократии, когда Бог был только с Израилем, и Бог был только с одним народом. И кто выходил за территорию этого народа, он уходил от Бога. Мы же с вами сегодня живем по принципу всеобщего священства. 1 Петра 2:9 написано: «Вы род избранный, царственное священство». То есть на всяком месте человек может предстоять перед Богом, и на всяком месте есть Господь. Откровение 1:6 написано: «Соделавшему нас царями и священниками». Сегодня Бог не только с Израилем. Написано Деяния апостолов 10:35: «Во всяком народе, поступающий по правде, приятен ему». Во всяком народе. То есть это не аналог. Но проблема Елимелеха была в том, что он осмысленно, разумно принял решение. Вот ему показалось справедливым, показалось лучшим оставить Бога, оставить народ Божий. Да, народ Божий находился в состоянии наказания. Но это не означает, что если родители ребенка наказывают, этот ребенок должен хлопнуть дверь и уйти с дому, как бы манипулируя родителями. Да, если вы будете меня наказывать, я совсем уйду. Ну, уйдешь. И что от этого будет? Посмотрите на историю блудного сына. Вот как сын захотел по-своему построить жизнь. Вот что ожидает детей, которые не согласны с родительскими правилами, принципами, с родительским наказанием. Но если Бог определил голод в этой земле, переживи этот голод вместе с народом Божьим.
пострадай, перетерпи. Ведь Божья рука, она милующая, Господь любящий. И написано, что если Господь наказывает, Он не вечно негодует, не вечно наказывает. У Него есть милость, у Него есть милосердие. И у Бога есть прощение. И там, где Господь, даже если и наказание, все равно там будет лучше. Вот почему выбор Елимелеха по вертикали был неправильным. В принципе, неправильным. Не то, что он пошел покушать. Проблема не в этом. Или он умирал с голоду. А проблема в том, что выбор по вертикали сделан был неправильным. Он ушел в сторону от Бога. Посмотрите на выбор Наимини, выбор Руфи. Руфь сказала: «Твой народ будет моим народом, и твой Бог станет моим Богом». Вот это был выбор по вертикали. Если наступил бы голод в Вифлееме опять, думаю, что Руфь не ушла бы. Она сделала выбор в пользу Бога. Это был сделан выбор по вертикали, не по горизонтали. Есть положительные примеры, есть отрицательные. Наимень. Был момент, когда она должна была подчиниться власти мужа. Она поступила правильно, как жена. Она подчинилась выбору мужа. Мы не знаем, кто повлиял на это решение, но она пошла за мужем. Но затем, когда она услышала, что Бог посетил народ свой, она вернулась вот туда, туда, где Бог. Не написано, что они стали голодать. Не написано, что они стали тяжело жить. Вот почему-то вот божественные принципы, они здесь вышли на поверхность. Друзья, и Бог не обратил бы внимания на эту семью, если бы эта семья осталась меркантильной. Если бы она больше ориентировалась на какие-то материальные ценности. Наступила какая-то переоценка ценностей. И вот выбор по вертикали у них был правильным. Когда эта семья стала тяготеть к чему-то божественному, к чему-то правильному, к чему-то святому. Их стало привлекать то, что Божье. Какое оно есть, это уже не имело значения. Сытое, не очень сытое, благородное, красивое, богатое. Нет, это уже был второй вопрос. Главное, что оно было Божье. Вот это выбор по вертикали. Давайте мы с вами коснемся выбора по горизонтали. Есть в нашей жизни вопросы, которые мы называем жизненно важные. Что это за вопросы? Например, чем дышать? Дышать ли нам кислородом или же нам, допустим, дышать углекислым газом? Это жизненно важный вопрос. Конечно. Вот что пить? Воду, например, или же какую-то отраву? Тоже жизненно важный вопрос. Например, что кушать? Кушать какие грибы? Грузди, опята, вешенки какие, можно перечислять много съедобных грибов, или кушать мухомор. Это жизненно важно. Вот это жизненно важно. Но есть нежизненно важные вопросы. Например, жить в городе или в селе. Это тоже выбор, но это нежизненно важный вопрос. Быть слесарем или доктором. И так можно прожить, и так можно прожить. Это тоже выбор. Но это не жизненно важный выбор. Таких выборов можно перечислять очень много. Например, человек принимает решение быть одиноким или семейным. Это тоже выбор. Но это выбор не по вертикали, это выбор по горизонтали. Так вот, когда речь идет о выборе по вертикали, человек не свободный. Он является рабом, и он выбирает себе господина. И когда он уже выбрал себе господина, либо на Божьей платформе, либо на противоположной платформе, давайте мы ее назовем так благородно, на человеческой платформе, человек уже дальше делает выбор по горизонтали. Вот здесь у него появляется право выбора. Здесь он уже вправе выбирать по горизонтали. Несколько примеров. Выбор по горизонтали, он зависит от системы ценностей человека. Есть люди, которые питаются очень скудно, но зато они тратят все деньги на книги. Это выбор людей. И нельзя сказать, что они поступают неправильно. Это их выбор. Вот человек готов несытно кушать, но у него должно быть много книг. Есть люди, которые дорого одеваются, но готовы жить в кредиты на съемной квартире.
Вот у них есть свои приоритеты, своя система ценностей. Есть люди, которые не могут себе позволить купить личный автомобиль, они готовы ходить пешком, но зато они будут иметь золотые украшения. Вот куда они потратят свои деньги. Это выбор людей. И в зависимости от того, какая у людей система ценностей, вот так они живут. Выбор по горизонтали – это не выбор между плохим и хорошим, а это выбор между хорошим и лучшим. Вот здесь, друзья, уже вступает новое правило. Выбор по горизонтали определяет наше качество жизни. Если выбор по вертикали определяет нашу судьбу, вопрос нашего спасения, то выбор по горизонтали – это наше качество жизни. Во сколько нам вставать? Есть люди, которые рано встают и говорят так, что кто рано встает, тому Бог дает. А есть люди, которые поздно встают, у них другое качество жизни, но они также спасенные. Это также дети Божьи. Они по вертикали сделали правильный выбор, но по горизонтали они сделали себе другой выбор. И они качество жизни своей приносят в жертву из-за неправильного выбора по горизонтали. Римлянам 2:18 написано: «Знаешь волю Его и разумеешь лучшее». Оказывается, даже в выборе по горизонтали Бог нам дал милость знать, как лучше. Мы можем жить с вами хорошо, а можем жить лучше. Это наш с вами выбор. Еще один текст, Филиппийцам 1:10. Написано: «Чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов». Давайте мы посмотрим несколько примеров из книги Руф. Выбора по горизонтали. Руф 3:9. «И сказал ей Вооз: кто ты? Она сказала: я Руф, раба твоя. Простри крыло твое на рабу твою, ибо ты родственник». 3:12. Я сейчас несколько текстов прочитаю, и потом я их обобщу. «Хотя и правда, что я родственник, но есть еще родственник ближе меня». И 4 глава. 4-6 стих. «Я решился довести до ушей твоих и сказать: купи при сидящих здесь и при старейшинах народа моего. Если хочешь выкупить, выкупай, а если не хочешь выкупить, скажи мне, и я буду знать, ибо кроме тебя некому выкупить. А по тебе я». Тот сказал: «Я выкупаю». Вооз сказал: «Когда ты купишь поле у Наимини, ты должен купить и у Руфи Моавитянки, жены умершего, и должен взять ее в замужество, чтобы восстановить имя умершего в уделе его». И сказал тот родственник: «Не могу я взять ее себе, чтобы не расстроить своего удела. Прими ее ты, ибо я не могу принять». Здесь выбор был по горизонтали. Выбор Руфи, выбор Вооза и выбор этого неизвестного человека. Чего испугался этот неизвестный человек? Он побоялся расстроить свой удел. Что такое удел? Удел – это имя. Это имя. Чтобы потом в поколениях его имя как-то вспоминалось. Если бы он женился на Руфи, вот этот ближайший родственник, то дальше дети назывались бы по имени Руфиного умершего мужа. А он побоялся свой удел расстроить. Но так побоялся, что мы до сих пор даже не знаем его имени. Вот построил себе удел, да? Вот его выбор. Вооз поступил, как должен был поступить. Он должен был, как родственник, как написано, простереть крыло на вот эту вдову. Да, он пожертвовал своим уделом. Но это был выбор по горизонтали. Это были устроенные потом судьбы. Это было благословение от Бога. Это была другая, совершенно другая качественная жизнь. И скажите, чей удел состоялся? Чье имя было увековечено? Вот он, выбор по горизонтали. Но если бы Вооз не простер крыло над Руфью, он бы не лишился звания Дитя Божьего. Его бы не исключили из списков народа Божьего. Он бы так бы прожил. Но мы бы до сих пор с вами не знали, кто это был такой. Был там какой-то знатный человек тысячелетия назад, прожил и умер. А потом его имя кануло в вечность. Так вот, вот этот выбор, правильный выбор по горизонтали делает человека успешным, делает человека удачным. И его жизнь, она становится более качественной, она выходит на более высокий уровень. И третье,
О чем я хотел бы, наверное, уже только коснуться, не поговорить, это о последствиях. Последствия выбора по вертикали. Римлянам 2:7-8. «Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечная. А тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев». Посмотрите, пожалуйста, на выбор Елимелеха. Последствия его выбора. Вот когда он принимал решение идти в землю Моавитскую, не написано, сколько лет было ему и сколько лет было его сыновьям. Не написано. Единственное, что мы знаем, что они прожили

которые говорят, вот лишь бы мне было хорошо. А что будет после меня, как говорят, хоть трава не расти. Есть люди другие, которые ради детей своих готовы пойти на большие жертвы, лишь бы детям было хорошо. Помните Езекию? Когда пришел к нему Исаия, произнес страшное проклятие. Говорит, что твоих детей отведут в Вавилон, они станут евнухами. Это ужасная процедура. Твои дети никогда не будут иметь семьи своей, у тебя не будет потомков. Твои дети, они будут служить языческому царю. Что сказал Езекия? Благо слово Господне, да будет мир и благосостояние в дни мои. Что будет с детьми? Да пусть евнухами будут, пусть кем угодно, чтобы мне сейчас хорошо было. Вот как будет после меня, мне все равно. Друзья, вот когда человек делает выбор по вертикали, он должен предусмотреть все. Он должен посмотреть, какую судьбу он предложит своим детям, своим внукам. И если он любит детей, он должен в выборе по вертикали хоть на один шаг посмотреть вперед, что ожидает его детей. А иногда об этом не хочется думать, и обычно люди, которые делают неправильный выбор по вертикали, как отвечают? Господня земля, Господь везде, Бог везде одинаковый, дьявол везде одинаковый. Ну, так обычно говорят, да? Друзья, но и сегодня Бог ставит нас перед выбором по вертикали, чтобы мы сделали правильный выбор, который потом повлияет на нашу судьбу. Хочу показать одно противопоставление. Я не буду читать, а только напомню. 4 книга Царств, 6 глава, 32 стих, описывает великий голод в Самарии, когда Елисей со старцами сидел мирно в доме своем. Вы помните, когда съели сына одной женщины, сварили, а потом произошел спор и пришел к царю, пришли эти две женщины к царю, говорит, мы согласились, что сегодня, вчера сидят моего сына, завтра ее сына. И тогда царь израильский, написано, разодрал одежду и сказал, пусть то и то Бог мне сделает, еще больше сделать, если останется голова Елисея, сына Сафатова, цела. Он посчитал, что во всем был виновен Елисей. Я хотел показать степень голода. Это был страшный голод, когда люди питались голубиным пометом. Мы с вами не знаем вкуса голубиного помета. Что это такое? Даже когда мы трудно живем, мы не питаемся голубиным пометом. А тогда был вот такого уровня голод. И скажите, Елисей не мог бы себе найти тепленькое местечко? Свободно мог. А он остался с народом Божьим. Вот там, где Господь его определил, со своими старцами, с друзьями. Они сидели мирно, общались, не паниковали, не искали себе визы, куда поехать поработать, где решить свои вопросы, куда можно сбежать от голода. Нет, он просто по вертикали сделал правильный выбор. Если Бог определил вот такую судьбу народу, значит, я с этим народом. Бог этот народ не оставит. По горизонтали судьба Орфы, судьба Руфи, судьба Вооза. Это такие разные судьбы. Орфа, сказать, что она поступила неправильно, это ее право. Она поступила, ну, наверное, логично. И если остается вдова, то, наверное, она быстрее вернется к родной матери, чем к свекрови. Ну, так логика подсказывает. И то, что она сделала, это не было противоестественно, но это был ее выбор по горизонтали. И эти судьбы очень разные. Судьба Орфы нам совершенно неизвестная. Может быть, что-то и было в ее судьбе хорошее, но она нам не представлена, эта судьба. А вот судьба Руфи – это была замечательная судьба. Сделав выбор по вертикали в пользу Бога, она затем сделала несколько выборов по горизонтали. Например, выйти замуж за человека, если большая разница в возрасте. Ну, как правило, такой брак осуждается, правда? Нормально. Ну, если 25 лет разницы, например. Скажут, много. Руфь этого не постеснялась. По истории видно, что он был человеком немолодым. Не просто знатным. Он ей сказал, ты хорошо сделала, что не пошла искать молодых.
он был, да, и он ей сказал: «Дочь моя,

0: Он не сказал ей сестренка, подружка, дочь. То есть по возрасту похоже, что у них была большая разница. И ее это не смутило. И этот выбор по горизонтали ей принес много благословений. Вот видно мудрый человек. Видно, что переступила через какие-то людские установки, через какие-то людские правила и мнения. Последнее, о чем хочу сказать. Несколько важных правил, которыми руководствуюсь я в жизни. Выбор по вертикали я уже давно сделал, но выбор по горизонтали мне приходится делать очень часто. Так вот, есть такое правило, оно больше касается выбора по вертикали, но часто оно применяется и в выборе по горизонтали. Если не знаешь, как поступить, поступи правильно. Это очень просто. А знаете, как это правило работает? Вот история, в которую мы с вами попадаем, где нам нужно принять решение, трудно принять решение, постарайтесь вот эту историю представить с двумя другими персонажами. Это чужая история. И если бы эту историю нам рассказали, у нас есть всегда совет, как правильно поступить. Правда? Конечно, конечно. Мы знаем, если бы это было у моих братьев или у моих сестер, или у какой-то другой семьи, я знаю, как посоветовать им. Так вот, то, что бы ты им посоветовал, возьми это и сделай. И это будет правильно. Мы думаем, а это будут такие последствия, или же вот такие будут последствия, или же реакция будет вот такая, нежелательная, или мне это не понравится. Это совершенно другой вопрос. Не знаешь, как поступить, если честно не знаешь, как поступить, поступи правильно и не ошибешься. И второе правило. Этому правилу научил меня пресвитер, который меня крестил, который меня венчал и который меня рукополагал. Это был один и тот же пресвитер. И я очень прислушиваюсь к его мнению, хотя оно мне не всегда нравится, признаюсь вам. Но он меня научил такому правилу. Я до сих пор с этим правилом борюсь, но всякий раз, когда я подчиняюсь этому правилу, испытываю много благословений. Он научил меня так. Если ты не знаешь, как поступить, действительно не знаешь, как поступить, поступи против себя. И ты увидишь, что это будет правильно. Знаете почему? Потому что мы всегда склонны защищать свою плоть, а дух желает противного плоти. Если хочешь поступить по духу, поступи против себя. И это будет правильно. Друзья, наш выбор, он обязательно нам принесет последствия, причем предсказуемые. И не будет так, что у нас будет сеяние одно, а жатва будет совершенно другая. Так не будет. То, что мы сеем, то мы и пожнем. И давайте мы будем с вами сеять то, что хотим пожать. Вот то, что хотим пожать, вот это и будем сеять. Но то, что мы хотим пожать, приходится сеять часто со слезами. Но пожинать будем с радостью. У каждого выбора есть свои последствия. Коротко подведем итог того, о чем мы говорили. Есть выбор по вертикали и по горизонтали. Выбор по вертикали – это вопрос нашего спасения, это вопрос нашего отношения с Богом, это вопрос выбора системы ценностей или же руководителя, кому мы подчиним себя в рабство. Или станем мы с вами рабами Божьими, или рабами греха. И второй выбор – выбор по горизонтали, который определяет наше качество жизни. Насколько мы с вами проживем хорошо, и то, что мы будем сеять, то мы с вами пожнем. Давайте за это Бога поблагодарим, за то, что Он нам предложил такие предсказуемые законы, в которые мы можем верить, в которых мы можем участвовать и которыми мы можем пользоваться и испытывать благословение. Аминь.
1: Слушали радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

минуют беды, пройдет и горе. Увижу новый Иерусалим.

0: радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Марк. Имя Марк является сокращением очень распространенного латинского имени Маркус, которое производят от глагола «марсео», означающего «быть слабым» от старости или изнеженности. Хотя о себе Лука ничего не написал, ему мы обязаны некоторыми сведениями относительно евангелиста Марка. В Деяниях апостолов 12:12-14 читаем, что апостол Петр, которого ангел Господень ночью вывел из тюрьмы и поставил на улице, осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, называемому Марком, где многие собрались и молились. Когда же Петр постучался у ворот, то вышла послушать служанка именем Рода. И, узнавши голос Петра, от радости не отворила ворот, но, вбежавши, объявила, что Петр стоит у ворот. Из этого узнаем, что мать Иоанна, Марка, называлась Мария, что у них был

Апостолов 4:36-37. Из того, что Рода узнала голос Петра и весьма обрадовалась, можем заключить, что апостол Петр бывал часто в этом доме. В своем послании апостол Петр называет Марка своим сыном, 1 Петра 5:12, а это заставляет думать, что он обратился под влиянием бесед или проповедей апостола Петра. Во время голода в Иерусалиме пришли из Антиохии Варнава и Савл и принесли значительную материальную помощь от новообращенных из Антиохии. Они рассказали о дивных действиях благодати Божией в том городе. Это воспламенило сердце молодого Иоанна Марка, и мы читаем. Варнава и Савл по исполнении поручения возвратились из Иерусалима в Антиохию, взявши с собою Иоанна, прозванного Марком, Деяния апостолов 12:25. Им пришлось пройти пешком около 600 километров. Далее в Деянии апостолов 13:1-5 сказано, что духовным работникам в Антиохии, молящимся и постящимся, Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». Это было начало миссионерской деятельности среди язычников. Варнава и Савл пришли в Селевкию, портовый город Антиохии, и отплыли на остров Кипр. Имели же при себе Иоанна для служения. Мы не знаем, какого рода служение исполнял он. Находил ли кров и пищу, учил ли новообращенных, но это было служение. Пройти весь остров от Саламина на востоке до Пафа, на западе около 200 километров, забрало не одну неделю и включало разные трудности. В городе Пафе, резиденции правителя, имели возможность беседовать с проконсулом Сергием Павлом. Эта беседа и совершенная апостолом Павлом чудо имела двойное действие. Проконсул уверовал, дивясь учению Господню, а Савл усвоил себе имя Павел. Когда же Варнава, Павел и Иоанн Марк приплыли с острова Кипра в Пергию, главный город провинции Памфилия, Иоанн, отделившись от них, возвратился в Иерусалим. Деяния апостолов, 13 глава, 13 стих. Причины этого дезертирства могли быть разные. Тяжелая жизнь странствующих проповедников, тоска по матери и уютном доме, обида за дядю Варнаву, которого начал затенять более энергичный Савл Павел, несогласие с Павлом, который учил и проповедовал, что язычникам Бог дает спасение по вере во Христа Иисуса, и что они не обязаны соблюдать закон Моисеев, а в общем не знаем. Прошло несколько лет. Церковь Христова в Антиохии росла. Но возникли и трудности. Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев: «Если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись». Деяния апостолов 15:1. Павел и Варнава доказывали обратное. Церковь решила послать своих представителей с Павлом и Варнавою в Иерусалим к апостолам для решения этого вопроса. В Иерусалиме состоялся первый собор христианской церкви, описанный в 15 главе Деяний апостолов, на котором было принято следующее решение: «Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени, кроме всего необходимого. Воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим то, чего себе не хотите, соблюдая сие, хорошо сделаете. Будьте здравы». С таким апостольским решением возвратились в Антиохию Павел с Варнавою, сопровождаемые Иудой и Силою. Иоанн Марк тоже присоединился к ним. Его влекло к служению среди язычников. Когда в Антиохии все успокоилось, Павел предложил Варнаве: «Пойдем опять, посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали Слово Господне, как они живут».

Варнава хотел взять с собою Иоанна, называемого Марком, но Павел полагал не брать отставшего от них в Памфилии и не шедшего с ними на дело, на которое были посланы. Отсюда произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом. И Варнава, взяв Марка, отплыл в Кипр. Деяния апостолов 15:36-39. Этим заканчиваются заметки об Иоанне Марке, какие находим в Деянии апостолов. Лет 10 спустя апостол Павел написал из Рима послание Колоссянам, в конце которого 4:10-11 читаем: «Приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мною, и Марк, племянник Варнавы, о котором вы получили приказание. Если придет к вам, примите его, также Иисус, называемый Иустом, оба из обрезанных. Они единственные сотрудники для Царствия Божия, бывшие мне отрядою. Какая перемена! Лет 10 перед этим Павел не хотел взять его с собою, а теперь засвидетельствовал о нем как об особо ценном сотруднике для Царствия Божия. Варнава повлиял на племянника. Во втором послании к Тимофею 4:11 читаем просьбу апостола: «Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения». Вероятно, Павел нуждался в помощи Марка для записи его посланий, какие намеревался направить к разным церквам. Успел ли Марк прибыть вовремя, не знаем. Первое послание апостола Петра так заканчивается: «Приветствует вас избранная, подобно вам, церковь в Вавилоне и Марк, сын мой». 5:12. Было ли это послание направлено из Вавилона на Евфрате или из Рима, которому апостол дал символическое название Вавилон, факт остается неизменным, что Марк находился при Петре, и Петр назвал его своим сыном, которого он родил духовно в Иерусалиме. О последней связи Марка с апостолом Петром имеем такие свидетельства. Папий, ученик апостола Иоанна, в сохранившемся от его послании отрывке номер 6, говорит, что Марк написал Евангелие со слов Петра, стараясь ничего не опустить из слышанного и ничего не добавить придуманного. Евсевий Кесарийский сохранил в своей церковной истории 2:15 выдержку из гипотипов Климента Александрийского, в которой говорится так: «Слушавшие Петра не довольствовались одним неписанным учением божественной проповеди, но убедительно просили спутника Петрова Марка оставить и письменный памятник устно преподанного им учения, и не отступали до тех пор, пока Марк не исполнил их желание. Таким образом, они то были возбудителями к написанию Евангелия, называемого Евангелием от Марка. Узнав об этом по откровению Духа Божия, апостол возрадовался о ревности римлян и одобрил Евангелие для чтения в церквах. Некоторые думают, что Марк был тем юношей, который следовал за Иисусом в Гефсимании, о котором читаем у Марка 16:51-52. Евсевий в церковной истории 2:16-1 и Иероним в жизни замечательных людей 8 говорят, что Марк проповедовал Евангелие и основал церкви в Александрии в Египте. Но александрийцы Климент и Ориген об этом не упомянули и не отрицать, не утверждать не можем. История Иоанна Марка является особенно поучительной в том отношении, что упавший может подняться, и бежавший от служения в другое время может послужить с большим благословением.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 22 часа.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 4 за 2018 год. Слово редактора. Вальдемар Цорн.
2: Напряженное ожидание. У меня 3 сестры, которые младше меня. Мне было лет 14, когда родители в очередной раз поехали в соседнее село на богослужение, а меня оставили за старшего. Есть у меня старший брат, но за малышами смотреть должен был я. Они играли во дворе, а затем в доме. Я под навесом делал заготовку финки. Это нож такой. Не буду писать, с какой целью я его изготовлял. Слышу, в доме сестренка Фрида плачет. Засунул я заготовку в карман и пошел посмотреть, в чем дело. Средняя из моих сестер забралась на стул, а теперь боится упасть. Высоко ей и страшно. Подхватил я ее подмышки и спустил на пол. А соскользнула она животом по моему карману, из которого торчал кончик финки. В общем, вспорол я ей таким образом живот снизу доверху. Все не буду описывать. Скажу только, что соседи отвезли ее в больницу. Представляете, с каким чувством я ожидал возвращения родителей? Мобильников тогда еще не было, а телефоны стояли только в избранных домах и конторах. До сих пор помню, как страшно мне было смотреть в глаза отцу и матери. Все обошлось. Она жива, замужем, у нее дети и внуки есть. А я все помню. Еще помню, как родители однажды ушли на вечернее служение, а нас с братом дома оставили. У меня ангина была. Температура. Брат читает какую-то приключенческую книгу, а я смотрю на дверь и жду, когда же она откроется, и я увижу маму. И она положит мне прохладную руку на лоб и тихо так скажет: «Сынок, все будет хорошо». И я знаю, теперь все будет хорошо. Иисус Христос много раз говорил своим ученикам, чтобы они жили в ожидании Его возвращения. Он говорил, что Его последователи будут ожидать гонения и скорби, страдания и лишения, болезни и даже смерть за Его имя. Говоря это, Он не уставал повторять: «Радуйтесь, близко, при дверях уже». Жизнь в ожидании второго пришествия Христа, о котором в Библии говорится так много и часто, тема нашего журнала, который вы сейчас держите в руках, уважаемый читатель. С каким чувством вы ожидаете пришествия Христа? Благословенного вам чтения!
3: Михаил Бурчак. Вознесение. Гора святая Елеон стоит близ Иерусалима. Отсюда в небо вознесен Спаситель силою незримой. Ни буря в небе, ни гроза в тот ясный день не бушевала. Христос поднялся в их глазах, и на земле Его не стало. Оставь сомнение и страх, душа, тебе теперь известно, Господь придет на облаках за церковью своей невестой. Того, кто ждал, любил Его, восхитит от земли Спаситель, Его возьмет на торжество в свою небесную обитель.
2: Притча о нас. Заскрежетали зубами, зашумели, перешептываться стали: «Убить! Убить его!» Притчу им Иисус рассказал о виноградарях, о злых виноградарях. Тех, которым хозяин, насадив виноградник и обнеся его оградой, поручил уход, когда отправился по своим делам в дальнюю страну. А когда пришло время сбора урожая, он решил воспользоваться плодами своего виноградника. Да не тут-то было, не пускают слуг его, избивают и одного, и другого, и третьего. Решил послать к ним сына. А виноградари, выведя сына за стены виноградника, убили его. И поняли священники, фарисеи, саддукеи, коим верено было служение словом для народа, что речь идет о них, и что Бог с них спросит. Спросит обязательно. Ведь не их это виноградник, а Божий. Потому и возмутились, что поняли. О них самих Иисус эту притчу рассказал. Обычно мы говорим, что злые виноградари о себе думали, а не о том, что им хозяин поручил. Чем история с ними закончилась, мы знаем. Перебил их всех хозяин, а виноградник отдал другим, которые честно трудились и не считали виноградник своим, а отдавали урожай хозяину. Нет, думаем мы, не о нас речь идет, ведь о фарисеях, о законниках и священниках мы не такие. Согласен. Мы не наемники, мы дети. Так на то эти притчи и сказывались, чтобы извлекать нам из них уроки. А для нас урок какой? Задумались? И рассказал Иисус еще одну притчу о Царстве Божьем. То есть о нас, не так ли? Отправляясь в дальнюю страну, чтобы получить царство, один влиятельный и богатый человек поручил своим слугам все свое богатство, чтобы приумножалось оно, чтобы слуги не были без дела, чтобы польза была для его будущего царства. Получил тот человек царское достоинство свое и вернулся домой. Призывает слуг. Одного хвалит. «Хорошо, отлично, ты был в малом верен, поставлю тебя над многим. Возьми во владение 10 городов. И второго хвалит. Царь доволен, и власть в его руке, и сила на его стороне, и богатство его приумножилось. И слуги его довольны. Но не все. Один из слуг ничего толкового с веренным ему богатством не сделал. Он его в землю закопал, чтобы не пропало, чтобы никто не украл. Вот, возьми твое, говорит он своему господину. Конец и этой притчи нам известен. Выбросить этого труса и лентяя в тьму внешнюю. Тоже не о нас речь идет? Не знаю, не знаю. Что-то у меня от этой притчи не совсем спокойно на душе. Мы же понимаем, что Иисус имеет в виду, рассказывая своим ученикам эту притчу. Она ведь о Царстве Божьем, то есть о нас с вами. Есть у нас поручение, самое главное. Его так богословы и назвали «великое поручение» – идти и проповедовать Евангелие до края земли, всем людям, всем народам. Иисус, одесную Отца, в Его руках власть и сила. Возвращаясь к смыслу притчи, можно сказать, что под Вознесением надо понимать. Он ушел получить царство. А что же Он поручил своим слугам? И, приблизившись, Иисус сказал им, «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. И вот Я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Евангелие от Матфея, 28 глава, стихи с 18 по 20. Повеление ясное и понятное. Непростое, но понятное. Дело важное, самое важное. Не по силам нам. И это понятно. И не только нам. Иисусу это тоже понятно. Знает Он, что мы сами по себе ни на что хорошее не годны. «Без Меня не можете делать ничего», — сказал Иисус. Именно потому и говорит Он, «И вот Я с вами». Он не только с нами, но более того, Он в нас. Это Он живет в сердце каждого верующего в Него человека. Это Его Святой Дух делает нас новым творением и участниками нового небесного человечества. Живя в нас, Он преображает верующего в Свой образ. Именно поэтому Он поручил нам, слабым людям, нести этому миру самую главную весть, благую весть, Его Евангелие. Это Его силой преображаются люди, и из робких становятся героями, из слабых – побеждающими мир, из грешных – святыми, из ненужных – употребляемыми для славы Божьей. Нам вручил Он свое богатство – Евангелие. Он примирил с собою весь мир, не вменяя людям согрешений их, и вручил нам служение примирения. Примирение грешника с Богом – цель прихода Иисуса Христа в этот мир. Он сам сказал: «Я пришел взыскать и спасти погибшее». Совершил Он это на кресте. Но как узнать миру об этом сокровище? Кто им поделится, если не мы, рабы Господа? Вот тут и становится очевидной вся серьезность и важность рассказанной нашим Господом притчи о слугах, отправившихся за царством хозяина. Когда мы говорим о миссии, то нам на ум сразу приходит Африка или Китай. И проповедники, переводчики Библии, евангелисты. А мы кто? Что можем мы? Миссионеры, посылаемые Господом в дальние страны к забытым народам, к язычникам, не знающим истинного Бога, исключение. Они, как послы Царства Божьего, служат Ему. А великое поручение Господь дал всем, всей Церкви. Каждый верующий в Иисуса Христа – Его свидетель. Иисус сказал: «Будете Мне свидетелями». А дело свидетеля простое. Расскажи, когда нужно и возможно, что ты видел, слышал, пережил. Сам. Не со слов другого. Не заученное наизусть. Такие свидетели доверия не вызывают. У Господа нашего принцип благовествования очень простой. Апостол Павел сформулировал его так: «Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание, познание о себе распространяет нами во всяком месте. Ибо мы – Христово благоухание Богу в спасаемых и погибающих. Для одних – запах смертоносный на смерть, а для других – запах живительный на жизнь». Второе послание Коринфянам, 2 глава, стихи с 14 по 16. Это Он Сам распространяет через нас свое благоухание. Он Сам свое, не наше, но через нас. Потому что мы во Христе торжествуем. Мы в Нем, а Он в нас. Мы спасены, мы в пути, а Он через нас благословляет всех, кого мы встречаем, с кем работаем, учимся, в поезде едем, в автобусе говорим, кому трактат дали, Новый Завет подарили, на собрание пригласили, или кому после служения в церкви подошли и спросили: «Я вас еще ни разу не видел у нас. Вы с кем-то пришли? Не хотите ли к нам на обед пойти?» У меня есть родственник. Сейчас он родственник, а раньше, когда он еще был совсем молодым человеком, родители его приглашали в церковь. Ходил он туда неохотно. Все чужие. Молодежь не от мира сего. В общем, посидит на собрании, а потом быстренько домой. Никто к нему не подходил, никто с ним не говорил. Однажды он решил: «Если сегодня ко мне никто не подойдет и не заговорит, уйду и уеду к себе на родину. Хватит экспериментов». Только он так решил, а дело к концу собрания было, поворачивается к нему одна молодая сестра и говорит: «Ты бы не хотел сегодня с нами остаться? Мы с молодежью хотим провести встречу». Его аж в жар бросило. Остался. Потом он в этой церкви пресвитером стал. Или вот недавно мне случай рассказали. Есть в наших церквах люди, которые встречают приходящих, приветствуют их, помогают старичкам найти место, если кто запоздал. Так вот, один из них рассказывает: «Приехал я как-то в город Н, в больницу, собственно, ищу место, чтобы машину поставить. Вижу, возле церкви есть место. Поставил. Тут выходит человек, который в церкви за порядком следит. Я уже было напугался, что ругаться будет. А он мне говорит: «Да-да, здесь вы можете машину оставить. А в церковь не хотите зайти?» Я зашел и остался навсегда. Теперь я в церкви отвечаю за это служение. Слуга, добрый, хороший, наш Господин сказал: «Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. Блажен тот раб, которого Господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его». Аминь.
1: Духовная статья. Эйден Уильям Тоза. Божественные атрибуты. Некоторые истины о Боге. О величие! Невыразимое словами, моя душа желает увидеть Тебя. Я взываю к Тебе из праха, спрашиваю, как имя Твое, но Ты не отвечаешь. Имя Твое остается для меня тайной. Ты скрыт во свете, к которому ни один человек не может приблизиться. Ты тот, кого нельзя описать ни мыслями, ни словами, ибо слава Твоя неописуема. И все же пророки и авторы псалмов, апостолы и святые пробуждают во мне веру в то, что я смогу хотя бы отчасти узнать Тебя. Поэтому я умоляю, помоги мне искать то, что Ты сам сочтешь нужным открыть мне как сокровище, которое драгоценнее рубинов или чистого золота. С Тобой я буду жив, даже когда не будут больше в сумерках появляться звезды на небе и даже когда исчезнут небеса. Только Ты пребудешь вечно. Аминь. Изучение Божьих атрибутов вовсе не является скучным или трудным занятием. Этот духовный опыт может стать желанной и захватывающей практикой для просвещенных христиан. Для души, жаждущей Бога, нет большего удовольствия, чем сидеть и думать о Боге. Это настоящая радость. Размышлять о Нем, шепотом произносить Его имя – это истинное блаженство. Фредерик Фабер. Однако, прежде чем углубиться в эту тему, необходимо определить значение слова «атрибут», которое используется в данном тексте. Слово употребляется не в философском смысле и не в строго богословском значении. Смысловое наполнение его гораздо шире. Божьи атрибуты – все, что может быть безошибочно присуще его божественной природе, что он тем или иным способом явил или открыл о самом себе. Мнения различных религиозных мыслителей разнятся в вопросе количества атрибутов. Некоторые настаивают на том, что их семь, но Фабер, например, воспевал Бога, обладающего тысячей атрибутов, а Чарльз Уэсли восклицал: «Мы с радостью превозносим Твои атрибуты, славные и бесчисленные». Конечно, эти люди были Божьими служителями, и считать Его атрибуты не являлось их самоцелью. В этом вопросе стоит довериться интуиции нашего восторженного сердца, а не разуму и осторожным рассуждениям богословов. Если атрибуты раскрывают истину о Боге, то, возможно, нам незачем подсчитывать их количество. Более того, это не имеет значения, когда мы рассуждаем о Божьей сущности, иначе количество атрибутов, присущих Богу, будет ограничиваться нашим пониманием. Если атрибут раскрывает истину о Боге, то нам просто необходимо принимать это за истину о Боге. Бесконечный Бог может обладать атрибутами нам неизвестными. Атрибут в известном нам представлении – сформулированное разумом понятие, стремление объяснить проявление Бога в этом мире. Сам Бог открывает Себя нам и отвечает на наши вопросы и поиски. Каков Бог? Каким Он является? Как много Он может сделать для нас и для всех людей, им сотворенных? Эти вопросы нельзя относить только к сфере богословия. Они затрагивают душу, и ответы на них влияют на жизнь, характер и судьбы людей. Когда вопросы задаются с благоговением и ответы на них даются в смирении, тогда это приятно нашему Небесному Отцу. Ибо Он желает, чтобы мы знали и любили Его до того, как попадем на небеса. Ибо созерцание Творца и любовь к Нему сильнее всего умаляют нашу душу в ее собственных глазах и наполняют благоговейным трепетом и истинным смирением, а также великим милосердием по отношению к другим христианам, писала леди Юлиана Норвичская. Бог подготовил ответы на наши вопросы.
4: Конечно, не на все вопросы, но на такое количество, которого будет достаточно для удовлетворения требований нашего разума и для приведения нашего сердца в восторженное состояние. Бог отвечает нам, являя себя в природе, в Священном Писании и в лице своего Сына. Мысль о том, что Бог открывает себя в творении, неохотно воспринимается современными христианами. Однако она ясно выражена в Слове Божьем, в особенности в словах Давида и Исаии в Ветхом Завете, а также в послании апостола Павла к римлянам в Новом Завете. «Небеса возвещают о Твоей славе, Господь, в каждой звезде сияет Твоя мудрость, и когда наши глаза видят Твое Слово, мы читаем Твое имя яснее всего» — Исаак Уотс. И наиболее полно и явно, словно при ярком солнечном свете, Бог явил Себя людям, когда Вечное Слово стало плотью и обитало среди них. Это откровение — особая и неотъемлемая часть Благой Вести. Хотя Бог уже и ответил нам, не всегда легко это увидеть. Ответы необходимо искать с молитвой, упорно и систематически размышляя над Священным Писанием, как бы ярко ни сиял этот свет, способны его увидеть лишь духовно подготовленные. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» — Матфея 5:8. Если мы всерьез собираемся размышлять об атрибутах, присущих Богу, нам необходимо отказаться от употребления слов, сходных по своему значению со словом «атрибут», таких как особенность, характеристика, качество. Эти слова используются там, где речь идет о Божьих творениях, но не о Боге. Мы не можем думать о Создателе таким же образом, каким мы думаем о Его творении. Возможно, человек не может думать без слов, но если он станет мыслить, используя неверные слова, то вскоре у него появится ошибочное представление и понимание о Боге, так как слова, данные нам для выражения наших мыслей, имеют обыкновение выходить за пределы определенных им границ и определять содержание наших мыслей. «Нет ничего легче, чем думать», — пишет Томас Траерн, «и нет ничего труднее, чем хорошо думать». Думая о Боге, мы должны думать о Нем хорошо. Человек состоит из частей тела, а его характер — из совокупности определенных черт. У людей черты характера бывают разными, а иногда даже у одного человека на протяжении жизни они могут меняться. Человеческий характер непостоянен, поскольку его черты изменчивы. Они то приходят, то уходят, проявляются то сильнее, то слабее. Например, человек добрый и тактичный в 30-летнем возрасте может стать жестоким и грубым, когда ему 50 лет. Такая перемена может произойти, поскольку человек сделан. Он является соединением в самом буквальном смысле этого слова. Он — сумма различных черт, составляющих его характер. Абсолютно естественно и правильно думать о человеке как о творении, созданном божественным разумом. Человек был сотворен, но как именно, осталось нераскрытой тайной Бога. История сотворения человека из небытия, из ничего, неизвестна. Она не будет известна никогда и никому, кроме Творца. Однако то, как Бог устроил человека, не является для нас тайной. Хотя нам даны лишь некоторые знания о человеке, но известно, что человек обладает телом, душой и духом. Человеку даны память, рассудок, воля, интеллект и чувства. Человек обладает чудесным даром сознания. Вместе с особенностями своего темперамента он составляет личность. Все эти Божьи дары соединены в человеке с бесконечной мудростью. Человека в его сложности можно приравнять к нотной записи, составляющей партитуру самой возвышенной симфонии, когда-либо созданной, или к нитям, из которых соткан великолепный ковер Вселенной. Все эти сравнения, помогающие нам лучше понять всю сложность мироздания, применимы к творению. Подобный подход будет неверным по отношению к Богу. Отец никем не сотворен, не создан, не рожден. Сын единого Отца не сотворен, не создан, но рожден. Дух Святой не сотворен, не создан, не рожден, но исходит от Отца. Бог существует в самом себе и от самого себя. Он не имеет никаких обязательств ни перед кем. Он находится в основе всего, является неделимой субстанцией. Он неделим, но един в своей сущности. Учение о единстве Бога подразумевает не только то, что есть лишь один Бог. Оно также означает, что Бог цельный, не состоящий из частей. Он один в самом себе. Гармония Его существа — это результат отсутствия составных частей. Не может быть никакого противоречия между его атрибутами. Все его атрибуты одно целое. Он не разделяет себя на части, чтобы сделать что-то. Он действует в полном единстве своей сущности. Следовательно, атрибут не является частью Бога. Это то, как он себя проявляет. О том, как Бог видит себя, знает только он. Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. 1 Коринфянам 2:11. Только равному себе Бог мог бы поведать тайну своей божественной сущности, поэтому думать, что кто-то может быть равным Богу, абсурдно. Божественные атрибуты – это истина, которую мы знаем о Боге. Они присущи Богу не как его качество, они то, как Бог открывает себя своему творению. Например, любовь. Божья любовь – это неизменяющееся чувство, которое может усиливаться, ослабевать или вовсе перестать ощущаться. Божья любовь – это его сущность. То же самое можно сказать и о других его атрибутах.

Малая кафедра. Петр Луничкин. Скажи нам, когда это будет? Бывает лед сильнее огня. Зима порой длиннее лета. Бывает ночь длиннее дня, и тьма вдвойне сильнее света. Иосиф Бродский. Люди будут нечестивы, бесчувственны, недружелюбны. 2 Тимофею, глава 3, стих 2. По велению Святого Духа апостол Павел открывает не просто общую картину духовно-нравственного разложения людей последнего времени, но указывает на каждый порок человека в отдельности. Делает он это для того, чтобы христиане в свете Священного Писания могли проверять себя, свою духовную жизнь. При общем разложении нравов для церкви наступят опасные времена. Приближаются дни, когда христиане, поступающие по собственным похотям, перестанут не только говорить, но и думать о пришествии Иисуса Христа. 2 Петра, глава 3, стихи 3-4. Эти люди полюбят земную жизнь всем сердцем, разумением и крепостью. Проповедь живого слова заменит интеллектуальная лекция. В церквах будут говорить о духовном, но жить христиане будут по-мирски, как все. Павел говорит, что христиане последнего времени станут людьми нечестивыми. Нечестие – это непочтительное, неуважительное и даже недоброе отношение ко всему святому, высшему. Порочность – развращенность. Библейская энциклопедия Никифора. Нечестие можно охарактеризовать как потерю страха и благоговения перед Богом. В последние дни нечестие примет массовый характер. Данный порок крайне чужд Божьему народу. Об этом мы должны знать. Слово «нечестивые» в Библии встречается около 50 раз. Прежде всего, нечестие враждебно по отношению к Богу. Нечестивые люди – лживы. Псалом 7, стих 15. Им чуждо милосердие. Псалом 9, стих 23. Они пропитаны похотью. Псалом 9, стих 24. Враждуют с праведниками. Псалом 36, стих 12. Дерзкие. Притчи. Глава 21, стих 29. Берут деньги взаймы, но отдавать не спешат. Псалом 36, стих 21. На нечестивых людей невозможно положиться. Притчи, глава 11, стих 18. Они любят подарки и осознанно извращают правосудие. Притчи, глава 17, стих 23. Нечестивые живут в постоянном беспокойстве. Притчи, глава 28, стих 1. Им недоступен Божий мир. Исаии, глава 48, стих 22. Они не озабочены вопросами спасения. 1 Петра, глава 4, стих 18. Им чужд Божий страх. Псалом 35, стих 2. Они попирают Божий закон. Псалом 118, стих 53. И при этом не стыдятся проповедовать Божьи уставы. Псалом 49, стихи 16-17. И все же, по милости Божией, пока действует Его благодать, нечестивый человек может быть помилован, если, конечно же, осознанно примет решение оставить нечестивый путь и обратиться всем сердцем к Господу. Исаии, глава 55, стих 7. Бог не желает смерти грешника, но хочет, чтобы грешник был жив. И Иезекииль, глава 33, стих 11. Христианин,
обязан знать о том, что нечестие пагубно влияет на духовную жизнь, и должен приложить максимум усилий, чтобы данный порок не имел над ним господства. Еще Павел говорит, что нечестивому человеку чужды принципы дружбы и братства, ведь бесчувственный человек лишен способности как сопереживать, так и поддерживать. Он равнодушен ко всему и всем и не чувствует, что ранит кого-то, причиняя боль своими нечестивыми поступками или недобрыми словами. Бесчувственные люди думают о том, чтобы хорошо было бы только им. Их волнует лишь собственная персона. Дух Святой демонстрирует нам ужасную картину состояния порочности людей последнего времени. Люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны. Многие христиане убеждены, что находятся в преддверии последнего времени, видя, как нечестие становится нормой жизни, а бесчувственность – состоянием души. Они понимают, что времени до пришествия Христа осталось не так уж много, и потому, зная о пришествии,

Оно происходит по-разному. Вообще, я восхищаюсь явным Божьим действием, происходящим в момент покаяния. Слава Господу! У меня лично это было сложно. Родители мои были верующими. Они меня любили и всегда обо мне молились. Порой наказывали за проделки, свойственные греховной человеческой природе. Мне хотелось со всеми дружить и ни от кого не отставать, да еще в чем-то и перещеголять своих сверстников. Бабушка меня учила молиться, хотя я молиться не любил. Она, смиряя меня своей любовью, учила страху Божьему и наставляла на истинный путь. Долгие молитвы родителей были для меня тогда непонятными. Они меня утомляли. Но однажды со мной произошел случай, заставивший меня задуматься о Боге. Мне было 7 лет, и я любил прогулки. Однажды мне захотелось пройтись по конной дороге, ведущей через лес. Мне было интересно узнать, куда приведет дорога, выходящая из леса. Дело было в конце зимы, и весна была уже на пороге. Пройдя дорогой через лес, я вышел с другой стороны леса. Мне захотелось идти дальше, до перекрестка. Когда я дошел до желанного места, все вокруг вдруг начало покрываться густым туманом. Я приостановился в растерянности, не зная, что делать дальше. Решил, что нужно возвращаться обратно. Но из-за густого тумана леса и дороги, по которой я пришел к перекрестку, уже не было видно. Я пытался отыскать дорогу домой, но все было безрезультатно. Тропа вдруг стала для меня незнакомой. Мне пришлось снова вернуться к перекрестку. Я почувствовал усталость. Решил ждать, пока рассеется туман, но туман рассеиваться и не думал. Я понимал, что вернуться домой не смогу, пока туман не сойдет и я не увижу лес. На меня напал страх, что я никогда не смогу вернуться домой. Тут я вспомнил о молитве, о том, что Бог всемогущий. Встав на колени, стал просить всемогущего Бога со страхом и слезами, чтобы он повелел туману исчезнуть. Когда я открыл глаза, произошло чудо. Я увидел кусочек синего неба, клубящийся туман таял прямо на глазах. Я смог рассмотреть лес. Меня наполнила такая радость, а также страх, что Бог такой великий. Я вернулся домой и никому не сказал, что со мной произошло. Все детство меня сопровождала мысль о том, что Бог великий. Пришла юность с ее романтикой, бесконечными, как тогда казалось, возможностями и свободой. Жизнь проходила без Бога. У меня было много вопросов. Больше всего мне хотелось знать, где Бог и как доказать, что Он есть. С этими вопросами я и обратился к чтению Евангелия. Стал читать Новый Завет, но не понимал написанного, пока на одном из подпольных в то время собраний верующих, куда я был приглашен моей тетей, мне через проповедь слова впервые явно открылось Божье присутствие. Это было настолько сильно, что необъяснимая радость наполнила мое сердце, изгоняя всякие сомнения. Я стал посещать церковь, но не понимал, что нуждаюсь в покаянии. Мне казалось, что я ничего плохого не сделал, и мне не нужно просить прощения у Бога. Однажды ночью я присутствовал на встрече приезжих братьев с молодежью, где речь шла о покаянии. Одна сестра толкнула меня в бок и шепнула: «Тебе тоже нужно покаяться». Я переспросил ее: «Мне?» «Да, тебе». «Ну, ладно». И я вышел каяться. Моя молитва была такой же, как и у вышедших передо мной молодых людей. Но после покаяния их лица сияли радостью, а у меня почему-то все померкло. Для меня такой поворот событий стал мучительно непонятным. Я молился и спрашивал Бога, что со мной происходит, пока однажды меня не озарил Его свет». Я не осознавал прежде, что через согрешившего Адама я стал погибающим грешником, хотя по меркам этого мира моя жизнь была праведной.

0: осознав, что мне нужен Христос, умерший за меня, я исповедал перед Ним свои грехи и, осознав свою нужду в Нем, попросил войти Его в мое сердце. Моя встреча со Христом произошла в уединенном месте, на автобазе, где я в то время работал. Это мой путь. Я очень благодарен Господу за то, что Он проявлял столько терпения ко мне в Своей любви. Письма читателей. Так и пролетел год. Быстро промелькнул год, но я с радостью отмечаю, что провел его с родным журналом «Вера и жизнь». И в наступившем году я также хочу читать полюбившийся мне журнал. Желаю вам Божьих благословений, и чтобы журнал процветал и дальше, служа людям, ищущим Бога. Михаил Толмачев.
1: Я с вами. В журнале «Вера и жизнь» много полезных статей. Когда их читаю, то и поплачу, и порадуюсь. Слава Богу за все. Мне 72 года. Муж мой отошел в вечность. Я живу сейчас одна, но когда читаю ваш журнал, как будто и не одна, а с вами. И мне уже не так одиноко. Молю Бога за детей. Их у меня трое, дочь и два сына, а также шестеро внуков. Чтобы они покаялись и пришли в церковь. Молитесь, пожалуйста, и вы за моих неспасенных детей. Нина Ковалик. Журнал не возвращается. Мне нравится все в вашем журнале. И духовно-назидательные статьи, и проповеди, и стихи, читаю их в церкви, и рассказы, побуждающие к размышлению, и свидетельства людей, пришедших к Богу. Журнал читаю от корки до корки, а затем отдаю его другим сестрам, которые дают их и тем, кто еще не примирился с Богом и не принял Христа как своего Спасителя и ходатая. Журнал ко мне уже не возвращается. Он благовествует об Иисусе Христе, евангелизирует. Ваша многолетняя подписчица Эмма Тараканова. Спасибо. Благодарю Бога за ваш труд, который помогает христианам расти духовно, а неверующих приводит к Богу. Любовь Мазейна.
0: Ответы на непростые вопросы. Вы делаете очень важную и нужную работу, распространяя благую весть посредством журнала «Вера и жизнь». В нем вы касаетесь злободневных тем, грамотно отвечая на многие вопросы нашей непростой жизни, основываясь на Священном Писании. Юрий Бобков.
1: Открыл уста для молитвы. Удивляюсь Божьей мудрости и Его работе. Когда я жила в общежитии Академгородка, я вела дискуссии с неверующими. Там все такие умные. Мне даже труд Ленина в отдельном издании для изучения принесли. «Материализм и эмпириокритицизм», кажется, назывался. Помню, книга довольно толстая была, в темно-коричневом переплете. Я изучила много трудов Ленина, Маркса, Энгельса за студенческие годы, но к этой книге почему-то не проявила интереса. Может быть, потому что зачет сдавать по ней не надо было. Помню, как моя тетя, мамина сестра, ликовала и благодарила Бога, когда впервые стала свидетелем того, что Господь открыл мои уста для молитвы. Мы коленопреклоненно стояли тогда перед нашим отцом. Я, моя мама и две ее сестры. Как они тогда радовались! В какого Бога мы все-таки верим? Он любящий и милосердный, и долготерпеливый, ожидающий, пока мы не нагуляемся, не накупаемся в грехах, пока мы, наконец, не услышим Его призыв и не отзовемся. Спасибо вам! Вы заставили меня пережить в моих воспоминаниях дни приближения к Господу, Спасителю нашему Иисусу Христу. Татьяна Лобанова. Молимся о вашем служении. Большое спасибо вам за журналы и за ваш труд на Ниве Господней. По вашей просьбе мы молимся о вашем служении. Журналы даем читать всем желающим. Благодаря журналам еще два брата уверовали во Христа Иисуса. Я и еще одна сестра в Господе прошли курс «Быть христианином». Учеба принесла нам много радости и благословения. Мы ощутили особую близость с Богом, глубже осознали неприходящую любовь Божью к нам. Слава Богу за жизнь с избытком и за все милости и благости. Мы любим вас и молимся о вас. Любовь Григорьевна, Людмила Михайловна, Роза, Таня, Юрий Владимирович, Владимир Васильевич и я, сестра Люба Антонова. Я счастлива. Я многолетняя читательница ваших журналов «Вера и жизнь» и «Тропинка». Журналы мне нравятся, и я выписываю их не только для себя. В этом году я оформила подписку своим друзьям. Не всем, конечно, их у меня очень много. Мне исполнилось 82 года. Телом постарело, но, как писал Николай Водневский, «стареет хижина моя, но эта хижина не я». Слава Богу за то, что есть немало искренне верующих. Не знаю, сколько я еще проживу на этой земле. Дочь планирует перевести меня к себе в Кировоград, но я счастлива и всем желаю счастья. Надеюсь, вы знаете гимн «О, как блажен, как счастлив я, Господь Спаситель мой». Мое пожелание всем – всегда радуйтесь, за все благодарите. И еще – при любых обстоятельствах умейте найти зерно радости от Господа. Сара Дунчик.
0: Приходят и другие. Огромное вам спасибо за ваше внимание к нам. Мы очень благодарны вам за бандероли и письма. Когда мы получаем их, то собираемся вместе и с восторгом рассматриваем содержимое посылки. В этот раз делились шоколадным зайчиком, который получил Толик Волощук. Сейчас, после лета, у нас наступило более спокойное время. Мы, благодаря вам, сдружились, вместе читаем Библию и изучаем Слово Божье. Особенная благодарность вам за диски с проповедями Чарльза Сперджена. Пришлите, пожалуйста, еще диски со спектаклями, проповедями и видео. Когда мы смотрим видео или слушаем озвученные книги, к нам приходят и другие, которые еще не уверовали в Бога. В этом году я освобождаюсь условно-досрочно. Помолитесь, пожалуйста, за меня. Андрей Лютый.
1: Научиться любви невозможно. Что значит для нас, верующих в Иисуса Христа, Его предупреждение, а точнее пророчество, во многих охладеет любовь? Возможно, здесь речь идет не о беззаконии в мире, а о беззаконии нашего сердца. Ведь можно очень легко имитировать любовь и веру и поверить в то, что с нами все в порядке. Мы же все в процессе. И это действительно так, мы в процессе, но и привыкание к беззаконию в сердце тоже может быть в процессе. Я думаю, что научиться любви невозможно. Ее можно только обрести. Огромное счастье знать, что есть люди, которые могут отдавать свою жизнь за тебя, если понадобится. И вот я думаю, а смогла бы я это сделать? Отдать жизнь за своих? Помоги нам, Господь, не только называться, но и быть Твоими. Наташа Ермакова.
0: Иисус Христос сказал: «Приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Иоанна, глава 14, стих 3.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 23 часа.
1: Евангелие от Марка. Глава 3. И пришел опять в синагогу. Там был человек, имевший иссохшую руку, и наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку: «Стань на средину». А им говорит: «Должно ли в субботу добро делать или зло делать, душу спасти или погубить?» Но они молчали. И, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку: «Протяни руку твою». Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. Фарисеи, выйдя, немедленно составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус с учениками своими удалился к морю, и за ним последовало множество народа из Галилеи, Иудеи, Иерусалима, Идумеи и из-за Иордана. И живущие в окрестностях Тира и Сидона, услышав, что он делал, шли к нему в великом множестве. И сказал ученикам своим, чтобы готова была для него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили его. Ибо многих он исцелил, так что имевшие язвы бросались к нему, чтобы коснуться его. И духи нечистые, когда видели его, падали пред ним и кричали: «Ты Сын Божий!» Но он строго запрещал им, чтобы не делали его известным. Потом зашел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему. И поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Поставил Симона, нарекший ему имя Петр, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата Иакова, нарекший им имена Воанергес, то есть сыны Громовы, Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова Алфеева, Фаддея, Симона Канонита и Иуду Искариотского, который и предал его. Приходят в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. И, услышав, ближние его пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя. А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Вельзевула и что изгоняет бесов силою бесовского князя. И, призвав их, говорил им притчами: «Как может сатана изгонять сатану? Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. И если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. И если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять. Но пришел конец его. Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили. Но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению». Сие сказал он, потому что говорили: «В нем нечистый дух». И пришли матерь и братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ, и сказали ему: «Вот матерь твоя и братья твои и сестры твои вне дома спрашивают тебя». И отвечал им: «Кто матерь моя и братья мои?» И, обозрев сидящих вокруг себя, говорит: «Вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Божью, тот мне брат и сестра и матерь».

Евангелие от Марка. Глава 4. И опять начал учить при море. И собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сидел на море, а весь народ был на земле, у моря. И учил их притчами много, и в учении своем говорил им: «Слушайте, вот вышел сеятель сеять. И когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и терния выросла, и заглушила семя, и оно не дало плода. И иное упало на добрую землю, и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное 30, иное 60 и иное 100». И сказал им: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Когда же остался без народа, окружающие его вместе с 12 спросили его о притче. И сказал им: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи». И говорит им: «Не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи? Сеятель слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но к которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод, один в 30, другой в 60, иной во 100 крат. И сказал им: «Для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Если кто имеет уши слышать, да слышит». И сказал им: «Замечайте, что слышите. Какою мерою мерите, такою отмерено будет вам и прибавлено будет вам, слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». И сказал: «Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем,
и как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. И сказал: «Чему уподобим Царствие Божие, или какую притчею изобразим его? Оно, как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле, а когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные». И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все. Вечером того дня сказал им: «Переправимся на ту сторону». И они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою, а он спал на корме, на возглавии. Его будят и говорят ему: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И встав, он запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань». И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им: «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» И убоялись страхом великим и говорили между собою: «Кто же сей, что и ветер, и море повинуются?»

впереди оживление, шум многолюдной толпы. Последний рывок пропустите к Иисусу, мне нужно Иисуса найти. Сброшен халат, протянуты руки, слышится сдавленный крик. Если ты можешь,

Евангелие от Марка, глава 5. И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему, и, вскричав громким голосом, сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня!» Ибо Иисус сказал ему: «Выйди, дух нечистый, из сего человека!» И спросил его: «Как тебе имя?» И он сказал в ответ: «Легион имя мне, потому что нас много». И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Паслось же там при горе большое стадо свиней. И просили его все бесы, говоря: «Пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них». Иисус тотчас позволил им. И нечистые духи, выйдя, вошли в свиней, и устремилось стадо с крутизны в море, а их было около 2000, и потонули в море. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым, и о свиньях, и начали просить его, чтобы отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним, но Иисус не дозволил ему, а сказал: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя». И пошел, и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус, и все дивились. Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к нему множество народа. Он был у моря. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир. И, увидев его, падает к ногам его и усильно просит его, говоря: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа, и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние, услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его, ибо говорила: «Если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею». И тотчас иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус,
почувствовав сам в себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал: «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики сказали ему: «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь: кто прикоснулся ко мне?» Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей: «Дщерь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей». Когда он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят: «Дочь твоя умерла. Что еще утруждаешь учителя?» Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги: «Не бойся, только веруй». И не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих, и вопиющих громко. И, войдя, говорит им: «Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит». И смеялись над ним. Но он, выслав всех, берет с собою отца и мать девицы и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала. И, взяв девицу за руку, говорит ей: «Талифа куми», что значит: «Девица, тебе говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет 12. Видевшие пришли в великое изумление. И он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Зегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества», в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Слушайте и назидайтесь.

Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. И я начертал тебя на дланях моих». Книга пророка Исаии, 49 глава, 15 и 16 стихи. Сегодня цель нашей передачи в стихах и песнях – передать любовь и заботу наших родителей. Звучит песня «Папы и мамы, родные внуки».

Ты женщина, и ты прекрасна. Чудесный замысел Творца. Создал тебя он не напрасно, особо ты ему нужна. Какою нежностью, заботой тебя Создатель наделил. Любовь, что жертвует собою, в твое он сердце поместил. Цветок особенный, красивый, в его божественном саду. Благоухай для его славы и воздавай Творцу хвалу. Звучит песня «Мама, милая мама» в исполнении семьи Кирнев.

Следующее стихотворение «Родители» написала Виктория Когут. «Всем нам даны родители от Бога. Господь их подарил для всех детей. И каждый знает через Божье слово один закон касательно семей. Чтоб чтили мы родителей своих, дети малые и даже если взрослые, ведь знаем мы, они нам жизнь дали, они дарили чистый небо, воздух. И пусть мы сделаем порой не так, как надо, они не станут нас ругать, они подскажут, как и так тревожно переживают, ведь они отец и мать. Они заботятся о нас, как и вчера. У нас есть хлеб, одежда, теплый дом. И пусть спасибо говорим мы не всегда, но им достаточно улыбчивый наш взор. Когда проблемы есть, не надо говорить, и удивляемся, как знают, что случилось. Запомни, милый друг, их сердце все следит, их сердце знает то, о чем молилась. Отец и мать, они ведь так похожи, у них одна любовь, одна душа, и пусть порою наше сердце гложет, что быстротечно улетают их года. А вспомни детство, как ты спать ложился, а они о всех делах забывши, как отец твой на колени становился и вместе с матерью ведь о тебе молились. Они не смотрят, взрослый ты или молодой, хоть есть семья, хоть нету, не взирают, но на руках молитвы понесут тебя домой, туда, где мир и радость обитают. Когда проблемы, не к кому пойти, и, кажется, никто не понимает, ты в дом отцовский, к маме забеги. Она поймет, поддержит, путь укажет. Спасибо, Бог, за наших мам и пап, за их бескорыстно дрожащие колени, за силу, седину их на висках и за то, что возносили нас в своем моленье. Спасибо, Боже, за мою семью, за светлую частичку неба. Я так Тебя, Господь, благодарю за то, что в своей жизни их имею. Родителям скажем сегодня спасибо, ведь Вы подарили прекрасную жизнь. Вы нас научили жить мирно, красиво. От нежности ваших взлетаем мы ввысь. Дорогие вы наши родители, кто любить нас так будет еще. Долго-долго на свете живите вы мудро, счастливо и хорошо. Звучит песня «Детские года» в исполнении Петра Бальжика.

0: Сейчас Вера Кушнер прочитает свое стихотворение «Мама». И потом прозвучит песня «Весь мир начинается с мамы».
1: Земля родная нам не мать, а мама. Так человек родившую назвал. Я видела, как землю целовал, домой вернувшись пленный из Вьетнама. Бывает трудно выразить словами свою любовь к той женщине родной, которой мы принадлежим одной, которую мы называем мама. Переступив порог родного дома, мы в жизнь ушли, не поглядев назад, едва заметив слезы на глазах, едва коснувшись локона седого. Но почему-то в странствиях далеких, в смешании лиц, событий, разных встреч, нам помнился изгиб любимых плеч и слезы на глазах, и этот локон. Я знаю, когда жизни панорама на склоне лет пред взором промелькнет, душа земное все переберет и остановится на слове «мама». В одном ряду с небесными словами земное слово то со мною шло, и сердце счастье вечное нашло, и Божию любовь по слову мамы.
0: Следующий стих «Мой папа» написал Виктор Немцев. Заботою теплой глаза папы светят. Мой папа, он лучший на всем белом свете. Есть время у папы гулять и трудиться, о Боге читать и Иисусу молиться. Он ясно уроки всегда объяснит. Мой папа нас любит и нежно хранит. Он все может сделать и все починить. И руки у папы добры и сильны. Бывает он строг, когда видит ошибки. Дороже всего мне от папы улыбки. Хочу, чтобы взгляд его добрый встречался. Вести себя так, чтоб он не огорчался. Сказал как-то папе я в радостный час, что он больше всех любит маму и нас. Но он, умилившись, возвысил свой голос. Небесный Отец больше всех любит нас. Звучит песня «Трескучий мороз за окном».

У меня есть отец, мальчик пел сирота, и по щечке ребенка катилась слеза. В переходе подземном, глядя людям в глаза, у меня есть отец, сочинял сирота. Я его так люблю, и он любит меня. Почему люди мне говорят «сирота»? Я его очень жду, и он скоро придет. И от жизни такой он меня заберет. Я мечтаю о встрече, лелею тот день. Будет утро или вечер, рассеется тень, меня папа обнимет. Пойду я домой, у меня есть отец, только мой, только мой. Он холодные пальчики прятал в карман, зарабатывал песнями, не воровал. Говорил, что отца теперь только и ждет, чтобы рад был отец, видя, как он живет. Кто-то деньги давал, кто-то мимо спешил. У мальчонки в руке оставались гроши, и дрожала ручонка его на ветру. «Папа скоро придет, я дождусь, я смогу». Он в толпу неустанно старался смотреть. Так отца средь людей он хотел разглядеть. Но откуда счастливым понять малыша, как его одинокая плачет душа? Той дорогой мужчина один проходил. Слыша песню его, в изумлении застыл. На колени присел, нежно глянул в глаза, вытер слезы ему и обнял малыша. Он мужчину того крепко-крепко обнял. «Папа, папа пришел!» Он от счастья кричал. Быстро-быстро стучало сердечко его. Но в объятиях отца было так хорошо. «О, мой друг, я хочу, чтобы ты не забыл, чтоб слова эти в сердце своем сохранил, что у сирот и вдов и разбитых сердец есть особый, чудесный, небесный отец. Этот добрый отец ищет встречи с тобой. Слышал он твои песни ночною порой. Вот, к тебе подошел, видишь, рядом стоит. Он сегодня пришел твою жизнь изменить. Слышит Бог одиноких биенье сердец. Понимает всю боль, потому что отец. Повернись, как мальчишка, глаза подними. Без отца дорогого домой не уйди. Обними его крепко. Чего же ты ждешь? На отцовской груди утешенье найдешь. Тебе так тяжело, но приди, наконец. И не будь сиротой, у тебя есть отец».

Следующее стихотворение «Маме-молитвеннице» написала Марина Шрейнер. «Блажен, кому помощник Бог, он утвердит молитвы слог, надежду сердцу он пошлет, и в том прославится Господь. Блажен, кому помощник Бог, и он не раз уже помог, молитвы слышал, отвечал и сыновей преображал. Блажен, кому помощник Бог, о, мама, разве кто б здесь мог твои молитвы сосчитать, чтобы мы могли в Христе стоять? Спасибо, мама, от души за все молитвы, что в тиши ввысь возносили за всех нас, что Бог от гибели нас спас. И мы теперь благодарим и перед Господом стоим мы с жаркой пламенной мольбой, чтоб Он и дальше был с тобой. Пусть Бог и дальше ободрит, твои молитвы укрепит и веры даст, что дети все найдут спасенье во Христе. Блажен, кому помощник Бог, ждет в небе чудный нас чертог, и молим мы одной душой, чтоб быть там вместе, всей семьей. Звучит песня, часто склонясь над моей колыбелью.

0: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью».
1: Сегодня вы услышите продолжение рассказа «Путешествие маленького пилигрима». Читает Галина Гура.
2: Глава 8. Маленький христианин входит в узкие врата. Солнце было уже на закате, в то время, когда христианин достиг узких ворот. Он старался идти как можно быстрее, потому что не хотел, чтобы темнота застала его среди поля. Безусловно, он был ужасно уставшим и с радостью заметил, что до ворот осталось совсем немного. Ворота были встроены в красивую каменную арку. Над ними висела лампа, которая светилась так ярко, что видна была даже при солнечном свете. Над воротами, прямо на арке, были вырезаны слова. Чтобы прочитать их, маленький христианин остановился. «Стучите, и отворят вам». «Как раз то, что сказал мне евангелист», — подумал христианин, и постучал в двери. Некоторое время он стоял, прислушиваясь, но никакого движения за дверью он не услышал. Тогда он постучал снова. Через некоторое время двери открылись, и на пороге появился человек, который по виду напоминал евангелиста. На нем была такая же длинная одежда, лицо его также было серьезное и спокойное. Но когда он увидел маленького христианина, он улыбнулся и спросил: «Кто ты такой и как тебя зовут?»
3: «Меня зовут маленький христианин», — ответил мальчик. «Можно ли мне войти?»
2: «Ты идешь из города разрушения?» — спросил человек, которого звали доброжелатель.
3: «Да, и я хочу идти к царю».
2: Доброжелатель широко раскрыл двери и, взяв мальчика за руку, ввел его внутрь. Когда же он переступил порог, доброжелатель быстро дернул его вовнутрь.
3: «Почему вы со мной так поступаете?» — спросил христианин.
2: Тогда доброжелатель рассказал ему, что замок злого принца стоит очень близко к узким воротам, и когда он видит, что кто-либо оставляет его страну и приближается к царскому пути, он дает команду своим слугам, чтобы забросали его стрелами. Маленький христианин выглянул наружу и увидел несколько стрел, лежащих на земле. Как он был благодарен доброжелателю! «Теперь я в безопасности», — проговорил он. Доброжелатель ввел его в свой дом, который стоял прямо рядышком за воротами, и предложил ему посидеть отдохнуть, пока он приготовит что-нибудь поесть.
3: «Кто направил тебя сюда?» — спросил он.
2: «Евангелист», — ответил маленький христианин, — «и он еще сказал, что вы расскажете мне, куда идти дальше».
3: «Да, я обязательно расскажу. Но как это получилось, что ты совсем один? Неужели у тебя нет отца или матери?»
2: «Мама моя уже у царя, а у папы столько дел, что он не может отправиться в путешествие, поэтому я должен был идти сам».
3: «Если твоя мать у царя, то она должна была проходить через узкие ворота. Ты, безусловно, услышишь о ней на этом пути».
2: «Вы так думаете?» — спросил возбужденно маленький христианин, потому что его огромным желанием было узнать как можно больше о его милой мамочке, которой он лишился так давно.
3: «Помощь сказал мне, что царь обязательно скажет ей, что я иду, и она будет ожидать меня. Это правда?»
2: «Правда. Ты не увидишь ее до тех пор, пока не достигнешь небесного города. Но она будет часто видеть тебя. Ты пришел прямо из дома? Не старались ли мальчики убедить тебя остаться с ними?»
3: «Упрямый и уступчивый догнали меня, и упрямый был такой сердитый, но уступчивый сказал, что он с удовольствием пойдет в небесный город. Но когда мы попали в то поныне, он испугался и вернулся обратно. Я думал, что никогда не смогу выбраться оттуда. но подошел помощь и помог мне. А что же потом? Маленький христианин сильно покраснел. «Я был такой же неверный, как и уступчивый», — сказал он, «потому что, когда я встретил Мирского, я послушался его и свернул с пути по направлению к деревне. Дорога была очень страшная, и я боялся, что камни раздавят меня. Но меня нашел евангелист и привел меня на поле опять». «Теперь же ты вошел в царские ворота, и теперь ты стал одним из его путешественников. Эту ночь ты будешь ночевать здесь, а завтра я покажу тебе, по какому пути идти к небесному городу». Глава 9. Маленький христианин у истолкователя. Когда наступило утро, маленький христианин чувствовал себя вполне отдохнувшим и готовым для нового путешествия. Доброжелатель вывел его и показал ему узкую тропинку, которая вела прямо через равнину. «Есть ли какие-либо повороты?» – спросил христианин. «И как я узнаю, если мне встретятся перекрестки?» «Царский путь всегда прямой», – сказал доброжелатель. «А все остальные пути, которые отделяются от этого, кривые. И другие пути обычно широкие, а настоящий путь узкий. Если ты будешь внимательно наблюдать, ты никогда не ошибешься». «А не мог бы ты отстегнуть мою ношу?» – спросил маленький христианин, когда они прощались. «Я бы мог идти намного быстрее без нее». «Нет, я не могу этого сделать», – ответил доброжелатель. «Ты должен нести ее до тех пор, пока подойдешь ко кресту. Только там она упадет с твоих плеч, и ты никогда больше не почувствуешь ее». «Ах, как я буду счастлив!» – вздохнул маленький христианин. «А есть ли еще какие-нибудь дома на пути, кроме этого?» «Да, приблизительно к полудню ты будешь проходить дом истолкователя. Он очень добрый, и если ты попросишь познакомиться с ним, он покажет тебе много замечательных вещей». Утро было солнечное и яркое, и маленький христианин с наслаждением продолжал свой путь. Птички пели настолько весело, что ему тоже захотелось петь вместе с ними. Свежий и прохладный воздух оживил его и наполнил маленькое тельце мальчика желанием жить. Все тревоги и изнеможения, которые так томили его в городе разрушения, казалось, растаяли. «Здесь никого нет, кроме меня», — думал он. «Ничто больше не угрожает. Мирской говорил неправду, когда предупреждал меня, что я буду бояться». Когда он подумал, что нужно было бы где-то присесть и отдохнуть немножко, он увидел большой дом, стоящий на краю дороги. Это был дом истолкователя. Он подошел к двери и постучал. Дверь немедленно отворилась, и слуга, выглянув, спросил, что он хочет. «Я маленький путешественник», — сказал он. «Я иду в небесный город. Прошлую ночь я ночевал у доброжелателя возле узких ворот, и он сказал мне, что господин этого дома — его друг. Могу ли я поговорить с ним?» Слуга удалился и позвал своего господина, который скоро появился в дверях. Это был пожилой человек, высокого роста, с большой белой бородой. Выглядел он очень мудрым. Он положил свою большую руку на голову мальчика и спросил: «Что ты хочешь, дитя? Не могли бы вы мне показать что-нибудь из ваших интересных вещей?» – спросил маленький христианин. Голос его звучал робко, потому что он не мог избавиться от мыслей, что если истолкователю и приятно иметь в своем доме взрослых людей, то маленькие дети, как он, будут только мешать. «Доброжелатель сказал мне, что я могу зайти к вам», — добавил он. Истолкователь улыбнулся. «Доброжелатель мой друг, а ты один из царских путешественников? Заходи, И мы постараемся найти что-нибудь, что тебе будет очень полезно увидеть». Он взял мальчика за руку и ввел его в большую залу, где его слуга продолжал ждать. Истолкователь попросил принести лампу. И когда ее принесли, он открыл двери в большую комнату. Шторы на окнах были опущены. Но свет от лампы наполнил всю комнату светом. На стене напротив двери висела картина. И когда маленький христианин увидел ее, он всплеснул руками и застыл на месте, всматриваясь в нее. Это была картина человека, лицо которого было прекраснее всего, что только приходилось видеть маленькому христианину. Он шел по тропинке на гору. Везде вокруг него между камнями рос шиповник и терновые кусты, которые разорвали его одежду на мелкие кусочки. Ноги его были окровавлены и избиты острыми камнями. На руках он нес маленькую овечку, которая была уставшей и положила свою голову ему на плечо. Человек смотрел на нее нежным, любящим взглядом. Под картиной золотыми буквами были написаны слова: «Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». «А что, овечка потерялась?» — спросил маленький христианин. «Да», — ответил истолкователь, — «потерялась и почти погибла. Видишь, какая она усталая, какая грязная и стрепанная ее шерсть». Но добрый пастырь услышал ее крик и пошел искать. И до тех пор, пока он ее не нашел, он ни разу не отдыхал. Затем он взял ее на руки и понес домой. «Это, наверное, был очень трудный путь», — сказал маленький христианин. «И камни изранили его ноги». «Да, путь этот очень тяжелый». Но он не обратил на это внимания, потому что он очень любил свою маленькую овечку. «Я тебе показал эту картину первой, потому что добрый пастырь – сын нашего царя. И как добрый пастырь любит своих овец, он любит путешественников. Маленькие путешественники похожи на овечек. Ты можешь вспомнить об этом, когда ты печален или боишься, и помни, кто за тобой наблюдает». «Я тоже маленький путешественник», — сказал христианин, глядя вверх на истолкователя. «Да, ты маленький пилигрим и есть маленькая овечка из стада доброго пастыря. Теперь я покажу тебе еще что-то». Глава 10. Страсть, терпение и смелый солдат. Маленькому христианину совсем не хотелось так быстро уходить от картины доброго пастыря. «Я никогда не забуду этого», — подумал он. «Лицо доброго пастыря прекраснее даже лица моей дорогой мамочки». Истолкователь повел его наверх и вел в красивую комнату, которая была похожа на детскую. Там сидели два маленьких мальчика. У каждого был свой стул. Один выглядел спокойным и радостным, другой капризничал и выглядел очень сердитым и недовольным. «Эти дети находятся здесь некоторое время», — сказал истолкователь. «Того, который плачет, зовут Страсть, а имя его брата — Терпение». «Но почему же Страсть плачет?» — спросил христианин. «Он неразумный мальчик», — ответил истолкователь. «От царя везут красивые подарки, которые должны скоро прибыть. Они сделаны для каждого из них. Терпение с удовольствием и радостью ждет их. А Страсть раздосадовался, что их до сих пор не привезли и что ему нечем сейчас играть. Он хочет получить удовольствие сейчас, вместо того, чтобы дождаться своего времени». В это время дверь отворилась, и вошел человек, который нес с собой целую кучу книжек, игрушек и других занимательных вещичек, которые он расставил перед Страстью, чтобы его успокоить. Мальчик очень обрадовался, вытер слезы и стал разглядывать свои сокровища. Между ними был мешочек, наполненный яркими золотыми монетами. Золотистыми монетами. Когда страсть увидал их, он набрал полные горсти и стал смеяться над терпением, что у того ничего нету, чем бы можно было бы поразвлечься. «Страсть очень доволен теперь», — сказал истолкователь. «Но через некоторое время он растратит все свои блестящие монеты, а его заманчивые вещички будут сломаны, порваны и испорчены. И когда прибудут подарки от царя, то он не получит ничего. Тогда он будет сожалеть и подумает, что лучше бы он подождал, как это делает терпение». «А что, царские подарки лучше, чем эти?» — спросил маленький христианин. «Конечно, ведь это драгоценности, которые невозможно испортить». И терпение очень разумно поступил, что ожидает именно их. «Страсть смеется теперь», — сказал христианин. «Но я думаю, что терпение будет намного счастливее его». «Я в этом не сомневаюсь», — ответил истолкователь. «Ты обязательно запомни абсолютно все, что я тебе показываю, потому что это научит тебя многому. Видишь, совсем неверно желать иметь все, что мы хотим сейчас. Гораздо лучше, когда царь пришлет и даст нам все это в свое время. Он точно знает, что хорошо для каждого из нас, и он обязательно пошлет нам то, что сделает нас на самом деле счастливыми. Если мы будем поступать как страсть и стараться окружить себя счастьем, как мы это представляем, в конце концов мы будем жестоко разочарованы. После всего истолкователь вывел маленького христианина из дома и повел его через сад к месту, откуда они могли видеть красивый дворец, стоящий недалеко от этого места. Крыша дворца была плоская, и на ней прогуливалось множество людей, одежда которых была очень светлой и сияла, как золото. «Это один из царских дворцов?» — спросил маленький христианин. «Да, но совсем нелегко для каждого войти туда». Снаружи дворца христианин увидел большую толпу народа, которые выглядели так, словно они хотели войти, но боялись чего-то. Затем он обратил внимание на вооруженного человека, который стоял на проходе к двери. Лицо его было злым и свирепым, и люди, стоящие снаружи, не отваживались даже приблизиться. Недалеко от этого прохода стоял стол, за которым сидел другой человек. Перед ним была раскрыта книга, в которой он записывал имена тех, которые пытались войти во дворец. Маленький христианин заинтересовался всем этим, и он надеялся, что кто-нибудь из них отважится и войдет во дворец, пока он наблюдает. «Почему же царь не уберет этого злого принца, злого солдата?» — спросил он. «Ведь он может убрать их, и тогда все люди смогут войти во дворец». «Да, это для него нетрудно», — ответил истолкователь. «Но он хочет видеть, сколько людей на самом деле стремятся войти во дворец. Те, которые любят царя всем сердцем, не боятся этого воина. Мы можем подождать, и ты увидишь, как кто-нибудь войдет внутрь». Они сели на траву, и маленький христианин стал наблюдать. Неожиданно один человек вышел из толпы и подошел к столу рядом с дверью. Имя его было записано в книгу. Затем он надел свой шлем, вытащил меч и бросился на солдата. Бились они долго, и христианин думал, что он будет убит. Но хотя он был и порядком изранен, все-таки он вошел во дворец. Во дворце послышалось стройное пение. «Мир, мир, покой, чудный подарок небес!» Маленький христианин улыбнулся. «Не значит ли это, что мы не должны бояться, потому что царь всегда поможет нам, и благополучно введет нас в свой город».
2: «Да», — ответил истолкователь, — «я так и думал, что ты это поймешь и извлечешь для себя урок. Теперь на сегодня достаточно. Мы должны приготовить для тебя маленькую кроватку, а завтра ты снова отправишься в свое путешествие».
1: Глава 11. Маленький христианин подошел ко кресту.
2: В эту ночь христианин спал совершенно беззаботно, а на рассвете следующего утра он распрощался со своими добрыми друзьями. Возле дома истолкователя совершенно нетрудно было увидеть царский путь, потому что по обеим сторонам дороги были выложены высокие стены. Христианин подумал, что это намного облегчит его путешествие, но истолкователь предупредил, что стены не идут до небесного города. «Когда они кончатся, — сказал он, — старайся продолжать свой путь по прямой дороге. И до тех пор, пока ты будешь на прямом пути, ты будешь в безопасности». Христианин почти забыл о тяжести своей ноши, пока он был вместе со истолкователем, но когда он пошел опять один, и день становился жарким, он почувствовал всю ее тяжесть опять. О, как он хотел освободиться от нее! «Доброжелатель сказал, что я могу освободиться от нее у креста», — думал он. «Интересно, далеко ли до креста?» В это время он подошел к небольшому холму, а на холме стояло то, чего он так страстно желал найти все это время. Там стоял крест, и христианин, не раздумывая, стал взбираться по тропинке вверх. Неожиданно он почувствовал, что ремни, которыми была притянута ноша, стали ослабевать, а потом лопаться, и все вместе полетело вниз, к подножию холма. Когда же он оглянулся, чтобы посмотреть, куда все, что давило его так долго, делось, он увидел только что-то неясное далеко-далеко внизу. Сначала он удивился и едва мог поверить, что это произошло на самом деле. «Я, наверное, сплю», — подумал он. Но хотя он и постоял несколько минут, протирая свои глаза, тяжести больше не было. Птички пели веселее, и солнышко светило ярче, чем обычно. Он понял, что не спит, и что царь на самом деле снял всю тяжесть с его плеч навеки. «Теперь я могу идти с такой скоростью, с какой хочу», — сказал он. Он стоял у креста с глазами полными слез, и сердце его было переполнено радостью и благодарностью. Как мы уже и говорили, что единственный сын царя однажды приходил уже в страну, в которой жил маленький христианин. И хотя он обращался к каждому с добром и любовью, многие люди ненавидели его. Однажды они схватили его и предали смерти самым жестоким образом, пригвоздив его к деревянному кресту. Этот самый крест был помещен теперь на пути к небесному городу, чтобы путешественники могли видеть его и помнить, что было совершено для их спасения. Маленький христианин читал обо всем этом в своей книге. Когда же теперь он стоял у креста, то думал о том, какой хороший царский сын. И теперь его больше не удивляло, что евангелист и другие странники, которых он встречал, так сильно любили его, и никогда им не надоедало говорить о нем. Возможно, когда они были путешественниками, они носили бремя точно так же, как и я, — подумал он про себя. А потом, когда подошли ко кресту, они стали свободными. «Теперь я понимаю, что это значит.
3: Но все же я так сожалею, что люди были так жестоки к сыну царя. Он опять поднял глаза на крест, и слезы на пол полились из его глаз. В этот момент он услышал позади себя голос: «Мир тебе!» Маленький христианин стремительно повернулся и увидел три личности, которые стояли к нему очень близко. Они были одеты в сияющие белые одежды. Когда христианин посмотрел на них, он почувствовал, что глазам стало больно, как будто он смотрел на солнце. «Они, наверное, из небесного города», — подумал он. «Они такие светлые и красивые». «Ты часто огорчал царя», — сказал один из них. «Но я пришел возвестить тебе, что он прощает тебя, и твои непослушания, которые ты допускал, никогда больше не будут вспоминаться». Затем второй взял его за руку и нежно проговорил: «Этот маленький костюмчик на тебе, который ты носил до сих пор, очень грязный и порватый. Царь желает, чтобы его путешественники были всегда чистыми и аккуратными. И вот я принес тебе новую одежду». И прежде чем христианин успел подумать, что отвечать, его жалкая одежда была снята с него, и его одели в новое белое одеяние. Третий поставил печать на его лоб и дал ему маленький пергаментный свиток, который он должен прочитать, когда христианин останется один. Он также предупредил, чтобы он берег этот свиток, потому что его нужно будет показать у ворот небесного города. После этого три лучезарные существа скрылись, и маленький христианин был переполнен от счастья, от всего, что добрый царь сделал для него. Глава 12. Простой, ленивый и самонадеянный. Можете себе представить, каким счастливым был маленький христианин, когда он продолжал свой путь? «Я освободился от бремени», — рассуждал он, — «и царь дал мне эту прекрасную одежду. Я думаю, что намного раньше отправился бы в это путешествие, если бы знал, насколько прекрасно быть маленьким пилигримом». Потом он подумал о христиане. Как жалко, что она не согласилась пойти вместе с ним. Но он и не представлял, как бы она смогла это сделать, так как у нее было три брата, кроме ее маленькой сестренки, и она должна заботиться о всех их. «Мы бы несли ребенка по очереди», — рассуждал он, «но мальчики все равно бы очень устали. Во всяком случае, когда я приду в город, надо попросить царя послать кого-нибудь, чтобы помочь ей с детьми. Ведь было бы очень здорово, если бы она тоже пришла». Потом он стал думать, говорила ли его мама царю о том, что в городе разрушения остался ее маленький сыночек. И знает ли она, что его ножа теперь снята, и что царь послал ему такие прекрасные подарки? «Ах, какие они прекрасные!» — подумал он, опять взглянув на свои белоснежные одежды, в которые одели его сияющие существа. «Какое все белое-белое, как снег, и настолько легкое, что совсем не жарко и не холодно, совсем не похоже на мою старую одежду!» Так он продолжал путь, занятый своими мыслями, как вдруг увидел трех мальчиков, лежащих на траве у пучины дороги. Проходя, он приостановился взглянуть на них. Они глубоко спали, а ноги их были связаны вместе с железной проволокой. День был жаркий, и мальчики безрассудно свернули с дороги и прилегли немножко отдохнуть. Но слуги злого принца всегда выслеживали неосторожных пилигримов, и как только парни задремали, они поспешно спутали их ноги. Теперь же, если только царь сам не пошлет кого-нибудь им на помощь, они никогда не смогут сделать ни одного шага по направлению к небесному городу. Маленький христианин подумал, что это будет нечестно оставить их лежащими без помощи. Он подошел к ним и окликнул.
4: «Проснитесь, пожалуйста», — сказал он. «Это совсем небезопасное место для отдыха. Знаете ли вы, что кто-то связал ваши ноги вместе?»
3: Тогда один из них, чье имя было Простой, не открывая глаз, ответил.
5: «Ну чего тебе надо? Я не вижу ничего опасного. Пожалуйста, дай нам хоть по минуту покоя».
3: Но маленький христианин продолжал. «Друзья, вы в серьезной опасности. Поторопитесь и позвольте мне распутать эту проволоку». Мальчик по имени Ленивый, лежащий рядом с Простым, в конце концов сел, приоткрыл глаза и сонным взглядом уставился на христианина. Он смотрел, но ничего не соображал.
5: «Что за манера беспокоить нас?» — проворчал он. «Как только хорошо отдохну, так и пойду».
3: Третий по имени Самонадеянный сказал.
4: «Во всяком случае, мы поможем поступать так, как нам нравится. И если мы избрали спать в опасном месте, это наша забота, а не твоя. Топай своей дорогой и не вмешивайся в дела других людей».
3: После этих слов они снова растянулись на траве рядом с Простым, и через несколько минут христианин убедился, что они спят так же крепко, как и до разговора. Не было никакого смысла проводить время над этими спящими ленивцами. Ему ничего не оставалось делать, как идти дальше. На душе у него было нехорошо, потому что они не послушались его и даже не поверили, что они находятся во власти злого принца. Глава 13. Формалист и лицемер. После того, как маленький христианин прошел некоторое расстояние от того места, где спали мальчики, он опять оглянулся в надежде, что, может быть, они все-таки проснулись и обеспокоены тем, как бы им освободиться от их железных пут. Не увидев ни одного из них и повернувшись, чтобы идти дальше, он услышал шум с левой стороны. Это было два мальчика, которые прилезали через стену. Они оба спрыгнули на царский путь, и когда увидели маленького христианина, то побежали к нему. «Откуда вы идете?» – спросил он. Мальчики, которых звали Формалист и Лицемер, ответили. «Мы жили в земле тщеславия, а теперь мы отправились в небесный город, чтобы встретить царя». «А вы разве не знаете?» – спросил маленький христианин, – «что вы должны пройти через узкие ворота?»
4: «О!» – воскликнули мальчики в один голос. «Это слишком далеко от нашей страны. Мы намного сократили путь, пройдя наискосок через поля, и перелезли через стену».
3: Маленький христианин подумал, что царю это совсем не понравится, что путешествие началось таким путем, и он сказал: «Я боюсь, вы не должны были бы так поступать».
4: «О, об этом можешь не переживать», — сказали они. «Наши люди никогда не идут через ворота. Да и вообще, какая разница? Мы также находимся на правильном пути, что ты прошел через ворота, а мы через стену. Ведь мы стоим на одном и том же месте».
3: «Я думаю, что это все-таки неправильно, и вы не должны были бы так делать», — опять повторил христианин.
4: «Что за вздор!» — ответили они. «Мы такие же точно путешественники, как и ты, только и того, что у тебя хорошая одежда. Но, по всей вероятности, это кто-то дал тебе, потому что на твою невозможно было смотреть».
3: Разговор становился очень неприятным, и маленькому христианину совсем не хотелось отвечать в том же тоне. Он вспомнил, что в царской книге написано, что слуги царя всегда должны отвечать кротко, если даже к ним и обращаются с очень злыми речами. Он помолчал с минуту, а потом тихонько ответил. «Да, это правда. Мои вещи были очень истрепаны и грязные, и царь сам послал мне эту одежду.
5: Это было очень мило с его стороны, и я благодарен ему за это, потому что теперь я вполне уверен, что когда я приду к небесным воротам, он будет знать, что я один из его маленьких пилигримов. И прекрасный, сияющий человек поставил печать на мой лоб. И еще у меня есть свиток, который я должен показать в конце моего путешествия. У вас же ничего этого нет, потому что вы не прошли через узкие ворота. В ответ мальчики неприятно засмеялись, и маленький христианин, оставив их, пошел своим путем. В это время они все подошли к подножию горы Затруднения. Царский путь вел на вершину горы. Путь был крутой и опасный, но маленький христианин знал, что он не должен сворачивать с него. Прямо на обочине бил ключ родниковой воды. И так как христианин порядочно устал, он напился холодной ключевой воды и стал взбираться по каменистой тропинке вверх. Формалист и лицемер немного отстали от христианина, и когда они подошли к подножию горы, они увидели еще два пути, которые сворачивали от прямой дороги, один вправо, а другой влево. «Что за удовольствие взбираться по этой крутой тропе?» – рассуждали они. «Эти два пути спокойные, более легкие, и когда они обогнут гору, они обязательно должны сойтись царским путем опять». Тогда формалист сказал: «Я пойду этим путем». А лицемер ответил: «Прекрасно, а я пойду по этому пути». И мальчики расстались в надежде, что скоро они встретятся опять. Если бы они вошли через узкие ворота, то они знали бы, как и маленький христианин, что верная дорога только одна, которая прямая. И я с сожалением должен сказать, что оба мальчика потерялись, потому что они не старались быть послушными царю и даже с самого начала своего путешествия действовали по-своему. Формалист пошел по пути опасность и очень скоро оказался в дремучем лесу. Там он бродил много дней и ночей, но бесполезно. Он не мог найти никакого выхода и в конце концов погиб от голода и холода. Путь уничтожения, который избрал лицемер, был ничуть не лучше. Он вел в середину темных гор, по которым мальчик карабкался вверх и спускался вниз, пока не подскользнулся и упал. Он сильно поранился об острые камни и лежал без помощи в жестоких страданиях. Глава 14. Гора затруднений. Для маленького христианина подъем на гору оказался очень тяжелым. Путь проходил через скалы и устлан был мелкими острыми камнями, которые безжалостно ранили его ноги. С каждым шагом гора становилась круче и круче, он не мог больше идти и вынужден был карабкаться на четвереньках. Солнце к этому времени сияло очень ярко, так как приближался полдень, и лучи его немилосердно жгли маленького христианина, увеличивая его усталость. «Как хорошо, — подумал он, — если бы мне пришлось спираться на эту гору вчера, я бы ни за что на свете не смог идти с моей ношей по этой ужасной дороге». Когда он прошел почти половину пути, то путь стал легче, и он, снова став на ноги, имел возможность идти. Камни тоже не были такими острыми, но все же подъем был трудным. И когда он подошел к маленькой тенистой беседке, он, конечно же, был беспредельно обрадован. Эта беседка была построена по распоряжению царя, чтобы его путешественники могли иметь место, где бы передохнуть в этом тяжелом подъеме. Маленький христианин вошел и сел. Место было спокойное и тихое, и он подумал, что как раз время заглянуть в свиток, который вручили ему лучезарные существа. Он вытащил свиток, развернул его и некоторое время был занят чтением. Затем, вместо того, чтобы торопиться, он сел поудобнее и, смотря на свою красивую одежду, стал думать и мечтать до тех пор, пока его глаза отяжелели, и он уснул. Проснулся он далеко за полдень, и когда он посмотрел на небо, то увидел, что оно стало краснеть на западе. Встревоженный христианин вскочил и с поспешностью стал взбираться на гору. Прежде чем он достиг вершины горы, он встретил двух мальчиков, которые быстро бежали ему навстречу. Лица их были бледны от страха, и тела их била дрожь. Когда они увидели маленького христианина, то остановились поговорить с ним. «Что случилось?» — спросил он. «Вы бежите в неправильном направлении». «Ох!» — воскликнул старший, которого звали Боязливый. «Мы шли в небесный город, с таким трудом взбирались на эту гору! Но чем дальше мы шли, тем невозможнее становился путь, а теперь мы спешим обратно домой». «Да», — подтвердил другой, которого звали Недоверие, — «там два огромных льва лежат прямо на пути, и мы не знаем даже, спали ли они или нет в этот момент, но я уверен, если бы мы попытались пройти, то были бы разорваны на мелкие кусочки». Маленького христианина также охватил страх, и он сказал: «А что же мне теперь делать?» «Ничего, пошли с нами», — сказал Боязливый. «Не такой же ты глупый, чтобы попытаться пройти мимо этих диких зверей». «Я не знаю», — ответил маленький христианин. «Если я пойду обратно, то я никогда не увижу царя». «Но ты не сможешь его увидеть и в том случае, если и пойдешь», — сказал Недоверие, «потому что львы растерзают тебя». Но маленький христианин помнил, что евангелист, доброжелатель и добрый истолкователь говорили ему, что если он часто будет в страхе и трудностях, царь обязательно позаботится и поможет ему. «Нет, я не думаю возвращаться обратно», — сказал он. «Может быть, львы и не проснутся. Давайте пойдем вместе обратно».
6: «Ну уж нет!» — в один голос закричали Боязливый и Недоверие. «Мы не такие отважные. Мы лучше постараемся благополучно добраться до дома и будем счастливы».
5: Они опять побежали вниз и оставили маленького христианина одного продолжать его путь. Он не мог унять страх и подумал: «Я лучше загляну в свиток и посмотрю, не написано ли там чего-нибудь про этих львов». Но когда он сунул руку за пазуху, свитка не оказалось. Он осторожно ощупал всю одежду, но бесполезно, свитка не было. «Где же он может быть?» — пробормотал он и стоял растерянно, вспоминая, как же это могло случиться, что он его потерял. Он был в неприятном положении, так как хорошо помнил слова лучезарного существа, который предупреждал его беречь этот свиток, потому что о нем обязательно спросят у ворот небесного города. «Я не могу войти без него», — заплакал он. «Ах, что же мне делать?» И слезы потекли по его щекам.

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы слышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: Германии 2 часа.
1: Псалом 64. Начальнику хора. Псалом Давида для пения. Тебе, Боже,